Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Из первых уст на «Казак-ФМ».
2: Это программа «Из первых уст». Юлия Вознесенская с вами. Здравствуйте. О здоровье будем говорить ближайшие полчаса. У нас в гостях топ-мастер массажа Александр Николаев. Александр Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сразу с вопроса. Я слышала о пользе лечебной физкультуры. Как именно ЛФК может помочь мне, ну, например, если есть боли в спине, скованность в суставах?
3: Это, во-первых, база. База, которая укрепляет мышечный корсет, снимает нагрузку с позвоночника и суставов, улучшает подвижность, улучшает кровообращение, убирает мышечные спазмы, частую причину боли в спине.
2: А какую роль играет массаж, если еще и сочетать его с ЛФК? Они дополняют друг друга или все-таки их по отдельности лучше использовать?
3: Я считаю, что это самый лучший результат, сочетание двух видов, и массаж, и ЛФК. Массаж снимает спазм, подготавливает ткани. ЛФК закрепляет результат, предотвращает возврат боли.
2: И сразу обратная сторона. Есть ли какие-то противопоказания к занятиям ЛФК или массажу, о которых нам стоит знать?
3: Противопоказания, ну, конечно, это острое воспаление, температура, сильная боль поясничного отдела или неясного происхождения, травмы в острой фазе, онкология, здесь все-таки разрешение врача, и серьезные проблемы с сердцем. При сомнении обязательно нужно, конечно, продиагностироваться, потом начинать это все действия.
2: Да, конечно, здесь только с консультацией специалистов никакого самолечения и самоназначения не может быть. Александр Владимирович, можете прямо сейчас вот в эфире дать нам какие-то рекомендации, назвать конкретные упражнения, которые легко можно выполнять дома?
3: Базовый минимум – это мягкая растяжка позвоночника. А все мы знаем упражнение кошечек. Это самое элементарное, что я вот могу сразу сказать. Дальше укрепление корсета, планка в упрощенном варианте. Это просто напряжение любой группы мышц. Это уже приводит. И главное упражнение – это все-таки подвижность тазобедренных суставов. Наш сидячий образ как раз вот провоцирует это. И самое главное боли для любых действий – это отсутствие рывков и безболевых ощущений, чтобы это было. Это должно быть расслабление, это должно быть кайф, это должно быть...
2: В удовольствие.
3: Да, так точно.
2: А как понять, что все эти упражнения, о которых вы говорите, я правильно делаю и навредить себе уже здесь не смогу?
3: Первое – это отсутствие какой-либо боли. После каких-либо упражнений, которые вы делаете, обязательно должна быть легкость, а не ухудшение здоровья, не ухудшение самочувствия обязательно. Если боль усиливаться будет и состояние эмоциональное, конечно, нужно поменять технику и снизить нагрузку. И постепенно учащать подвижность. Нельзя стоять на месте. Мы должны понимать, что наш организм так устроен, что ему нужно постоянное увеличение какой-либо нагрузки.
2: А сколько времени обычно вообще занимает курс ЛФК или массажа для достижения уже видимых результатов?
3: Первые достижения, изменения человек почувствует спустя 2-3 недели. Устойчивый результат – это 5-6 недель до 8. Ну и выраженный стойкий эффект – это минимум 3 месяца работы.
2: Александр Владимирович, а если чувствуешь себя очень уставшим после занятий, это нормально или ты делаешь что-то не так?
3: Норма – легкая усталость, тепло в мышцах. Не норма – это разбитость, боль, ухудшение состояния. Значит, идет перегрузка. Значит, нужно уменьшить нагрузку.
2: А есть ли какие-то заболевания, при которых вот массаж – это вот прям такая волшебная палочка?
3: Ну, конечно. Сидячий образ жизни. У нас в организме очень много застоев. И именно легкая гимнастика, ходьба, она как раз нам поможет избежать вот этих проблем.
2: Я еще очень много слышала о пользе ходьбы. Нам часто говорят 10 тысяч шагов в день.

0: Это обязательно. Вот насколько она действительно важна для здоровья, какие преимущества дает?
1: Ну, сейчас у нас у всех есть проблемы с сердцем. Поэтому улучшение работы сердца и кровеносных сосудов, это в первую очередь нам даст ходьба. Второе, страдаем весом. Снижение веса однозначно происходит. Укрепление суставов и, как минимум, вот не только моя рекомендация, это уже, я думаю, все, что минимум в день надо проходить 3-5 тысяч шагов. Как бы более уже, когда человек начал заниматься, ему уже можно и до 10 тысяч шагов проходить. Но максимально больше 30 тысяч шагов, ну, как бы, я бы не советовал этого делать. Это уже будет очень большая нагрузка для организма и для суставов.
0: А есть разница между обычной ходьбой и, например, скандинавской ходьбой? Что лучше?
1: Обычная ходьба, она доступна всем, а скандинавская, она как бы уже включает в себя и верхний мышечный корсет, и здесь уже нужно подготовиться к скандинавской ходьбе, потому что здесь работает и верх. При проблемной спине скандинавская ходьба даже лучше.
0: Всем ли возрастом она покорна? Или какие-то ограничения по возрасту здесь могут быть в расстоянии, во
1: времени? Я бы сказал так, что до 30 лет можно не ходить. А вот после 30 лет с каждым годом надо увеличивать ходьбу.
0: И до бесконечности?
1: Да, я думаю, что в 93 года я бы всем советовал уже ходить не 60 минут, ну, полтора часа минимум.
0: Ну вот, кстати, а как правильно ходить, особенно людям старшего возраста, чтобы получить и максимум пользы, и не навредить суставам?
1: Для начала нужно выпрямить спину. Молодежь, конечно, не видела, но я вот видел в фильмах везде, девушки ходили со швабрами и с книжкой на голове.
0: Так.
1: Это очень хорошее упражнение. Прямо вот советую уже девушкам после 30. Потом нужно обязательно не шоркать ногами, а делать от бедра, начинать хождение, чтобы у нас участвовало и бедро в этом, не только ступня. И обязательно нужна мягкая амортизация стопы, чтобы у нас стопа не передвигалась, как современная модная обувь, она сплошная подошва, она не гнется совсем. Поэтому стопа не работает. Естественно, от этого возникает и отечность, и автрофтация мышц идет. Поэтому обязательно нужна прямая спина, шаг от бедра и мягкая ступня.
0: А вот как раз если проблемы есть со ступней или с коленями, можно как-то безопасно ходить? Какие здесь особенности? Что может помочь?
1: Ну, здесь в первую очередь продиагностировать, почему это происходит. Либо это у нас солевые отложения, это как в народе шпоры там всевозможные горят, либо подвздошная косточка нарушена, нужно посмотреть большой палец, как стоит, либо просто натяжение мышц идет, спазмирование. То есть здесь вот как раз нужно подключить массаж, продиагностироваться, посмотреть, снимки сделать, и тогда уже понять, в чем причина. А потом уже дальше непосредственно начинать курс лечения, либо это будет нагрузка дополнительная, либо какое-то уже медикаментозное лечение.
0: Вы уже озвучили лишний вес, тоже многие подвержены. Как ходьба может помочь в борьбе с лишним весом?
1: Первое, это уберет отечность. Во-вторых, кровеносное снабжение будет увеличиваться, плюс доступ кислорода будет. Начинается правильный обмен веществ в организме. В 7 классе мы все изучаем анатомический поезд уроком биологии, где у нас в ночное время к нам приезжает паровозик, привозит нам водичку, аминокислоты, у нас формируется клеточка, питается и так далее. Соответственно, ходьба – это первое, то, что помогает снижению веса. Ну и, конечно, снижение веса нет панацеи без правильного питания. Нужно договориться с холодильником, правильно питаться.
0: И ходить вокруг холодильника, не открывая его, да?
1: Ну, это договориться надо, да, с ним. Он с ним сложно договориться.
0: А как еще можно сделать ходьбу более интересной, мотивирующей?
1: Первое, не нужно ходить по замкнутому кругу. Всегда путешествуйте, наблюдайте. Даже если вы идете по одному и тому же кварталу, то каждый день в нем какие-то изменения. Где-то занавески поменяли. Цветочек новый появился, горшок стоит в окошке. Совершенно небо каждый день разное. Солнце встает у нас тоже в разных местах, потому что идет движение. Поэтому, когда вы ходите, вы наблюдаете вокруг, слушаете пение птиц, у вас намного происходит все интереснее.
0: Что делать тем, у кого есть собственный автомобиль? Поставить его в гараж?
1: Ни в коем случае. Цивилизация, она только должна идти прогресс вперед. На машина это чудо, это комфорт, это кайф. Просто ставьте машину за километр от работы. И решение вопросов. Стоянка дешевле, все проще.
0: Хороший лайфхак, спасибо, конечно, большое. Помимо ЛФК, помимо ходьбы, какие еще аспекты здорового образа жизни вы считаете наиболее важными?
1: Я всем советую спать правильно.
0: Правильно это как?
1: Мы все люди привязаны к фазам Луны, а не к часам. Поэтому нам нужно обязательно высыпаться. Самый хороший сон у нас с 10 вечера до 4 утра. Если мы ложимся в 12 часов спать, то, естественно, мы нормально не выспались. Мы встали разбитые. Поэтому я очень советую всем ложиться в 10 часов спать и вставать пораньше, с рассветом солнышка. Ну и обязательно нужно следить, стресс-контроль себе прямо осуществить. Потому что вот гаджеты современные, они сделаны для того, чтобы помогать нам развивать. А мы становимся рабами. Мы постоянно ждем СМС. Мы постоянно ждем звонка. Взять себе в правило просто с 9 до 10 вечера выключать телефон. Это называется стресс-контроль. Современное такое понятие идет. И это уже совершенно другое. И я думаю, что без сна и без стресс-контроля ЛФК не поможет.
0: А правильный сон равно правильная подушка?
1: Вопрос отличный. Подушка, она не просто регулирует сон. Она и создает нам осанку. Если вы ляжете и передавите какую-то артерию, соответственно, у вас не будет поступать кровь, не будет приносить питание, кислород, и у вас просто на утро будут головные боли. А есть специализированные магазины, рекламу не будем им делать, где померяют ваше расстояние от плеча до головы, положат, какую высоту выбрать, именно как вы на спине, на животе хотите спать, и вам подберут очень удобную подушку. Это очень важный аспект. Ну и сразу за дешевым не надо гнаться. Хорошая подушка должна стоить хорошо. Она не на один день.
0: А вот, кстати, о позах. Есть ли какие-то позы сна, которые помогают отдохнуть, в том числе позвоночнику, нашим суставам?
1: Конечно, нужно стараться все-таки спать на спине. Но все-таки, если это невозможно, ложиться вовремя. Это лучше, чем менять позы. Лучше спать своевременно.
0: Двигаемся дальше.
1: Да.
0: Питание. Как оно связано с эффективностью и ЛФК, и общим состоянием здоровья? Есть ли какие-то продукты, которые стоит включить в свой рацион, чтобы поддержать мышцы, суставы?
1: Прежде всего, ходьба и похудение работает тогда, когда есть дефицит калорий и регулярность. Вот без контроля питания вообще в любое, что вы начинание не делали, оно работает плохо. В основном для мышц нужен белок. Белок – это у нас мясо, это у нас птица, это у нас рыба. А жиры обязательно. Сейчас вот мы уходим от жиров, это неправильно. Жир должен присутствовать. Мы забыли про четверг, рыбный день. Мы забыли о том, что мы должны съедать кусочек масла обязательно в день. Потому что это иммунная система, это сразу уходит куча болезней. Ну и микроэлементы, они для суставов просто необходимы. На Руси всегда был холодец. Не знали, что такое коллаген, ели просто холодец. Оказывается, это настоящий коллаген. А сейчас мы его покупаем на Озоне, но он, извините, это не коллаген уже. Поэтому советую просто варить холодец и кушать.
0: Александр Владимирович, а что нужно точно исключить из своего рациона?
1: Я бы ничего не исключал.
0: Ограничим тогда?
1: Ограничить, да. Вот это отличное слово. Первое – сахар. До 17 года, даже до 45 года, человек съедал максимум 50 килограмм сахара за год. Сейчас просто посчитайте, он 50 килограмм съедает его за месяц. Второе – переработанные продукты. Слово «переработанные» они уже говорят о чем-то, да? Это полуфабрикаты, это фастфуды, которые есть. То есть нам нужно есть натуральные продукты, то есть чтобы они не были переработаны уже. Избыток алкоголя, он тоже как бы не нужен.
0: А какие напитки нужны? Как пить правильно воду в течение дня? Особенно если ты еще и тренируешься, ходишь.
1: Наш организм состоит на 70% из воды, поэтому люди считают, если воду не пьем, то отечность спадает. А оно наоборот. Без воды появляется отечность. Лимфа, это вторая наша кровеносная система, она не выводит у нас шлаки организма, которые пролучаются в процессе метаболизма. Поэтому воды нужно выпивать минимум 1,5-2 литра в день для человека, а при тренировке дополнительно еще нужно пить воду, не менее литра.
0: Мы сейчас живем в такое время, без стресса, к сожалению, сложно. Вот стресс, как он влияет на наше тело, как с ним бороться, чтобы самочувствие улучшить?
1: Хронический стресс, он всегда усиливает боль, ухудшает восстановление. Что нужно? Первое движение, оно стресс убирает. Дыхание. Дышать мы стали очень быстро, а надо дышать медленно, чтобы наши плеврочки в легких успевали кислород захватить. Поэтому нужно прямо учиться дышать, очень большой делать глоток воздуха и медленный выдох. Ну и режим сна, мы о нем уже говорили.
0: Попрошу еще раз вас дать такие общие рекомендации по питанию, которые подойдут большинству людей. Есть ли такие? Или все-таки здесь нужно индивидуально обращаться к специалистам, к диетологам?
1: Вы знаете, в советское время были институты целые по питанию. И они, в принципе, разработаны. Есть диеты всевозможные. Обращаться модно сейчас заводить диетолога, но я бы все-таки обратился к книжкам по питанию, которые были разработаны институтами. Там есть все столы, там стол 1, номер 2, 3, 5, и в них прописаны все диеты. Они обалденные. У кого не хватает определенных веществ в организме, там это все дополнялось. Я бы все-таки питание обязательно свое как бы сформировал. Не просто относиться плохо к нему. Ну и без результата сформированного питания, результат занятием спорта, снижением веса, увеличение своей активности, оно практически невозможно.
0: Давайте подытожим. Правильное питание, отказ от вредных привычек, упражнения каждое утро, ходьба, и будет нам счастье.
1: Первое, нужно просыпаться с улыбкой. Второе, чтобы я посоветовал всем, утром просто кисти повернуть по часовой стрелке 10 раз в одну сторону, против часовой в другую.
0: Что это нам дает?
1: Суставчики ног, ступни повернули. Потом мы повернули локоточками, поработали.
0: То есть поработали все суставчики.
1: Что это нам даст? Наш организм спросит: о, сустав начал шевелиться, надо ему дать смазочку в суставы. У нас в суставах появилась смазочка. Мы с вами встали с кроватки, у нас уже в суставах появилась смазка. И мы пошли, у нас смазанное все. А если бы мы этого не сделали, мы встали, там смазки нет, у нас на сухую суставы трутся. Дальше мы можем разгрузить позвоночник. Очень легко. Лечь спокойно на спинку, ручки положить за голову и ножку перекидывать через ножку. У нас будет разгрузка позвоночника. Это все можно делать с закрытыми глазами и еще спать как бы 5 минут. Но уже сделать упражнение. Вот мой первый совет, что нужно сделать.
0: Спасибо вам большое. Именно так будем начинать каждое утро. Вам тоже желаем здоровья и благодарю за участие в программе. Делаем зарядку, друзья, хорошего настроения и продолжаем слушать радио «Казак ФМ».
2: Из первых уст на «Казак ФМ». Эх, хорошо с «Казак ФМ».

0: Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

На Кубани 7 утра, и к этой минуте Казаку стало известно, регистрацию на какую акцию в России завершается, где студенты-строители будут практику проходить и какое событие в Тбилисской важное сегодня состоится. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. Завершается регистрация на акцию «Бессмертный полк онлайн». Сегодня последний день, когда можно подать заявку и разместить портрет ветерана. Добавить своего героя нужно на сайте и в социальных сетях проекта. В личном кабинете необходимо разместить снимок и информацию о ветеране Великой Отечественной, труженике тыла или о тех, кто сражался за Родину. При необходимости можно воспользоваться функцией улучшения фотографии и сделать ее цветной. Онлайн-шествие начнется 9 мая ровно в полдень на сайте проекта. В Краснодарском крае студенты-строители будут проходить практику на реальных социальных объектах. Соглашение об этом подписали региональный департамент строительства и отделение российских студенческих отрядов. Теперь молодежь сможет работать на стройплощадках школ и детских садов. Практический опыт, который получат студенты, не только поможет им в профессиональном становлении, но и станет основой для успешного будущего в строительной сфере, отметил заместитель руководителя департамента строительства Кубани Оксана Ковалева. В прошлом году студенты уже участвовали в строительстве школ в станице Маренской и Лабинске. Сегодня в станице Тбилисской состоится важное событие. Там откроют памятник участникам специальной военной операции. Торжественная церемония пройдет в 16:00 в сквере напротив администрации района. Затем на площади у Дома культуры состоится тематическое мероприятие «Позывной Победа». Для жителей и гостей района будут работать тематические площадки, в том числе посвященные специальной военной операции. Зрители ждут выступления творческих коллективов. По народному календарю сегодня Юрьев или Егорьев день. С него на Руси начинались активные полевые работы. На засеянную территорию выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Особой силой обладала так называемая Юрьевская роса. Считалось, что если выгнать на рассвете животных на луг веткой вербы, то это пойдет им на пользу. Так и говорили, на Юрия роса не надо коням овса. В Егорьев день животные чистили, кормили лучше, чем обычно, чествовали и пастухов. После того, как скотину выгоняли на луга, их угощали, одаривали тканями и деньгами. На этом у меня пока все. Что еще станет известно Казаку? В 8 утра узнаете больше новостей на сайте kazak.fm. Далее о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 2 балла сейчас оцениваются. Транспорт медленно передвигается по Тургеневскому шоссе в сторону моста Тургеневского. Не разогнаться по Дозержинского до Круговой улицы. Ростовское шоссе задерживает от Диповской до Офицерской водителей. А по улице Восточно-Кругляковской от 40-летия Победы в сторону Жлобы и в обратном направлении плотное движение. И не разогнаться по Ялтинской от Селезнева до Уральской. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде расскажу. В Краснодаре сегодня потеплеет. Во второй половине дня синоптики дождь обещают. Сейчас за окном 14 градусов. Днем будет до 22, к вечеру 17. На Кубани градус подрастет абсолютно везде. Сегодня в Абинске, Славянске, на Кубани, Апшеронске, Горячем Ключе, Крымске, Лабинске до +20. Слабый дождь. По прогнозу 19.

0: Заряжаемся бодростью, настроением на новый день.
1: Казак FM. С юга в сердце и всей России по душе.
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: утро, Краснодарское! Какое красивое время! 7 часов 7 минут в краевой столице. С вами Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро!
0: Юль, иногда задумываюсь вообще, что делают наши города, хутора, села и станицы особенными. Ведь это не только красивые улицы, природа, исторические памятники. Вот ты задумывалась?
1: Ну, и что же, давай разберем. Может быть, я не то подумала.
0: Люди, конечно же, люди. Именно они создают атмосферу, теплоту, дух, ну и который ты чувствуешь, когда выходишь, когда смотришь. Я, например, вчера гулял, и мне пришла мысль, вот вокруг все такие разные. Кто-то из нас преподает, кто-то трудится на радио, кто-то в офисе, кто-то работает в поле, кто-то в сфере торговли работает, в медицине. И нас большинство, это такое гражданское общество. Но ведь среди нас, наши слушатели, вот, наверное, подтвердят, есть и примеры выдающихся, легендарных личностей, которые жили или сейчас живут рядом с нами. И в вашем населенном пункте, ну, наверняка такие есть. Знаменитости, общественные деятели, спортсмены, артисты, ученые, ну, чья работа освещает населенный пункт на всю страну, ну, а иногда еще и за ее пределами.
1: Это, на самом деле, отличная тема. Давайте мы с вами вспомним и поговорим именно о таких людях. О тех, кто своим трудом, талантом заставляют говорить о ваших населенных пунктах с гордостью. Ведь их имена знают, ну, все, наверное, по регионам, по местам и, возможно, по всей России. Ну, а иногда и во всем мире, я думаю.
0: Давайте сегодня. Вот кто является вашим

0: земляком, знаменитостью.
1: Или, кем может быть, у вас есть известный человек, в честь которого назвали ваш населенный пункт?
0: Да, возможно, вы тем самым знаменитым земляком и являетесь для людей. И тоже. Мы ждем ваших историй, мы ждем ваших звонков. Наш Макс работает. +7 928
1: 401 20.

0: казака для казака. От Евгении Кротовой из поселка Искра.
1: Что за птица, что за зверь? Залетела прямо в дверь. Сразу петь охота всем. Это ж наш казак ФМ.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, Оберайн, 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, города Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Люба, братцы, 105,2 FM.

0: утро, добрые, дорогие казаки и казачки! Вы на волне Казак ФМ, с вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, и сегодня у нас особенное утро. Наконец-то! Добрая погода, и она все лучше и лучше.
1: Всем хорошего настроения. Настроились на позитив вообще, не пойму. Мы тут стараемся с 7 утра. Давайте послушаем внимательно, почему, что сегодня у нас особенная тема. Кто из наших земляков прославил наш регион на всю страну? И, может быть, даже за рубежом.
0: Да, ну а пока вы готовите свои сообщения, вы также можете сообщить, где вы нас сейчас слушаете. Традиционная утренняя перекличка всех слушателей Казак ФМ на номер МАКС +7 928 401 2020. Отправляйте, где вы сейчас находитесь, где вы нас слушаете, какие регионы с нами на связи. Именно этим утренним замечательным...
1: Таким... Мы будем спорить сегодня, кто будет первый.
0: Ну, конечно, мы всегда спорим.
1: Сегодня я буду ставить на Адыгею.
0: Адыгея?
1: Да.
0: Хорошо, Краснодар. Ну, поднажмите, родные. И пока вы набираете, опять же, сообщение в МАКС, а может быть, дозваниваетесь по номеру 928-401-2020, ну, вот я хочу начать с личной истории. Сам я учился в школе в станице Петровской, которая носит имя Героя Советского Союза Павла Стефановича Кузова. И этот человек, кстати, ценой своей жизни повторил подвиг Матросова и закрыл амбразуру своей грудью. Я, Юля, и все наши слушатели, я рос так, на его примере. Вот. И перед школой бюст стоял. И этот пример, как молоко матери, он наполнял и меня, и вообще всех тех, кто учился. То есть, само собой разумеющееся было перед собой иметь героя и этого земляка. Вот он, простой кубанский парень, который способен на великий подвиг. И все это мне дает гордость и за родную землю, которая рождает таких героев. И все это дает право мне и дальше смотреть на мир вот широко открытыми глазами. Потому что благодаря таким людям все происходит в нашем мире.
1: Ну, ты знаешь, я тоже живу на очень известной улице. Это улица Нестерова. И названа она в честь Петра Николаевича Нестерова. Он русский военный летчик. Один из основоположников высшего пилотажа. Это вообще это гордость российской авиации. И, ты знаешь, на самом деле, вот такие имена — это настоящая гордость. Люди, что прославляют свой край. Это не просто история. Это пример для наших детей и для молодежи.
0: Вот, дорогие наши слушатели, а кто из ваших земляков знаменитостью является, великим человеком? А тот человек, который своей жизнью доказал, что служение обществу, служение людям — это самое-самое главное. Кто прославил ваш город или село? Ну, расскажите нам сегодня. Может быть, это спортсмен, академик, это писатель. Ну, и герои, о котором знают и на улице, и в поселке, и в станице, и в городе, и в стране.
1: Делитесь своими рассказами, присылайте сообщения. Сегодня мы вместе сделаем так, чтобы земляки-знаменитости зазвучали на всю нашу радиостанцию.
0: +7
1: 928 401 2020.

0: «Толстушка для казака» от Татьяны Ивановой из Волгограда.
1: А я варенички люблю, и на них приветы шлю. Их услышала кума, сразу с грядки в пляс пошла.
0: Реклама на «Казак ФМ».
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 79-0303. Сайт clkz123.ru.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
11: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
12: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
13: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
14: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888.
15: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
16: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Хочу ремонт. Как в проекте. Без переделок.
18: Тогда важно, где проект собираете.
17: И где?
18: «Профимолл». Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
17: То есть можно собрать весь проект сразу?
18: Да. «Профимолл». Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе. 20/1Б.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем человеку работать?
3: О, Нина, это очень важный вопрос. Каждый человек своей работой приносит пользу другим людям и при этом получает за свой труд деньги. Это называется зарабатывать. А на эти деньги потом покупается еда, игрушки, одежда, жилье и машины.
0: А я думала, что деньги дают просто так.
3: Нет, дочь, их нужно заработать. Чем более важную работу ты делаешь и чем усерднее трудишься, тем больше может быть вознаграждение. Но далеко не всегда деньги в работе – это главное.
0: А что еще?
3: Ну, например, возможность реализовать какие-то свои уникальные таланты и способности. Если человек любит рисовать, он может работать художником или дизайнером. Если он хорошо умеет общаться с людьми, то может стать менеджером или продавцом. А еще работа позволяет нам сделать что-то важное и полезное для других людей. Например, учить, лечить или заниматься наукой. Например, твой старший брат Федор сейчас учится на биолога, чтобы в будущем сделать какие-то открытия и победить болезнь. Такая работа дает человеку возможность собой гордиться.
0: А как выбрать важную работу?
3: Она должна быть в первую очередь важной для тебя. То, чем ты планируешь заниматься, должно нравиться. Тогда и сама работа будет приносить удовольствие. А когда работа в радость, в ней хочется развиваться, изучать что-то новое, добиваться чего-то.
0: Пап, артистка – это важная работа?
3: Важная, дочь. Артисты дарят людям свой талант перевоплощения. Все любят хорошую актерскую игру на сцене и в кино и восхищаются ею.
0: Тогда я буду артисткой театров больших и малых.
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.

0: 7:34 в Краснодаре. Алло. Доброе утро, наши родные. Доброе утро, наши дорогие. Приветствуем вас на волнах радиостанции Казак-ФМ. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Ну и напоминаю, что сегодня у нас есть уникальная возможность не только послушать хорошую музыку, но еще и чуть лучше узнать ваши населенные пункты, ваши географические места с помощью ваших знаменитых земляков.
1: И у нас уже есть звонки, поэтому давайте уже поговорим. Встречаем в нашем прямом эфире Таисия. Доброе утро.
0: Таисия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так, ну рассказывайте, потому что вы, во-первых, позвонили с такой красивой станицы, которая на нашем кубанском радио тоже носит символическое название. Откуда вы звоните?
2: Станица Кубанская Апшеронского района.
1: Таисия, вы сказали, что вы хотите рассказать о каком-то герое. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Да, да. Есть у нас такой в станице неравнодушный, неугомонный, так можно сказать, человек. Угу. Гвоздев Николай Викторович.
0: Так, расскажите, чем он знаменит?
2: Он заслуженный журналист Кубани. 30 лет он отработал в районной газете. Ну, в общем, выйдя на пенсию, он не сидит на месте. Он организовал у нас в Кубанской, в районном доме культуры, клуб у Миколы. Нас там 35 человек. Мы посещаем этот клуб. Мы там танцуем, показываем свои таланты, поем, общаемся, отдыхаем. Там очень весело.
0: Таисия, а подскажите, пожалуйста, да. Вот Кубанская станица, это же небольшая станица, ну так в масштабах края, правильно?
2: Такая не очень, не маленькая.
0: Не маленькая, но и небольшая. Большая, но это еще раз доказывает, что вот ваш рассказ о том, что вне зависимости там большой населенный пункт, маленький населенный пункт, вот если ты захочешь, ты можешь организовать что-то интересное, да, и своим трудом, своей энергией можешь объединить людей для созидания.
2: Да, да. Вот рядом в соседних станицах, поселочках, таких нету людей, а у нас вот есть.
0: Спасибо.
2: И мы вчера был день Кубани, и мы все его хотим поздравить с этим праздником, пожелать ему оставаться таким же, здоровья.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, Николай Викторович, мы также присоединяемся всем нашим коллективам, поздравляем вас с этим замечательным событием и желаем вам такой энергии, которая бы вам и дальше позволяла и свою жизнь, и жизнь тех людей, которые находятся рядом с вами на станице Кубанской, делать интересное, праздничное и такое необычное, по-хорошему. Следующее сообщение у нас. Вот, Адыгея на связи, станица Геогинская, красивая станица.
1: Да, парк, Республика Адыгея. Наша знаменитость Арсен Галстян, олимпийский чемпион по дзюдо. Он тренировался в нашей спортивной школе. Сейчас она называется его именем.
0: Вот очень-очень хорошая тема сегодня. Присоединяйтесь. Расскажите именно через людей о том, какие знаменитости, какие люди живут или либо жили в вашем географическом месте. И, так.
1: Нам привет, привет из Хадыженска. Дарья прислала. Дарья, вам доброе утро!
0: Продолжаем заряжать всех наших слушателей энергией, позитивом. Вы пока присылаете свои истории на наш номер МАКС 928-401-2020 и пускайте истории сегодня будут связаны с вашими знаменитыми земляками. Мы будем ставить хорошую музыку.

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Как то ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о дружбе.

0: Казак FM. Для соседа.
1: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Привет, Краснодар! Привет, Краснодарский край! Привет, Адыгея! Привет, Крым! Привет все, кто с нами на одной волне! Утреннее шоу «Село». Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро, Андрей Мартынюк.
0: Привет всем! Сегодня мы вспоминаем, говорим о знаменитостях, о земляках, о ваших, о наших, о всех тех, кто прославляют наши большие и маленькие населенные пункты. И мой тезка на связи. Андрей, доброе утро! Здравствуйте!
2: Доброе утро, студия. Я сам из Станиса Саратовска, но хотел бы рассказать о великейшей женщине нашего района, Арсалыш Кандыя. Она проживала в урочище под Нависа, за село Подгранитское. После войны, во время войны, значит, она была, значит, медсестричкой, значит, в медсанбате, вот, и ухаживала, значит, за русскими солдатами. Вот. Вот они там проживали с семьей. И когда, значит, ее семья перебрались уже в районный центр, скажем так, ее отец Киворг, значит, звал Аршалы, значит, чтобы тоже она переехала в город. Но она дала клятву, которую хранила на протяжении 50 лет. Она ухаживала за могилами этих солдат, которые хоронили там. Вот. И в 98-м году Аршалыш Киворг умерла. Вот. И было присвоено правительство, значит, по-моему, в 98-м году, в сентябре месяце, звание, значит, «Женщина года». И в 2007 году был установлен памятник, значит, в горе Семключе, возле памятника воинов освободителя Аршалыш Киворг. Это действительно величайшая женщина, которая вот на протяжении 50 лет ухаживала за этими памятниками.
0: Андрей, вам тоже спасибо за эту историю, потому что вот она находится рядом с нами. И я неоднократно бывал и в урочище, где также стоит обелиск, и воинам, которые там захоронены, и тот памятник, который чтит память Аршалыш Киворговны. И могу сказать, что вот это примерно там час-полтора от Краснодара, и в летнее время вы, кстати, можете туда даже проехать на простой машине в это урочище. Там можно будет пересечь речку вброд, но когда ты попадаешь на эту поляну, ты о многом задумываешься, особенно в преддверии 9 мая, нашей победы в Великой Отечественной войне. Вот память о таких людях, которые ценой своей жизни, ценой своего служения, вот, проявили себя настолько, что, ну, вот на таких людях и держится наша страна. Да, Андрей, спасибо вам большое.
1: А мы, знаешь что, Андрей, а вы не хотите случайно поиграть в нашу рубрику «Послесловицу» и выиграть билеты на концерт поэтический?
0: Попробуем?
1: Аккуратно, радио.
0: Тогда поехали.
3: «Послесловица».
1: Итак, я хочу напомнить о том, что у нас будет розыгрыш проводиться сейчас билетов в филармонию сегодня вечером. Пройдет поэтический концерт Дмитрия Кравченко. Это один из самых популярных современных поэтов, который приезжает в Краснодар. Его стихи очень душевные, которые проникают в самое сердце. Бархатный голос, ну, то есть невероятный человек. И вот сегодня мы хотим подарить билеты.
0: Андрей, а давайте так, мы даже сегодня так раскрасим этот эфир, не просто высказыванием, не просто пословицами, а раз уж вы нам рассказали про Аршалыш, вот такое красивое имя, вот Киворговну, мы попробуем взять известные строчки из песен, которые адресованы тем или иным именам.
1: Ты решил
0: конечно,
1: упростить задачу для Андрея.
0: Может быть, наоборот. Вот, ваша задача просто вспомнить, о каком имени поется в той или иной песне. Попробуем вот по первым словам. Например, кто выходил на берег? Выходила на берег...
2: Катюша.
0: Вы уверены?
2: Естественно.
0: Вторая! У нас пословица.
1: Тут самое главное не перепутать, что нужно сказать. Там два раза называется это имя, а потом «Этот город наш с тобою».
0: Тра-та-та-та, тра-та-та-та. «Это город наш с тобою». Что за имя?
1: Это такое женское имя, но мужчин тоже так называют. Вообще-то мужское, наверное, имя, а так называют еще девочек.
0: Раз, два, три. И это... А
2: нет,
0: это...
2: Нет.
0: Хорошо, это Александра.
1: Александра, Александра, этот город так, наш с тобой.
0: Сейчас все решится, сейчас все решится. Да. Финальная у нас послесловица. Назовите
1: самое сложное
0: имя стюардессы по имени... Андрей, два из трех, и это дает возможность вас назначить победителем.
1: А давайте просто проверим. Андрей, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто вы слушаете радио «Казак ФМ»?
2: Скажем так, два часа в сутки — это стабильно, но мы были недавно участниками фермерской передачи, были в студии «Казак ФМ».
0: В общем, вы теперь с нами, наш человек навсегда.
1: Просто у нас есть еще одна загадочка, и она связана с новой песней, которая у нас играет.
0: Так, и сейчас Юля напоет ее.
1: И там тоже есть имя. Да, может быть, вы узнаете. У нас были женские имена, а вот здесь будет мужское.
0: Попробую, давай. И.
1: Алло, алло.
0: Алло, алло. А следующее имя?
1: Татьяна Картукова поет. Ну как мою песню нелюбимую не угадали? Ну ладно, Андрей, в любом случае, Андрей, да. Вы победите.
0: Ура, ура. Совсем скоро с вами свяжутся тоже наши сотрудники и расскажут, как забрать пригласительные на две персоны. Прекрасный поэтический вечер вам обеспечен. Ну а мы идем дальше. Рубрика «Ленивые варенички». Присылайте на номер Макс.
1: +7 928 401 2020.
4: Алло, село!

0: Мы любим лепить. Ваше поздравление. Мы любим танцевать.
1: Пока звучит хорошая музыка. И любим передавать те самые слова любви, которые вы присылаете.
0: И, конечно, ваши приветствия. И сейчас хотим передать огромнейший привет. Юлечка нам написала. Юлечка вообще молодец. Доброе утро. Хочу передать привет всем своим любимым и близким. Село Раздольное, Ставропольский край. Михеенкова Юля.
1: Юленька, Юленька. Привет этим замечательным местам. Я очень люблю. Вот, когда приезжаешь, и там у меня и родня живет в изобильном, и тоже, им тоже привет передаю.
0: Так, и еще Евгения написала. Добрый день. Сегодня у моей соседушки день рождения. Живем мы в станице Лесогорской.
1: А в Широнском.
0: Широнский район, да. А, Беридзе Медея.
1: Какое
0: это
1: красивое.
0: Добрый, отзывчивый человек. Всегда придет на помощь. Прекрасная соседка. Дружим мы уже 30 лет. Каждое утро пьем кофе вместе. У нее 7 дочерей, 13 внуков и 1 правнучка. Моя дорогая, мы тебя поздравляем с твоим днем рождения. Будь здорова и любима своей большой семьей. Твои соседи. Да и мы присоединяемся.
1: Радиостанция Казак ФМ. Вся Кубань, вся страна присоединяется к поздравлению таким замечательным людям. Ну а идем дальше. Впереди новости, впереди хорошая музыка. Ну и если вы не будете переключаться, обязательно не только с хорошим настроением, но еще и с подарками, билетами от Казак ФМ обязательно сегодня уйдете.
2: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: компании 8 утра, и к этой минуте казаку стало известно, память какого святого сегодня в России чтят, в чем краснодарские студенты силы свои попробовали, и кто Кубань на конкурсе «Земский почтальон» представит в студии. Екатерина Блукарова, здравствуйте. На Кубани ввели ограничения на пребывание граждан в лесах. До 21 мая въезд транспортных средств на территорию лесов запрещен. Разрешено передвигаться только автомобилям лесопожарных, пожарных и аварийно-спасательных формирований, лесной охраны, оперативных служб, добровольной дружины и спецтехники. Гражданам посещать леса разрешено только пешком. При этом нельзя разводить костры, использовать мангалы и любой открытый огонь. Нарушители ждут серьезные штрафы. 6 мая весь православный мир чтит память святого Георгия Победоносца. Сидящий верхом на коне и поражающий змея, он запечатлен в центре герба российского государства. Это изображение основано на предании своим чудесным явлением. Он спас юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил их в православную веру. Святому традиционно молятся о защите от врагов и здоровье близких. В этот день принято ходить в церковь. Матери просят у Георгия благословения для своих сыновей. В старину в этот день было принято дарить подарки мужьям, дедам и братьям. О событиях в Краснодаре далее. Форум «Пилоты нового времени» собрал порядка 600 участников в городском кооперативном институте. Для студентов организовали выставку действующих дронов. Молодые люди научились собирать и разбирать летательные аппараты, программировать маршруты их полетов. Кроме того, освоили азы пайки, монтажных плат и процесс изготовления прототипов элементов беспилотников. Также студенты попробовали свои силы на симуляторах дронов и встретились с представителями войск беспилотных систем, от которых узнали о возможности заключения специального контракта и мерах поддержки. При подписании спецконтракта от Краснодарского края войска беспилотных систем мужчинам от 18 до 45 лет единовременно предоставляется выплата в размере 3 400 000 рублей. Жительница Отрадненского района представит Кубань в финале конкурса «Земский почтальон-2026». По результатам регионального этапа победителем стала Елена Калашникова из хутора Ильич. Теперь ей предстоит побороться за звание лучшего почтальона страны. Для жителей хутора Елена более 11 лет остается незаменимым человеком. Помимо корреспонденции и пенсий, почтальон привозит продукты и медикаменты, помогает пожилым людям оплачивать счета. Поддержать землячку и помочь ей завоевать народное призвание на федеральном уровне можно в онлайн-голосовании в сообществе Почты России ВКонтакте до 25 мая. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку, узнаете в 9 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара. Пробки в городе уже в 4 балла оцениваются. На 2 балла по сравнению с предыдущим часом стали больше. По улице Дзержинского достаточно плотный затор. Тянется до улицы Круговой по Ростовскому шоссе. От Солнечной не разогнаться до Офицерской улицы. По 40-летию Победы от Восточно-Кругляковской в сторону Московской задерживаются водители. Плотное движение по Тургеневскому шоссе до моста Тургеневского. И по улице Ставропольской от второй пятилетки до Вишняковой тоже непростая ситуация этим утром. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. Им в завершении выпуска о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».

0: У вас 17 градусов, без осадков, и легкий ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Балукарова, радио «Казак-ФМ».
1: У вас катаракта? Сандаль Адыгея? Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Уступаю место у микрофонов ведущему утреннего шоу «Село» Юлии Андрею. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Кать, мы сегодня говорим с нашими радиослушателями о известных людях, в честь которых называли улицы, называли станицы или просто известные знаменитые люди населенного пункта, в котором проживают. Вот скажи, пожалуйста, ты у нас где живешь? Улицу, может быть, или ты знаешь знаменитого человека?
0: Ну, конечно, знаю. Улица Ленина. Ленин, и еще раз Ленина.
3: И тут ничего не нужно, в принципе, больше пояснять, потому что и так всем все понятно.
2: Ну, как вам сказать, девочки, недавно спросил у своих детей, маленьких, кто такой Ленин, а меня сын посмотрел, говорит, это артист кино, вот, такое тоже есть, поэтому учите историю. Я, конечно, ликбез закрыл, вот, но чувствую, что здесь нужно подработать. Ну, а вы, наши дорогие слушатели, также присоединяйтесь к эфиру и рассказывайте о знаменитостях ваших географических мест, ваших знаменитых земляках. Все это по номеру телефона.
3: +7 928 401 2020.

0: утро! Наконец-то солнечная Кубань! Доброе утро, Россия! На связи Юлия Киришна, Андрей Мартынюк. И вы слушаете самое бодрое утреннее шоу «Алло, село» на волне Казаков.ФМ.
1: Из центра Краснодара мы переносимся в Крым. Доброе утро! Также хочется сказать этому региону. И Павел, здравствуйте! Здравствуйте!
2: Доброе утро всем. Доброе утро, Крым. Доброе утро, Кубань. Доброе утро, Россия.
1: Павел, наверняка есть что сказать, есть что сказать. И я, когда приезжаю в любое географическое место, тем более Крыма, всегда нахожу там и памятники, и таблицы. И вот, например, в городе Героя Севастополя, там тоже на одной из центральных улиц есть мемориал о том, что это действительно не только город-герой, но еще и город, который обладает огромным количеством памятников. И там тысячи их находятся. И, и много посвящены людям. То есть земля, она рожает, либо дает возможность реализоваться знаменитым людям. Вот кого бы из знаменитостей, которые жили, либо сейчас живут, вы бы могли выделить в первую очередь?
2: Вы знаете, вот, например, дань уважения к людям, которые ковали нашу победу. Значит, во время Великой Отечественной войны. У нас в Симферополе есть не просто улица, есть площадь знаменитого героя Советского Союза, летчика Амед Хан Султана.
1: Да.
2: Который, вы знаете, действительно молодой. Значит, ковал победы. Ну, вы знаете, можно о нем рассказывать очень много. И люди чтут эту память. И чтут этого человека. Вот, действительно, это, знаете, как, значит, пример молодежи, пример, как люди добивались вот этого, чтобы мы жили спокойно, в мире, в благополучии. Не только, значит, есть Амед Хан Султан, есть очень много есть в этих улиц, и вот Беспалова, который капитан милиции во время войны то же самое заслужил. А себе отдание уважения.
0: Мне кажется, что про Севастополь и вообще, в принципе, про Крым про можно говорить очень-очень долго.
1: И про Симферополь, и про все... Да, и вот тот пример, а вот знаете, вот такой прям, мы же говорим о стране, только что нам прозвонил, некоторое время назад нам прозвонил житель Горячего Ключа, нашего любимого города, тоже курорта, и вот он рассказал про Аршалуйс Кеворковну. Вы рассказали про султан Амед Хана, вот летчика, и страна-то у нас, посмотрите, какая многонациональная, и столько героев. Да, которые все вместе ковали ту самую великую победу. Кто-то здесь, на Кубани, кто-то в Крыму.
2: По
1: всей России. Мы все вместе делали, наши предки делали одно общее дело, и наша тоже задача все вместе
0: Итак,
1: делать
0: общее
1: дело.
0: Итак, Павел, у вас есть возможность сейчас передать привет или поздравления, что бы вы хотели сказать?
2: Вы знаете, я вчера вам говорил, поздравлял себя любимого. У меня сегодня день рождения. Я поздравляю себя и всех, кто меня знает, с наступающим праздником Днем Победы, счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой.
1: Отдельные 3-4.
0: Поздравляю!
1: Поздравляем! Ура! Павел, вот обнимаем вас, и вот этот вот задор пускай в вас сохраняется. Доброта души, здоровье, и пускай вас окружают только лучшие люди. Ну, а вы будете с нами всегда на лучшей волне на Казак-ФМ. Идем дальше. Хорошая музыка сейчас будет поднимать всем настроение, поднимать всех. А вы на номер 928-401-2020 присылайте примеры ваших знаменитых земляков. Очень ждем.
3: Частушка для казака от Алексея Истеврюка.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший.

0: Всем привет, земляки! Привет всем, кто с нами на одной волне. Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина в эфире. Как ваше настроение? Ну, надеюсь, оно такое же яркое, как наше кубанское утро. Наконец-то дожди отступают. Солнце все светит все чаще и чаще. Обнимаем весь Краснодар, Сочи, Анапу, Геленджик. Все наши замечательные станицы. Огромный привет хуторам и всех, кто слушает нас за пределами региона.
1: И пусть ваш день будет таким же щедрым, как кубанская земля. А мы продолжаем.
0: Знаешь, Юль, мы каждое утро выходим в эфир, чтобы заряжать позитивом, кто находится с нами на одной волне, кто присоединяется вот только что, а может быть, долгое время уже находится с нами. Но мы сегодня хотим поговорить о том, что и кто заряжает именно нас своим примером.
1: Ну, тема сегодня нашего разговора – наши знаменитые земляки. Мы часто говорим о глобальных событиях, но вот сегодня давайте просто посмотрим, вот так, знаете, точечно на карту всего нашего края, ведь каждый город, каждая станица на Кубани.
0: Да, и не только на Кубани,
1: и не только на Кубани,
0: в России в целом, да.
1: Это не просто точка на карте, это место, где жили, творили и совершали подвиги удивительные люди.
0: Сообщение у нас из Услабинского района, и тоже слова любви и поддержки здесь идут своим землякам.
1: Давайте Елена читать. Написала сообщение: «Доброе утро, любимое радио. Меня зовут Елена, и я директор школы, которая носит имя Сергея Захаровича Дьяченко, замечательного человека, председателя колхоза, который внес большой вклад на развитие школы и братского сельского поселения Услабинского района. Гордимся».
0: Елена, спасибо вам за это сообщение. У меня есть друг из братского. Я сегодня ему после эфира прям позвоню и вот скажу: я теперь знаю, почему ты такой замечательный. Потому что ты как раз воспитывался в тех условиях, когда рядом с тобой были вот такие вот замечательные люди, на хороших примерах.
1: Мы сегодня говорим не просто вот это герои, это таланты, это спортсмены.
0: Знаменитые люди.
1: Знаменитые люди, которые, может быть, где-то внутри вас греет какая-то такая кусочек тепла о том, что вы знаете, что у вас есть такой земляк, который внес большой вклад.
0: Мы сегодня собираем эти уникальные истории. Пора и вам рассказать. Не стесняйтесь. 928-401-2020. Не молчите, звоните и пишите нам прямо сейчас. Номер сказан, он же является мессенджером Макс. Делитесь своими воспоминаниями. Это важно. Но хорошая музыка не прекращается на волнах Казак FM.

0: Частушка для казака от Анастасии Бекетской из станицы Вознесенской.
1: Ох, народов у нас много, всех их нам не перечесть. На казак FM соседям песни льются, и в их честь.
0: Реклама на казак FM.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
12: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
13: Ну что опять за рок-концерт в машине?
14: Да просто Мурзик сильно нервничает.
13: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
14: Мурзик, это же просто песня какая-то.
13: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
15: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
16: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак FM», получи скидку.
17: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес» 69,90 за 2 литра.
18: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
19: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
20: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18.00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
21: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
22: Где?
21: В огороде.
22: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
21: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
23: Поехали, а?
24: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Казак FM. Когда душа.

0: Доброе утро, друзья, товарищи. Сегодня на «Казаке».
1: Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наши добрые, дорогие слушатели.
0: Мы сегодня говорим... Да? Можно я скажу?
1: Ну, говори.
0: Мы сегодня говорим о знаменитых людях, которые проживают рядом с нами или проживали когда-то в ваших населенных пунктах. И сегодня у нас поступают и сообщения, и звонки. И вот сейчас...
1: Переносимся в Новосибирск.
0: Новосибирск.
1: Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Кубань.
1: Доброе утро, Сибирь. Рады приветствовать ваш такой, ну, вроде бы город уже со столетней историей, но все равно для меня Новосибирск — это молодость, это студенчество, это такой широкий размах, как в Москве, но в то же самое время что-то сибирское такое. Алло, алло, алло.
2: Да, я.
1: Дмитрий, мы сегодня тоже говорим о земляках. Вот кого бы вы в Новосибирске выделили в первую очередь, когда вам говорят? Ну, расскажите про земляка, который вот в первую очередь...
2: У меня самый знаменитый земляк в Новосибирске — это Покрышкин Александр Иванович. Трижды герой Советского Союза.
1: Вы знаете, вот сейчас прям в самое сердце попали, потому что мы тысячи километров разделяют Кубань и Новосибирский регион. Да, вот. А получается так, что я в школе был очень увлечен историей, и вот вы назвали Александра Ивановича, а я по нему доклады когда-то делал. И тоже вот есть такой факт, что 9 апреля 1943 года во время первого вылета на новом самолете «Аэрокобра» Покрышкин сбил там огромное количество самолетов. И я запомнил это, потому что у меня день рождения 9 апреля, и как-то он сразу стал родной. А еще нужно сказать, что вот именно здесь, с апреля 1943 года, Покрышкин в небе Кубани, ну, совершил такое количество подвигов и героев, что это браво, да.
2: Самый знаменитый человек Новосибирска, ну, памятник у него стоит на площади Карла Маркса у нас. Вот. И как бы увековечена станция метро названа его именем. Mm-hmm. Вот.
1: Спасибо большое вам за эту информацию. Ну, тогда, знаете, нам нужны и приветы, и поздравления сибирские.
2: Привет и поздравления всей Кубани, моей любимой сестричке, которая живет в городе Обинске, тетушке моей, тоже там же она проживает, тетя Ира, и всем, кто меня знает на Кубани.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, а мы хотим вас, тоже наши дорогие слушатели, пригласить на концерт, который состоится у нас совсем-совсем скоро. И 9 мая мы здесь, на волнах «Казак-ФМ», ведущие радиостанции, будут читать подлинные письма участников Великой Отечественной войны. А в 13 часов здесь тоже...
0: Праздничный концерт, да, где будут и фронтовые песни, и выступят различные наши друзья. И мы приглашаем вас обязательно к просмотру, ведь самое, наверное, будет захватывающее — это именно прочтение фронтовых писем.
1: Поэтому будьте с нами на одной волне, не переключайтесь и получайте самые лучшие эмоции вместе с нами.
3: Оно, село! Казак-ФМ!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа

0: гусла – народный струнный музыкальный инструмент сербов. Он отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек – резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гусле лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского народа.
1: Частушка для казака от Ирины из Москвы.
2: Знаю, на какой волне казачок находится. Без веселых, звонких песен день там не обходится.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин, Оберайн, 102, 500, 391, 24, 93, 142, 455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: доброе, позитивное, продуктивное и, наконец-то, солнечное утро, дорогие друзья. Сегодня в студии Юлия Кирюшна, а Андрей Мартынюк.
1: Мы продолжаем поднимать настроение всей нашей стране и тем людям, которые нас слушают по всему миру и здесь, в центре кубанской столицы. Все происходит это действо, и у нас есть...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Рассказываем, что можно в преддверии Великой Победы посетить в нашем городе. 8 мая в 19:00 в Краснодарской филармонии пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Победы. И этот праздник, он действительно обещает объединить не только всех людей, всех поколений, но еще и всех любителей военных песен, авторских песен. Вокальная группа «Молодежка» приглашает на свое выступление. Будет интересно, поэтому обязательно выделите время и отправьтесь на такое духоподъемное мероприятие. Это я рекомендую от себя.
0: Ну и еще раз мы хотим напомнить вам, мы вот говорим уже несколько дней, наверное, да, о том, что мы очень рекомендуем вам сегодня посетить спектакль «Цветущее сердце земли. История о жизни и о победе». И вообще там просто самое главное, что это образ цветущей Кубани, который проходит через все действия. Там очень главные, очень важные персонажи — это цветы, как ни странно, да? И как это все будет отыграно, все, что будет, да, все показано, будет просто невероятный сюжет. И как это все будет идти, вот мы советуем вам, чтобы вы обязательно сходили сегодня в 6 часов вечера в филармонии.
1: А также за эфиром мы несколько стихотворений уже читали с Юлей, смеялись, и 6 мая в филармонии пройдет поэтический концерт Дмитрия Кравченко. Где-то серьезные темы он поднимает, а где-то, ну, настолько смешно, настолько актуально. Это все тоже рекомендации. Посещайте и его концерт. Дмитрий Кравченко — один из самых популярных современных поэтов. Я предлагаю, Юль, сейчас разыграть пригласительный на концерт Дмитрия Кравченко. И у нас есть звонок, вижу, на номер 928-401-2020. Поступил вызов. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, доброе утро, Сергей. Откуда вы звоните?
3: С Краснодара.
1: Так, являетесь ли вы поклонником определенного жанра в поэзии? Либо вы как человек, как меломан, который любит слушать любую музыку и к поэзии тоже открыт.
0: Или вы хотите кого-то сводить, например, на концерт?
3: Ну, по большей части по классике.
1: Вот. Так, так,
0: мы подготовили для вас вопрос.
1: Вопрос, который тоже связан с нашими классическими авторами. Итак, кто из поэтов не писал сказки? Кто из поэтов великих русских не писал сказки? И варианты. Это Александр Пушкин не писал. Это Михаил Лермонтов не писал. Либо Василий Жуковский не писал сказки. Кто из великих русских поэтов не писал сказки?
3: Лермонтов.
1: Ну, вот что за люди к нам дозваниваются?
0: Берут и...
1: Я-то думал, я сейчас буду
0: подсказывать
1: долго. Конечно, конечно. Но мне приятно, что люди у нас эрудированы. Сергей, мы поздравляем вас, мы поздравляем. И вы награждаетесь походом теперь в...
0: Филармонию
1: на концерт Дмитрия Кравченко, одного из самых популярных современных поэтов. Ну, я думаю, что рубрику поздравительную мы можем продолжать и дальше. Впереди ленивые варенички. 8-928-401-2020. И если у вас есть повод кому-то сказать важные слова,

0: Мартынюшки.
1: С бодрыми ведущими Казак ФМ Андреем Мартынюком и Юлией Кирюшиной продолжают утренний эфир радиостанции Казак ФМ.
2: Доброе утро!
1: У нас есть звонок из Заполярья. Мончегорск на связи. Любовь Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, ну на Кубани тепло. Как дела за полярным кругом? Какие погоды сейчас за окном в Мончегорске?
3: Ну ничего, солнышко начинает проглядываться, и 1 градус.
1: Замечательно, замечательно. Кому привет и поздравления хотите отправить?
3: Поздравления, сегодня у моей сестры день рождения, хочу поздравить ее. Веревкина Нина Васильевна. И большой привет Курганинску, всей Кубани. Здоровья вам, хорошего настроения. Спасибо большое ведущим.
1: Ой, спасибо.
3: Очень приятно.
1: Спасибо большое, спасибо большое. Слышу, помехи идут, но никакие помехи не прервут нашу связь. Вот здесь, из центра Краснодара, мы с добротой, с любовью вещаем и формируем то самое кубанское настроение. Нам безумно приятно, когда нам звонят из наших хуторов, сел, городов, станиц. И также приятно, когда люди за тысячи километров, да, тоже набирают +7 928 401 2020, чтобы именно на волнах нашей радиостанции поделиться своими важными событиями. Пускай так и будет продолжаться. Знай наших впереди. Кубанский казачий хор. И, кстати, вот Виктор Гаврилович Захарченко, это тоже земляк, которым мы гордимся, которого знают все, и который дал в свое время возможность вот этому хору продвинуться, обрести новое дыхание. Это тоже все хорошо. А, у тебя сообщение еще есть,
2: да? Есть у меня сообщение, да. И вот на самом деле сегодня идет достаточно много сообщений по поводу предстоящих праздников. Нас поздравляют от всей души. Есть у нас Татьяна Анатольевна, наша постоянная радиослушательница, которая поздравляет всех с наступающим Днем Победы, которая шлет нам невероятные фотографии, всевозможные красоты, которые она видит. Татьяна Анатольевна, вам огромнейший привет. Мы передаем и обнимаем вас крепко-крепко. Ну, а мы отправляемся дальше.
1: Дальше кубанский казачий хор «Знаю наших», и впереди доброе.

0: На Кубани 9 утра, и к этой минуте казаку стало известно, в каком конкурсе почти 3000 ребят со всего юга страны участие приняли, где прошел фестиваль исторический, и какая авиационная группа сегодня отмечает день основания. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. Авиапассажирам напомнили об их правах в случае задержки вылета. Министерство транспорта России, Росавиация и Ространснадзор следят за обстановкой в аэропортах страны и напоминают гражданам об их правах. В частности, пассажирам полагаются прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более 2 часов. Если вылет задерживается более чем на 8 часов днем, то пассажиров обязаны разместить в гостинице. В ночное время это необходимо делать, если вылета нет более 6 часов. В случае задержки рейса из-за погодных условий по техническим причинам или по вине авиакомпании, она обязана обеспечить пассажирам с детьми до 7 лет доступ в комнату матери и ребенка. В настоящее время по всей России в крупных аэропортах наблюдаются сбои в расписании из-за периодического введения ограничений. 3000 ребят со всего юга России, Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в конкурсе детской казачьей песни. Победителей призеров в Краснодаре наградили председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. После гала-концерта в Гулькевичском районе провели памятный митинг, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной. По словам Александра Бастрыкина, казаки всегда были в первых рядах защитников Родины и в годы войны, и сегодня в условиях специальной военной операции. Казачьи подразделения с честью и гордостью защищают интересы страны. И очень здорово, что молодые казаки и казачки продолжают эти традиции. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил: наши предки пели и в трудные минуты жизни, и когда счастье объединяло каждого. Песни – это то, что связывает поколения, подчеркнул губернатор.
1: Наш народ, он всегда пел. Ну, всегда пел. Это у нас потребность души. Когда грустно, пели, и пели, когда радостно. А Кубань, Кубань — это казачья песня. Казаки в походах пели, казачки дома, когда ждали, тоже пели. Но это наш народ, это наши корни. Мы их сохраняем, проводя этот фестиваль. Сохраняя казачью песню, мы сохраняем приверженность нашим корням. Это песня, которую пели наши прапрапрабабушки и прапрапрадедушки пели 100 лет назад, 200 лет назад. А теперь вы их поете. Это такая незримая нить, которая связывает воедино поколения. Поколения, которые жили на этой земле 200 лет назад и защищали эту землю, отдавали свою жизнь вот за нашу с вами Кубань. Сегодня мы здесь живем. Так вот, песня казачья объединяет, незримо объединяет воедино поколения. И будет объединять. А вот этот фестиваль – подтверждение, что казачья песня живет и будет жить.
0: В этом году конкурс детской казачьей песни состоялся уже в 5-й раз. Провели его в 2 возрастных группах – 7-12 и 13-18 лет. В номинациях «Сольное пение» и «Творческие коллективы». В репертуар участников были включены песни военно-патриотической, героической тематики, о Великой Отечественной войне, России и городах и героях. Про события в Краснодаре далее. В кубанской столице завершился военно-исторический фестиваль «Великие сражения России». В его рамках городские школьники из 50 образовательных учреждений представили творческие проекты, посвященные ключевым битвам в истории России. Мэр города Евгений Наумов высоко оценил уровень подготовки ребят и глубину их погружения в исторический

0: Сегодня день основания авиационной пилотажной группы «Стрижи». В 1991 году эскадрилья впервые выступила под собственным названием. «Стрижи» были сформированы из летчиков 237-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка. У него славные традиции еще со времен первого воздушного парада 45-го года. Сегодня авиационная группа полеты выполняет на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29. «Стрижи» являются единственной в мире пилотажной группы, которая выполняет фигуры на самолетах такого класса. Это подвластно только летчикам АСА. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку, узнаете в 10 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 4 балла оцениваются. Медленный транспорт передвигается по улице Дзержинского в сторону Круговой. Не разогнаться по Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной. Сам улице Северной проблематично от Промышленной до улицы Тургенева по Тургеневскому шоссе. До моста Тургенева, Тургеневского дорожный затор тянется по Лукьяненко от Калинина до Красных Партизан. И по улице Вторая Пятилетка от Селезнева до Ставропольской с ветерком не промчаться. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого по пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня потеплеет значительно. Во второй половине дня дождь. Синоптики обещают сейчас 15 градусов. За окошком днем до 21, к вечеру будет 16. Тепло и слабый дождь. В среду по всей Кубани. До 22. Осадки в Кущевской станице и Славянске на Кубани. 21 градус. Зонтики пригодятся в Абинске, станице Каневской, Тимашевске. Плюс 20. Погода сырость разведет. Сегодня в Белой Глине, Горячем Ключе, Крымске, Кореновске, Усть-Лабинске. 19 выше нуля днем. Небо нахмурится, обещает в Апшеронске, Белоруссии, Реченске, Нитихорецке. Плюс 18. Слабый дождь по прогнозу в Армавире, Кропоткине, Лабинске и поселке Мостовском. Утренний привет отправляю в станицу Нововеличковскую. Есть такая в Динском районе. Сегодня у вас 22 тепла, слабый дождь и легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Полукарова, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Казак.
4: Казак.
3: Казак.
4: Казак.
3: Казак.

0: Доброе утро, Кубань! Доброе утро! С вами снова радио-шоу «Алло, село». С вами Андрей Мартынюк, с вами Юлия Кирюшина, и мы продолжаем наши истории.
1: Да, сегодня мы снова погружаемся в нашу любимую тему истории, общем истории и о людях, которые делают наш край особенными.
0: И вы знаете, сегодня вы, наши дорогие слушатели, прислали столько примеров, и вот я, когда тоже добирался сюда, сегодня на общественном транспорте, заметил, что на маршрутках нашего города Краснодара часто пишут не парк Краснодара, а парк Галицкого. Это же не официальное, Юль, название, да? А вот чисто народная любовь и признание заслуг. И вот это тоже является примером, когда люди выделяют какого-то своего земляка за те или иные деяния, которые он во благо общества совершил.
1: Да, но это же не только в городе происходит, в станицах тоже полно таких отголосков истории. Улицы, названные в честь героев. Например, Андреевский мост, Наумова яма. Все это память о людях, которые когда-то сделали для этого места, и их имена буквально вплетены в карту нашей малой родины. Поэтому... Что можно сказать? Вот сегодня мы столько получили отклика.
0: И мы хотим тоже спросить дальше наших слушателей, что вы знаете о таких историях, которые связаны с вашими земляками? Что есть в ваших станицах, городах, что хранит память о земляках? А может быть, они являются вашими соседями? Давайте продолжать делиться этими примерами в эфире. 8-928-401-2020. Это Макс для ваших сообщений. Ну, а также напоминаем, что через пару минут у нас в гостях заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар, заслуженный работник культуры Кубани Инна Михайловна Артемова. И мы с ней тоже поговорим о тех событиях, которые грядут в преддверии Великой Победы, в преддверии 9 мая, что и где можно посмотреть. Поэтому подключайтесь к видеотрансляции и будьте с нами на одной волне.
2: Частушка для казака от Милании Клещевой из Краснодара.
3: Зятя я своего люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: утро, дорогие радиослушатели. На часах 9:19. А это значит, что пришло время встречать в нашей студии дорогих гостей. А встречать их будут Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И
1: встречаем мы в эфире радиостанции «Казак ФМ» Инну Михайловну Артемову, заместителя начальника управления культуры администрации города Краснодара, заслуженного работника культуры Кубани. Инна Михайловна, доброе утро!
2: Здравствуйте! Доброе утро!
0: Инна Михайловна, мы очень рады вас видеть на самом деле. И скажите, пожалуйста, вот мы сегодня с нашими радиослушателями говорим о земляках, о знаменитых земляках.
1: Известных земляках.
0: Известных, да. Это не обязательно связанное там с военным временем, да, но спортсмены нам сегодня писали о них.
1: Общественные деятели. Кстати, журналисты, которые объединяют в своих населенных пунктах людей разного возраста и делают даже в небольших поселках жизнь людей максимально интересной, да, это тоже влияет на качество жизни, вот. Но в преддверии уже нашего большого праздника мы бы хотели поговорить сегодня обо всем.
0: Пожалуйста. Обо всем на свете. Да. Вот, давайте тогда, вот первый вопрос у нас. О знаменитых людях, которых вы слышали и знаете, или, может быть, вы живете на улице, которая названа в честь известного человека. Вот сначала о вас.
2: Ну что ж, дорогие ребята, город Краснодар — это прекрасный, богатейший город. Ну, а Краснодарский край — это, конечно же, прекраснейший край.
1: Регион,
2: и он,
1: да,
2: богат не только прекрасной погодой, морем, парками, но и, конечно же, в первую очередь, своими знаменитыми людьми. Вы знаете, ну, если уж говорить откровенно, давайте я скажу вот так. Когда я впервые приехала в город Краснодар, я была крайне удивлена, что я живу на улице Рашпилевской. К своему стыду, приехав сюда, я не знала, что ж такое или кто ж такой Рашпиль. Как инструмент столярный, да.
1: Да, а вот как там...
2: А вот как генерал, который открыл первую гимназию женскую. И вы знаете, я тогда стала изучать историю города Краснодара. Историю улиц, историю героев. И вы знаете, я очень горжусь. Я очень горжусь этим городом, этим краем, людьми, которые у нас с вами известные, и с которыми мы можем как-то соприкасаться.
1: Инна Михайловна, я вам тоже могу сказать, что улица Рашпилевская для меня родная улица, да, и в свое время она также носила имя Шоумяна.
2: То есть абсолютно это,
1: да,
2: правильно.
1: Это тоже один из героев своего времени, общественная деятельность, которого повлияла на историю нашей страны, да, абсолютно. И те самые 26 бакинских комиссаров, и это тоже такая героическая история своего времени. Да. Поэтому мы сегодня можем говорить и о временах, и о героях. А давайте вот так вот, если мы переходим к 9 мая, вот, мы можем, с одной стороны, открыть какие-то новостные порталы, да, с другой стороны, через человека живого, да, через человека, который включен в эту историю, на что стоит обратить внимание и где в Краснодаре можно соприкоснуться с наследием победы, попеть песни, может быть, поучаствовать в чем-то. Вот приоткройте здесь вот эту информацию. Что администрация края, что творческие коллективы приготовили для того, чтобы погрузить всех жителей и гостей города Краснодара в эту атмосферу Великой Победы?
2: Ну что ж, мы приглашаем всех жителей города Краснодара на огромное количество памятных мероприятий, которые будут проходить и уже проходят в нашем городе. Конечно, сейчас начинаются мемориальные мероприятия, да, это возложение венков, цветов к нашим памятникам, чтобы отдать дань героям.
1: То есть, если люди живут рядом с каким-то мемориальным комплексом, им комфортно, то есть 9 мая они могут уже присоединиться к тем действиям, которые там будут проходить.
2: Конечно.
1: А вот у меня такой вопрос. Наш город-то чем отличается тоже от всех остальных? Что у нас есть трамвайное движение. И тоже в соцсетях я видел, что будет ходить по маршруту специальный трамвай, подготовленный к этому.
2: Абсолютно.
1: Расскажите об этом,
0: пожалуйста. Поподробнее нам,
2: да,
0: про него,
2: да,
0: пожалуйста.
2: Да, ребят. Трамвай Победы. Так называется трамвай. Угу. Это совместное мероприятие транспортного, троллейбусно-транспортного управления и управления культуры города Краснодара.
1: Объединили свои силы, возможности, ресурсы.
2: Да, нам выделили трамвай.
1: Специально, непростой.
2: Специально, непростой. Он оформлен в форме такой платформы открытой, яркой, с рекламой. Простите, что за это слово, такой сленг, реклама, угу. Да? Но тематически...
1: Призывными лозунгами, да?
2: Да, призывными лозунгами. И два дня, 8 и 9 мая, наши творческие бригады, прекрасные девчонки, мальчишки, молодежь, будет ездить на этом трамвае по определенному маршруту и поздравлять наших жителей самым прекрасным, самым теплым праздником.
0: А можем ли мы узнать маршрут?
1: А давайте какой так, мы сейчас как раз эту интригу сохраним. Мы сейчас эту интригу сохраним и поговорим об этом в нашей видеотрансляции. Если вы еще не подключились, это можно сделать легко с помощью сайта kazakh.fm, либо зайдите в нашу группу ВКонтакте. Подпишитесь, поставьте то самое сердечко. И, кстати, тоже можете Инне Михайловне задавать вопросы в течение нашего сегодняшнего часа. Мы тоже самое интересное будем зачитывать. Давайте паузу небольшую устроим, музыку послушаем и вновь вернемся к обсуждению наших вопросов знаменитых земляков и тех событий, которые в преддверии Великой Победы будут здесь у нас в Краснодаре проходить.
3: Алло, село!
4: Чистушка для казака от Ольги Радачиной из станицы Брюховецкой.
5: Мы с подружкой вдвоем на лавочке сидели, ждали женихов, все глазки проглядели, ой!
4: Реклама на Казак ФМ.
6: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
7: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
11: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
13: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: легче начинается, когда улыбка на лице, когда за окном светит яркое солнце и погода приближается к теплу, к весне настоящей нашей кубанской. А у нас на часах 9:31. В студии Казак ФМ сегодня Юлия Кирюшна, а Андрей Мартынюк. И мы встречаем многоуважаемую гостью.
1: Артем Ивуин Михайлов, заместитель начальника управления культуры администрации города Краснодара, заслуженного работника культуры Кубани. Инна Михайловна, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте всем.
0: Мы сегодня говорим с вами о том, куда можно пойти, что можно посмотреть в преддверии такого важного события. Это как День Победы. И вот нашим радиослушателям будет очень интересно, если вы расскажете, где же, в каких локациях, что конкретно будет, чтобы такие мы пойдем туда, или о, это рядом с нашим домом. Поэтому мы будем вам очень благодарны.
2: В каждом доме культуры города Краснодара, в каждой станице будут проводиться праздничные мероприятия и концерты. Достаточно просто подойти к Дому культуры и на афише узнать, во сколько будет это мероприятие.
0: Это в домах культуры, на улице мероприятие?
2: На улице. Любой парк. Во всех парках и скверах города Краснодара будут проводиться концерты праздничные силами школ искусств, домов культуры. Ни один маленький кусочек города Краснодара не останется без поздравления. Ни один.
1: Кстати, мы вот живем здесь в современности. Инна Михайловна, с вашего разрешения я личный такой вопрос задам, потому что кто-то пойдет на улицу, да, а кто-то останется дома, ну, в силу тех или иных обстоятельств. И, кстати, сейчас современные технологии позволяют быть всей нашей стране вместе. И в этом году, опять же, есть возможность поучаствовать в том самом, знаете, народном шествии, когда ты чтишь память своих родных, близких, и это все можно сделать в сети. Да, это можно, да, можно тот самый полк памяти пополнить фотографией своих родных, близких, тех, кто связан был с Великой Отечественной войной. И это тоже будет вклад в историю, в память. И вот вы сказали, что вы дочка кадрового
2: военного,
1: да, вот. И нет в России семьи такой, где нет такого памятного героя. Это 100% так. Вот есть ли какая-то личная история? А я точно знаю, есть тоже. Мы за эфиром немного поговорили, что даже, вот опять же, меня привела в мурашки. Вот как в вашей жизни, не как функционера администрации, а вот как человека, который тоже живет в нашей исторической действительности, вот отображается Великая Отечественная война?
2: Вы знаете, оба моих деда, да, наверное, ни одну семью не прошла война, не оставив на сердце большой рубец. Мой дед по материнской линии погиб в 1944 году при освобождении города Кракова. Дозеляев Константин Федорович. Да, дома у меня хранятся его письма, которые он писал из госпиталя буквально за несколько дней до
1: ухода, да?
2: Ухода своего. Да.
1: Вот эта вот история с помощью интернета меня тоже поразила, которую вы рассказали.
2: Вы знаете, мне сейчас будет, наверное, не очень комфортно, но я все-таки скажу. Держа в коробочке у себя дома вот эти письма, похоронку, я не знаю, что сегодня меня натолкнуло в интернете набрать фамилию, имя, отчество. Дело в том, что я знаю, что мой дед входит в книгу Януша Пшимановского, польского писателя, который создал книгу «Память» о польских и советских воинах, которые погибли при освобождении Польши. Я лично знакома с Янушем Пшимановским, потому что я ездила к деду на могилу. Ну, как-то я немножечко, знаете, наверное, за вот этим темпом жизненным приостановила. Не то, что память приостановила, а да, моего деда не было от моего лица в бессмертном полку. Но сегодня я вот не знаю, что-то свыше Я набираю в интернете фамилию, имя деда и узнаю, что есть он.
1: Там?
2: Да.
1: В этой акции «Бессмертный
2: полк». В этой акции.
1: И причем...
2: Он уходил из Улан-Удэ, угу, из Бурятии. Вот такая у меня жизненная карта.
1: И именно там помнят.
2: И там его помнят. И там его помнят. И на сайте выложены и похоронка, и документы. Вот у меня просто желание немедленно созвониться, найти этих людей, благодарить и понимать, что...
1: Я думаю, что вот этот вот пример, который вот он здесь и сейчас произошел, да, это пускай тоже вас, наши дорогие слушатели, побудит остановить время, ведь праздники, знаковые даты, это возможность отложить все суетные дела, работа, она не заканчивается, еще что-то, но в памятные моменты уделить внимание истории, нашему фундаменту, то, на чем будет стоять и семья наша, и наша страна. Давайте музыку послушаем хорошую. Впереди у нас Олег Газманов, «Слова, просто ветер», дорогой друг нашей радиокомпании. Вы, наши дорогие слушатели, тоже пишите свои вопросы.
0: По номеру телефона +7 928 401 2020.
1: Напоминаю, что у нас в гостях Артемова Инна Михайловна, заместитель начальника управления культуры города Краснодара. Все, что вам интересно, обязательно спрашивайте. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.
3: Алло, село! Когда

0: Частушка для казака от Александра Андреевой из станицы Засовской.
1: На ромашке я гадала, любит милый или нет. Лепесточков не хватило на желаемый ответ.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
9: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
11: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Хорошо-то как!

0: студийных часах 9:44. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Я надеюсь, что вы все уже проснулись и вы смотрите нашу видеотрансляцию. Ведь сегодня в студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наши гости.
1: Инна Михайловна Артемова, заместитель начальника управления культуры администрации города Краснодара, заслуженный работник культуры Кубани. Инна Михайловна, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте всем.
1: Продолжаем беседу. И за эфиром мы говорили, что по проверенным буквально вчера спискам в Краснодаре 228 ветеранов и приравненных, да?
2: Абсолютно правильно.
1: Да, участников Великой Отечественной войны. И вот здесь вот мы можем говорить о больших массовых действиях, но будет еще и управлением культуры подготовлена программа, ну мы назовем ее так, полевая, да, когда вот мальчишки, девчонки с баянами на машинах, полуторках могут появиться, ну вот, вот там, я просто сам видел.
0: Ему так хотелось бы.
1: Ну вот, когда они могут появиться в комплексах жилых, да, и передать то самое настроение победы. Будет ли в этом году вот эта вот история?
2: Обязательно. Адресное поздравление всех наших ветеранов, да, оно будет. И вы не представляете, как наши коллективы борются за то, чтобы поздравить ветеранов лично, приехать с баяном, как вы сказали, с полуторкой, конечно, вы погорячились.
1: Ну, я просто видел, как грузовик какой-то подъезжал, может быть, я не всегда разбираюсь, но для меня это образ понятный, да, это образ понятный.
2: Да, да, да, да. Но на полуторке я вам точно скажу, тоже будут
1: тоже
2: петь.
1: Будут,
2: обязательно. Поэтому наши ветераны очень ждут этих поздравлений. Вообще, те концерты, которые адресные, они всегда самые теплые. Они настолько сердечные, они настолько... Вы знаете, когда видишь, что наши ветераны, которые далеко уже не молодые, давайте я так скажу, но они тоже пускаются в пляс, прямо на придворовой территории, ну, это для нашей молодежи, вы понимаете, это самое дорогое. Они видят вот эту внутренний стержень наших ветеранов, их жизненную стойкость, жизненную энергию. И для нашей молодежи это крайне важно, это очень нужно.
1: А вот что бы вы еще порекомендовали именно с детьми посетить в преддверии праздника Великой Победы и на сам праздник 9 мая? Потому что это же, ну, меня с детства и наши слушатели тоже наверняка скажут, что это семейный праздник. Это семейный праздник, когда папы, мамы, либо бабушки, дедушки, все поколения семьи, от малых до больших собираются и за столом собираются, и в гости ходят, да, и на какие-то
0: мероприятия.
1: Да, районного формата мероприятия. Вот что бы вы порекомендовали, куда бы вы...
2: Семейные.
1: Да, да, да. Семейные.
0: Просто у нас тоже дети разных возрастов, поэтому нам интересно, куда бы можно было сходить.
1: Они уже сейчас готовятся, наши дети. Вот мой сын Богдан вчера пришел, говорит, я рисовал, мы там поделку лепили, и они сделали он там форму на советского солдата, и он там разобрался досконально, что, где портупея, где вот это, и он начал мне про пилотку рассказывать. Ну, то есть в этом направление работы идет. И он такой говорит, пап, ну скоро победа, нужно идти. Пришел из школы, говорит, я теперь георгиевскую ленту вот здесь на груди, я не буду ее снимать. И он так ее поправлял каждый раз. Обычно к форме, кстати, он своей, ну как мальчишка, пришел, снял, да-да-да, бросил там. Мужчины куда вешают все вещи?
0: На стул.
1: На пол вешают. А тут он аккуратно, георгиевская лента, все, почет, уважение, все развесил на вешалочках, готов.
0: Просто мой сын Богдан говорит о том, что, мам, а что я в форму уже не влезу в этом году? Да. У него есть форма прям с пилоткой, со всем-всем-всем. Говорит, мама, и кажется, я не влезу, а мы купить не успели. И он волнуется. Так что дети готовятся, и вот расскажите, куда нам можно с ними сходить?
2: Я думаю, что вам с вашими детьми обязательно найти, успеть все-таки купить форму. Сейчас у нас круглосуточные торговые центры, это не в качестве рекламы, но это можно все-таки приобрести. Нужно с шарами, с цветами, с флагами выходить 9 числа на улицы города Краснодара. Я вас приглашаю на открытый вернисаж, выставку детских рисунков, которая будет открыта школой имени, художественной школой имени Филиппова на улице пересечения Красной и Хакураты. прямо, так она и называется, открытый вернисаж, это арт-пространство, где будут вывешены картины наших детей. Да?
1: Которые будут посвящены Великой
2: Конечно,
1: Победе.
2: Конечно, они будут посвящены и Великой Отечественной войне, и, самое главное, победе в ней. Далее, наши два прекрасных кинотеатра «Болгария» на Ставропольской 237.
1: Обновленное пространство.
2: Обновленное пространство. Приходите, потому что в этот день там будут показаны прекрасные фильмы. Кино, городское кино, кинотеатр, да? Там тоже будет проходить на Тюляева 2. Это семейные показы. Это прекрасная возможность прийти с семьей и посмотреть фильмы. Не просто развлекательные, а те фильмы, которые воспитают, будут воспитывать и оставят, опять-таки, в наших душах большой след.
1: Инна Михайловна, а как вы считаете, что может сделать каждый из нас еще, чтобы память о героях и известных людях жила в сердцах людей?
2: Память. Память – это то, что мы должны сейчас передавать из поколения в поколение. Вы знаете, я вспоминаю свое детство, когда я приезжала к бабушке и дедушке в деревню, угу. Дед неохотно шел на разговоры о том, дедуль, а как оно было? А бабушка, пройдя оккупацию, и я знаю из ее рассказов, а моя тетка даже написала о ней книгу, называется эта книга «Подсолнух». Бабушка вечерами могла часами мне рассказывать о том, как она многодетная мама, а в нашей семье было 5 человек детей, жила в погребе. А в доме, в саманном доме, жили фашисты. И вы знаете, сейчас эти истории... В свое время я рассказала своему сыну. Сейчас мой сын рассказывает своей дочери. И вы знаете, мне очень приятно, что моя невестка очень просит собрать все материалы о моих прадедах, о наших теперь, простите уже, мы одна семья, о наших прадедах, дедах, отцах. Собрать все это воедино, сейчас же, наверное, не знаю, красиво это будет сказано, делать дерево историческое, Семейное. Да.
1: Почему нет?
0: Почему нет?
2: Ну, наверное, не очень красивое слово я сказала, модно, да? Но я думаю, что мы просто, наверное, обязаны
0: Мне это кажется,
2: сделать.
0: Что столько лет, просто года идут, и очень хочется сохранить вот знания, память, древо, кто от кого, где вот 5 детей было в семье. Да. И, видимо, ваша невестка большая молодец.
1: Я очень часто сталкивался с людьми, которые, знаете, кусают локти, когда говорят. Вот почему я не задавал вопросы, пока у меня была возможность своим бабушкам, дедушкам, прабабушкам, дедушкам. Вот и пускай это праздничное событие, этот великий день даст вам возможность остановить вот этот вот какой-то бег
2: да,
1: остановить. Да. Помнить о главном, о том, что есть семейные ценности, есть те самые основы, на которых стоит и будет стоять и семья наша, и государство наше. И вот все-таки историю своих знать, задать вопросы Написать. Родным, близким. Пускай вот эти вот семейные истории, они будут нас греть. Вот вы хорошие слова сказали за эфиром. И мне очень приятно, что они есть в нашем обиходе, что народ, не помнящий своего прошлого,
2: не будет иметь будущего.
1: Да, и мы не должны быть Иванами, не помнящими своего родства.
0: Я предлагаю зачитать сообщение,
1: Давай.
0: У нас есть. Угу. Сообщение написала Ирина Скрынникова. Доброе утро, самая душевная радиостанция. Очень интересные гости сейчас в эфире. Я сейчас нахожусь в Башкирии, хотя сама живу в Москве. У нас очень много есть улиц, названных в честь известных людей. Например, улица Салавата Юлаева в нашей столице. Это башкирский национальный герой. Всех поздравляю с наступающим великим праздником, с Днем Победы.
1: Спасибо большое, Башкирия. Спасибо за то, что и вы с нами на одной волне. Инна Михайловна, до конца нашей передачи остается совсем чуть-чуть времени. Что бы вы пожелали жителям Краснодара, Кубани, всем нашим гостям в преддверии этого большого, великого праздника Дня Победы?
2: Дорогие жители Краснодара, Краснодарского края, что можно пожелать? Я желаю всем мирного неба. Нужно беречь все, что мы имеем. Берегите свои семьи, своих детей, близких. Берегите историю. Берегите нашу прекрасную родину. Гордитесь ею. Праздничных вам, хорошего вам настроения.
1: Спасибо за эти слова. У нас в гостях была Артемова Инна Михайловна, заместитель начальника управления культуры администрации города Краснодара, заслуженный работник культуры Кубани.
0: А я, знаете, позвольте, я хочу сказать, может быть, сегодня у вас тоже будет возможность вечером открыть, послушать наше радио, ведь сегодня в 17.00 будет программа под названием «Родные». И там сегодня будет наша радиосемья. Мы будем петь песни, которые звучат в эфире нашей радиостанции. Все наши сотрудники потихоньку будут появляться на волне и просто вспоминать, рассказывать, ведь у нас завтра большой праздник, наш праздник, вот, родинников. Поэтому...
1: Тоже приглашаем вас присоединиться к этому эфиру и разделить все то хорошее, что есть у нас. Ну, а нашим слушателям мы говорим до встречи. Спасибо за это утро. День будет замечательный. Погода все лучше и лучше. Город все краше и краше. Родные наши, казаки и казачки, пока-пока и услышимся уже завтра.
0: Пока-пока.
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214-й.

как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.

0: На Кубани 10 утра, и к этой минуте казаку стало известно, куда частицу вечного огня из Москвы доставят, кого мэр Краснодара с Днем Победы поздравил, и кого сегодня будем встречать в проекте «Родные». В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. В Новороссийск доставят частицу вечного огня из Москвы. Акцию «Огонь памяти» запустили у стен Кремля. В Александровском саду от священного вечного огня рота почетного караула зажгла несколько специальных ламп, которые доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести по всей стране. Частицы пламени также передадут ветеранам в российских регионах и участникам специальной военной операции на передовую. За 10 лет существования акция уже охватила 14 стран, став по-настоящему международным событием. В Новороссийск лампа с частицей вечного огня прибудет сегодня. Этому событию посвятят торжественное мероприятие, которое начнется в городе героев в 12:30. Краснодарский край стал лидером регионального этапа Всероссийской профориентационной недели. Он объединил 9 тысяч человек. Это школьники из 330 кубанских школ, которые за неделю посетили сотни мероприятий на площадках партнеров-работодателей в сферах энергетики, машиностроения, медицины, сельского хозяйства и других направлений. Школьники с экскурсиями побывали на производственных площадках, где им показали реальные рабочие процессы и рассказали об особенностях профессии. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Елена Воробьева. Она также отметила, что сегодня экономика страны и региона нуждается в квалифицированных кадрах, и в Краснодарском крае идет активная работа с молодежью в вопросе профориентации. Далее про Краснодар. Мэр города Евгений Наумов встретился с участником специальной военной операции с позывным «Гюрза». Градоначальник поздравил героя с наступающим Днем Победы. За чашкой чая пообщались с бойцом и узнали подробности его судьбы. Начинал службу мужчина на Кавказе, участвовал в контртеррористических операциях. На СВО выполнял задачи с 2022 года в составе «Барсов». И после контузии каждый раз возвращался в строй. Сегодня боец продолжает службу, но уже на гражданке, участвует в патриотических мероприятиях, общается с детьми, открывает парты героев в память о тех, кто не вернулся. В зону боевых действий отвозит гуманитарную помощь. По словам Гюрзы, если Родина призовет, он готов вновь отправиться на передовую. Сумка с самым необходимым в пути всегда наготове. Проект «Родные» сегодня выйдет в эфир на Казак-ФМ. Выпуск посвятим Дню радио, который отмечают 7 мая. В студии соберется большая радиосемья Казак-ФМ. Ведущая Татьяна Стволовая за одним большим столом соберет весь коллектив радиостанции. Говорить будем о проектах и споем любимые песни. Программа начнется в 17 часов. Ее можно будет не только слушать по радио, но и смотреть на страницах Казак-ФМ в социальных сетях. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, расскажу в 11 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 3 балла оцениваются по сравнению с предыдущим часом, пошли на спад. Медленно двигается транспорт все еще по Ростовскому шоссе. От Солнечной до Офицерской, по Тургенева от Бабушкина до Калинина. Дорожный затор тянется не развить скорость по улице Дзержинского от Лузана на выезд из города. По Ялтинской с ветерком не промчаться от Селезнева до улицы Уральской. По 40-летию Победы от Российской до Восточно-Кругляковской тоже задерживаются водители. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути в завершении выпуска о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: На кубанских морских берегах в среду солнечно, в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Темрюке до 18 прогреется воздух, 17 градусов, днем будет в Геленджике и Ейске. В Анапе погода ясная, 16 выше нуля, плюс 15, слабый дождь по прогнозу в Сочи и Туапсе сегодня. Привет утренний улетает в хутор Морозовский, есть такой в Приморско-Ахтарском округе, у вас сегодня 17 тепла, без осадков и слабый ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды, вам прекрасного настроения и отличного личного дня. Екатерина Влукарова, радио «Казак-ФМ».
1: У вас катаракта? «Санталь Адыгея» – все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович,
1: а
0: тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
5: Ах, полюбила казака, милые подружки, сочиняю для него с юмором частушки.
4: Реклама на Казак ФМ.
6: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
7: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
8: О, Мартин. Убирай 120-391-2493. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
3: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
2: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
3: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
2: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации – не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
8: Эх, брат!

0: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака. От Любови Недвиги из станицы Привольной.
2: Теща, че это суетится? Вся с утра блины печет. Ей, наверное, приснилось, скоро в гости зять придет.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы службы 205-57-75.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Семейная ссора. Жена мужу высказывает: «Живем с тобой как соседи. Ты мне даже ни разу цветы не подарил. Ни разу в кино меня не сводил. Да ты даже не помнишь, когда у меня день рождения. Все, мне это надоело. Нам нужно расстаться».
2: «Ну хорошо, дорогая, давай расстанемся. Так и будешь жить старой девой».
1: «Вообще-то старым водолеем. Ты даже этого не знаешь».
0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
3: «Режу на компот тайву. Кто поет там, не пойму. Веселятся у нас люди в праздники и даже в будни».
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: От длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений – город Краснодар, улица Ставропольская, дом 78.
9: Для соседа.
10: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

На Кубани 11 часов. К этой минуте казаку стало известно, в каком районе газ к вечному огню подвели, где продолжаются работы по благоустройству территории и какая историческая победа у кубанских самбистов. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. Абитуриенты в этом году смогут подать заявление в высшие учебные заведения через портал госуслуги. В дистанционном формате это получится сделать почти в 2000 вузов страны. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в высшее учебное заведение или отправить через Почту России. В этом году у абитуриентов также появилась возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. А согласие на зачисление также подать через личный кабинет можно. В Тимашевском районе подвели газ к вечному огню на мемориальном комплексе в поселке Советском. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Храним огонь победы». В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Кубани Евгений Пергун. Он отметил, что сегодняшнее событие не просто техническое достижение, это момент особенно значимый в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Вечный огонь – это наш долг тем, кто отдал самое дорогое, свою жизнь, чтобы мы сегодня могли жить в свободной стране, подчеркнул Евгений Пергун. Ранее вечный огонь в поселке зажигали по памятным датам от газового баллона. Теперь мемориал переведут на постоянное горение. Для газификации памятника построили газопровод, переоборудовали чашу вечного огня, установили газовую горелку и прибор учета голубого топлива. В завершении мероприятия гости и жители поселка возложили к вечному огню цветы. В Анапе продолжаются работы по благоустройству. Как рассказала глава курорта Светлана Маслова, по улице Ленина выполнена отсыпка грунта вдоль пешеходной дорожки. Отремонтирована тротуарная плитка на улице Кирова и Нижней набережной. Ранее там установили скамейки. Приводят в порядок скамейки на улице Крымской, ремонтируют детские площадки. Сейчас работы идут на Крымской и Новороссийской улицах. У арки при входе на центральный пляж завершили благоустройство прилегающей территории. Красят также опоры освещения в сквере боевой славы. Комплексная работа по благоустройству и наведению санитарного порядка проводится как в городе Анапе, так и в сельских округах. Историческая победа кубанских самбистов. Команда из Новороссийской Анапы вернулись домой с комплектами заслуженных медалей. Новороссийцы завоевали золото, одержав победы над Смоленском, Керчью, Санкт-Петербургом и Москвой. И серебро в суперфинале. Спортсмены из Анапы завоевали комплект бронзовых наград в зачете «Город воинской славы». Международный командный юношеский турнир по самбо под названием «Победа» завершился в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовало около 320 спортсменов из трех стран. Краснодарский край представляли 28 самбистов. На этом у меня сегодня все. Что еще станет известно казаку, Юлия Сорок вам расскажет ровно в полдень. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня потеплеет значительно. Во второй половине дня синоптики дождь обещают днем до 22, к вечеру будет 17 градусов. Тепло и слабый дождь в среду по всей Кубани. По прогнозу до 22, осадки в станице Кущевской и Славянске на Кубани. 21 градус, зонтики пригодятся в Абинске, станице Каневской, Тимашевске. Плюс 20, погода сырость разведет сегодня в Белой Глине, Горячем Ключе, Крымске, Кореновске и Услабинске. 19, выше нуля днем, небо нахмурится в Апшеронске, Белореченске и Тихорецке. Плюс 18. Слабый дождь в Армавире, Кропоткине, Лабинске и поселке Мостовском. Привет в этом часе отправляю в станицу Привольную. Есть такая в Каневском районе. Сегодня у вас 20 с плюсом, слабый дождь и легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. С вами была Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты, будь здоров.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от казачки Валентины из станицы Менгрельской.
5: Вот везет нам, так везет, радио с утра поет. Казачок нас развлекает и скучать нам не дает.
4: Реклама на Казак FM.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф» 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
11: Здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8 800 2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папочка, а зачем людям имена?
3: Дочь, имена нужны людям, во-первых, чтобы всех различать. Это Нина, это Вася, а это Алина. Во-вторых, чтобы все было организовано и упорядочено. Например, у каждого человека есть свой главный документ. У взрослых – паспорт, у детей – свидетельство о рождении. В них записаны полные данные – имя, отчество и фамилия. Именно они помогают нам получать другие документы, покупать билеты на поезда и самолеты и так далее. Да и вообще, называть человека по имени – это культурно и ему приятно. Вот если бы у тебя не было имени, как к тебе обращаться?
0: Эй, ты!
3: Ну, это совсем некрасиво и даже грубо. А когда зовешь «Ниночка, иди сюда», ты сразу понимаешь, что обращаются именно к тебе.
0: А кто придумывает имена?
3: Для ребенка имя придумывают родители. Обычно они долго над этим размышляют, иногда спорят. Считается, что имя в чем-то может определить судьбу ребенка. Поэтому часто родители называют детей в честь кого-то из старших родственников, особенно уважаемых в семье. Так мы назвали тебя Ниной в честь прабабушки и бабушки. Нам хотелось, чтобы они были для тебя примером. И ты выросла такой же умной, доброй и мудрой. Тебе же нравится твое имя?
0: Да, оно красивое и редкое. Я больше ни одной Нины не знаю. Но мне больше нравится, когда вы меня зовете Ниночкой.
3: От любого имени можно образовать ласковую форму. Так обычно человека зовут в семье, и всем это очень нравится.
0: Хм, пап, а почему тебя тогда мама зовет не Витечка, а Бобков?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Прораб и его помощник стоят возле объекта. Разглядывают его, значит, ну, скажем так, довольно скептически. И помощник прораба спрашивает: «Слушай, Петрович, а вот что будет, если мы его в срок не сдадим, а?» На что прораб отвечает: «Ну, что будет, что будет. У кинологов это называется вязка».
0: Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
2: Я Казак ФМ включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
4: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
6: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
9: Для соседа.
10: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 12 часов. К этой минуте Казаку стало известно, что водителям выдают перед Крымским мостом. Форум каких пилотов в Краснодаре прошел и где ветерана со 101-м днем рождения поздравили. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани водителям начали раздавать специальные карточки. Они нужны для того, чтобы определить, какой именно вид досмотра пройдет транспортное средство. Как сообщили в Министерстве транспорта России, эта мера позволит ускорить процедуру проверки. Карточки выдают непосредственно перед въездом на мост. Далее о событии в Краснодаре. Форум «Пилоты нового времени» собрал порядка 600 участников в городском кооперативном институте. Для студентов организовали выставку действующих дронов. Молодые люди научились собирать и разбирать летательные аппараты, программировать маршруты их полетов. Кроме того, освоили азы пайки, монтажных плат и процесс изготовления прототипов элементов беспилотников. Также студенты попробовали свои силы на симуляторах дронов и встретились с представителями войск беспилотных систем, от которых узнали о возможности заключения специального контракта и мерах поддержки. Напомню, что при подписании спецконтракта от Краснодарского края в войска беспилотных систем единовременно предоставляется выплата 3 миллиона 400 тысяч рублей. Станица Брюховецкой набережная преобразится. Благоустройство ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В зеленой зоне по улице Батарейной уже работает спецтехника. И идут земельные работы, там готовят основания. Обустроят дорожки, установят детскую и спортивную площадки, а также воркаут-площадку. Будет зона отдыха и открытая сцена. Сегодня 101-й день рождения отмечает Надежда Скляр из Новороссийска. Великая Отечественная война застала ее 16-летней студенткой медицинского института. Во время оккупации вместе с семьей ей приходилось укрываться от обстрелов в подвале, где также находились раненые солдаты. Им девушка оказывала медицинскую помощь. А после изгнания врага из Новороссийска в 1943 году Надежда вместе с другими жителями восстанавливала свой родной дом. В день рождения самые главные пожелания крепкого здоровья и заботы близких. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 13 часов. Далее о погоде расскажу.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: В Кубанских морских берегах сегодня солнечно, в Новороссийске, Приморско-Ахтарске и Темрюке до 18 градусов. Плюс 17 сегодня в Геленджике и Ейске, в Анапе до 16, в Сочи и Туапсе до плюс 15 и возможен слабый дождь. Привет от синоптиков. Летит в сочинское село Вардане. Сегодня днем 16 градусов, без осадков и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Через несколько минут начнется программа «Варенички». Встречайте Алексея Орлова, Юлия Сорока. Радио «Казак ФМ».
2: У вас катаракта? В «Санталь Адыгея» все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией, внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Казак ФМ.

0: работы. Дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Желаю хорошего дня и есть кого поздравить. Набирайте наши цифры 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, рассказывайте, поздравляйте. Еще и песню можете заказать. Также к этим цифрам подключен наш Макс. Удобнее писать, пожалуйста, пишите. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну а первый звонок уже раздался из поселка Родниковский. Валентина Трофимовна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Добрый день, Алешенька, добрый день, мое любимое радио. Алеша, я хочу поздравить мою станицу Родниковскую, весь мой Краснодарский край и всю нашу огромную родину с праздником, с Днем Победы. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы слова «война». Мой отец, роговец Трофим Павлович, прошел дорогой Мавайли со второго дня ее. Закончил, освобождал Берлин и своим другом оставил автограф на стенах Рейхстага. Я очень... И вернулся домой он только в декабре 45-го года. И таких, как он, тысячи. Тысячи... Господи, волнуюсь так очень. Тысячи тех, кто навечно остался лежать на полях сражений. Сейчас такое испытание выпало на долю сыновей, внуков, правнуков их. Это они сохраняют память и честь нашего русского солдата, сражаются там за ленточкой, приближая наш новый день победы. В их честь мои строки такие. Уходят в бой, солдаты, за родину, за нас с тобой, чтоб враг не смел топтать родную землю нашу и не тревожил бы ее покой. Желаю вам, ребята, разбить врага проклятого, вернуться всем победою, как деды в 45-м. Я знаю, снова мир наступит и будет небо голубым и чистым, садам цвести, пшеница колоситься и песням над Россией звучать. Запомни, враг, Россию не сломить, не победить. Ее Господь и Дева охраняют, и правдою жива она, и будет жить она в веках. Алешенька, в честь наших победителей, в честь наших ребят за ленточкой, пусть прозвучит эта песня.
0: А давайте мы сделаем так. Выбор будет, может быть, немного нестандартный, но я хочу именно эту песню включить сегодня в наш эфир, потому что эта песня, она была написана хоть и до начала Великой Отечественной войны, но она стала символом Великой Отечественной войны, символом победы. И впервые она как раз-таки прозвучала в 1942 году и уже разлетелась и стала всенародно любимой. Ну, конечно же, в классическом исполнении мы помним эту песню в исполнении Клавдии Шульженко. Я говорю про песню «Синий платочек». Вот давайте ее подарим. И, конечно же, с наступающим Днем Великой Победы!

0: «Закуска для казака» от Шелудько Сергея из Майкопа.
1: А будет легкая рука, когда слышишь казака, будет радость и покой, когда «Казак ФМ» со мной.
0: Реклама на «Казак ФМ».
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, Оберайн, 102, 500, 391, 24, 93, 142, 455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
9: Тогда важно, где проект собираете.
8: И где?
9: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
8: То есть можно собрать весь проект сразу?
9: Да. Профимол. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
12: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту вареник@казак.фм и, конечно же, при помощи официального сайта также можно отправить свой привет и поздравления казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете и, конечно же... Еще раз хочется вас попросить, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете сообщение. Снова вижу несколько ваших поздравительных посланий, но, к сожалению, мы не понимаем, мы, я имею в виду, радиостанция «Казак ФМ», не понимаем, кому вы их адресуете. Поэтому, пожалуйста, перечитайте, прежде чем отправить. У нас из Майкопа звонок. Оль, здравствуйте, добрый день.
13: Здравствуйте, мой дорогой, любимый казачок. Лешенька, мне сегодня день рождения. Хоть 68 лет, не круглая дата, но все равно днюха. Вот сидят все мои друзья-подруги и боятся позвонить и меня поздравить. Я набрала себя смелости, думаю, спасибо, родные, я сама позвоню и себя поздравлю. Вот так, Лешенька. Так что здоровья мне, всего хорошего, и все, и песенку. Вот так, мой любимый.
12: Оленька, я к вам так обращаюсь. Оленька, Ольга, дорогая, позвольте мне вас поздравить с днем рождения. Коль подружки там немножко застеснялись, но я надеюсь, что после того, как вы их пожурили, и я тоже поддержу, чего это негоже имениннице самой себя приветствовать в нашем эфире. Вот Оля всех поздравляет. А давайте, девочки, мальчики, родные друзья, присоединяйтесь и поздравляйте Ольгу с днем рождения. Оль, помимо здоровья, я хочу вам пожелать всегда оставаться такой же неунывающей, на такой приятной, позитивной волне, потому что жизнелюбие, оно прям через трубку передается, и так всегда приятно слышать ваш голос. Дай вам Бог всего самого хорошего, пусть все радует, все вокруг, никаких огорчений, никаких неприятностей. А песня, я думаю, еще больше повысит градус праздничного настроения. Поздравляю с днем рождения.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: И станица Новоминского раздал следующий звонок. Наталья, здравствуйте, добрый день. Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаем вас. Наталья. Нет, Наталья, ну, дозванивайтесь тогда, рассказывайте, кого и чем вы хотели поздравить. Друзья, 8-928-401-2020, наши цифры, номер телефона прямого эфира. Еще раз повторюсь, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Это я напоминаю для тех, кто еще пока не исправил свои сообщения. Кстати, в Максе это можно в режиме онлайн сделать, прямо вот, зайти, отредактировать и переотправить. Алло, здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, Алеша.
1: Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Давайте знакомиться.
3: Меня зовут Людмила Михайловна. Я дозвонилась к вам в станице Костромская. Есть такой в Остовском районе.
1: Есть такая красивая станица, да. Людмила Михайловна, рассказывайте, кого и с чем поздравляете или кому привет.
3: Я хочу поздравить сегодня день Святого Георгия. Хочу поздравить всех Георгиев с днем рождения. У меня два внука и правнук носят это имя Георгиев. Угу. Еще хочу поздравить вас с наступающим радио, днем радио.
1: Спасибо.
3: Это радио очень. Я сейчас вот слушаю вас и каждый день утром встаю и пошла до самого вечера.
1: Это здорово.
3: И с днем победы тоже вас поздравляю, Алеша.
1: Спасибо большое. Спасибо, дорогая Людмила Михайловна. Присоединяемся и с именинами, и с днями рождения поздравляем также от коллектива «Казак ФМ», ну и, конечно же, с наступающим праздником Великой Победы. Такая насыщенная неделя, и завтра еще и наш профессиональный праздник, День радио. И, кстати, друзья, вот, чего я вам хотел напомнить. Завтра с 12 часов... программы «Вареночки», дневной программы «Вареночки» не будет. В это время у нас в гостях будет хрустальный голос Красноярского края Алина Гаврилова. Поговорим, попоем лучшие, любимейшие всеми нами песни прозвучат в исполнении Алины, поэтому приглашаю вас также присоединиться к эфиру с 12 часов. Алина в нашей студии, живой звук, живое исполнение. Как всегда, можно посмотреть, не только послушать наш эфир во ВКонтакте на официальной странице «Казак ФМ» и, конечно же, на нашей площадке, на официальной площадке в Рутюбе будет идти видеотрансляция. Поэтому завтра с 12 часов встречаем гостей вместе с вами.

0: Казак FM.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Каждый день на «Казак-ФМ» душа поет о родном доме.

0: Казак ФМ.
1: Вареники! Вареночки на Казак ФМ.
2: Это дневная программа по заявкам, друзья. Мы продолжаем. 8-928-401-2020. Наш телефон прямого эфира к этим же цифрам подключен. Макс, пишите, если удобно. И наша электронная почта вареник@казак.фм. Друзья, сейчас хочу сделать небольшой перерыв в звонках, потому что очень много сообщений. Вот прямо сейчас хочу несколько из них зачитать. Так, во-первых, всем большой привет от Ленуськи из Ивановской. А чего вы тут прислали? Ну, Лен, напишите, пожалуйста, текстом. Не надо мне фотографии какие-то рукописные слать. Любимая Родина, великий народ, с наступающим праздником, с Днем Великой Победы, всем здоровья и Божьей любви на века. Любимое радио с профессиональным праздником. Спасибо за то, что врачуете наши души. С уважением, Новиковы, Хутор Труд. Спасибо, благодарю вас. Добрый день, Казак ФМ. Сегодня хочу поздравить нашу одноклассницу, красавицу Евгению Кравцову. Пожелать ей здоровья, семейного благополучия и всего самого хорошего. Женечка, будь счастлива. От выпуска 2000 года станица Новониколаевской Калининского района Лидия Емельяненко. Евгения, поздравляем вас от души. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравьте моего папу с 80-летним юбилеем в Варакино, Силу Ивановича. Да вчера поздравляли, давайте еще раз сегодня поприветствуем Силу Ивановича. Юбилей по традиции, по кубанской традиции, вот так вот, несколько дней празднуем. Любимый папа, поздравляю, тебе здоровья крепкого желаю, пусть бережет тебя наша любовь. Судьба пусть лет тебе не пожалеет. Душой ты молод, всегда готов, и этот лозунг пусть с годами не стареет. Силу Иванович, еще раз вас приветствуем от коллектива нашей радиостанции. С юбилеем, с наступившим. Добрый день, Алексей, радио Казак ФМ. Поздравляю с днем рождения дорогую, уважаемую Валентину Андреевну Иванову. Пусть этот день наполнится позитивом и хорошим настроением. Пусть здоровье, счастье, радость будут рядом каждый час. И морщинки пусть не старят, пусть не трогает беда, а природа пусть подарит жизнь на долгие года. Обнимаю, целую, ваша Валентина Павловна из Псибая. Поздравляем, Валентина Андреевна, и от нас тоже большой привет. Любимый казачок, с праздником, с днем радио, ну, с наступающим, давайте так. Процветание, долгих лет, радовать нас, твоих радиослушателей. Наталья Шидок, спасибо, Наташ, благодарю вас. Так, зачем-то мне тут фотографии шлют, видосики. Сколько просили. Ну да ладно. Так, поехали дальше. Добрый день, Алексей. Доброго дня, кубанцы. Пишет вам Павел из Шахт. Всем хорошего дня, здравия и долголетия. С наступающим Днем Победы. Алексей, прошу вас включить в репертуар в честь Дня Победы такую-то песню. С уважением, Павел. Ну, я вашу просьбу музыкальному редактору передам. Только музыкальный редактор решает, какая песня попадает в наш эфир. Добрый вечер. Так, 7 мая здесь с наступающим. Ладно, завтра тогда зачитаем. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня очередную годовщину свадьбы отмечают наши любимые дети Супрун Валерия и Алена из Павловской. Дорогие наши, поздравляем вас с 9-летием вашей совместной жизни, фаянсовой свадьбы. Этот день — важное событие, которое показывает, как много вы смогли пройти вместе за эти годы. Пусть ваши сердца всегда бьются в унисон, а ваши дни будут наполнены счастьем и гармонией. Вы выбрали друг друга, и ваши родители, гордимся вашим союзом. Крепкого здоровья, благополучия, исполнения ваших желаний. Горько и счастье вам, дорогие наши дети. Ваши родители, многочисленные родные, подписались под этим сообщением. Ну что, присоединяюсь к каждому поводу. Сообщения не заканчиваются, еще обязательно к ним вернусь. Ну а прямо сейчас давайте поздравим всех именинников этой песни и, конечно же, со всеми праздниками, которые и завтра, и в ближайшую субботу, я имею в виду День радио, День Великой Победы. С праздником, друзья!

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. На всякий случай еще раз напомню наши цифры. 8-928-401-2020. Это телефон прямого эфира. К этим же цифрам подключен наш Макс. Из Новомалороссийска. И следующий звонок раздался в нашей студии. Николай Алексеевич, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Здравствуйте, Леша. Беспокоим с Новомалороссийска. Николай Алексеевич и Галина Леонидовна. Поздравляем доченьку Кукину Марину Николаевну 43-й весной. Значит, желаем ей здоровья крепкого, счастья огромного и всех благ, благосостояния, благополучия, успехов в работе и вообще по жизни успехов. И мирное небо над головой. И песенку, которую я заказал.
1: Да, заказали вы песню «Гитара» в исполнении Любови Успенской. Марина, поздравляю. Также от коллектива «Казак-ФМ». Отдельно хочется поприветствовать вас, Николай Алексеевич, Галина Леонидовна, вас, дорогие родители, с именинницей. Мариночка, вам счастья большого. Пусть 43-я весна станет такой же счастливой, как и предыдущие, как и последующие. На счастье оно, как известно, в мелочах. Поэтому всего вам самого доброго.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: А я хочу поприветствовать Любовь из Старокоршунской. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Слушай,
2: я хочу поздравить свою соседушку. Ей 66 лет было. И хотим ее пожелать всего самого хорошего, здоровья. Поздравляйте ее все соседи, друзья, дочка Надя, Ксюша, внучка. И чтобы она не болела, была всегда у нас самой хорошей.
1: А как зовут-то соседушку?
2: Ира.
1: Ира?
2: Да.
1: Ирин, приветствуем вас и от коллектива нашей радиостанции. Ну, а песня «Казачка Любушка», «Любовь» для вас и для всех любушек. Семен Канада в нашем эфире.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: О, представляю, как Любушки сейчас улыбнулись. Всегда приятно, когда именные песни звучат. И, конечно же, уважение тем артистам, которые берут в свои репертуары вот такие песни. Там Любушки, Галины и так далее. Наденьки. Из Нововеличковской у нас звонок. Анжелика, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, любимая радиостанция моя. Хочу передать вашей радиостанции привет, вашим ведущим всем. И у меня повод такой для настроения. Хочу вот передать привет моему соседу Владимиру Григорьевичу Варшавскому. Он постоянно ваше слушает радио, вот сейчас у радиоприемника. И я решила для поднятия настроения его... Антонова, крыша дома твоего.
1: Да, с удовольствием. И я тоже послушаю. Владимир Григорьевич, привет вам. Хоть и виртуально, но крепко жму вам руку. Приятно, что вы на нашей волне. Оставайтесь всегда, пожалуйста, с нами. Значит, с нами комфортно. И для нас это самая лучшая награда. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Юрий Антонов появится в нашем эфире. Друзья, давайте, наверное, сделаем так. Я сейчас дочитаю сообщение и... уже Антоновым, мы будем завершать программу по заявкам, потому что, как я уже сказал, сообщений много, хочется всем уделить внимание. Итак, поехали. Дорогая бабушка Зоя и дедушка Витя из станицы Упорной, поздравляем вас с 53-летием совместной жизни. Вы большой пример любви и уважения друг к другу. Желаем здоровья и долгих лет жизни. Внучка Екатерина подписалась. Уважаемые бабушка Зоя и дедушка Витя, и от нас тоже большой привет. 53 года шагаете вместе, только полпути, дай бог еще... на следующие 53, 55 и 60 лет и так дальше. Вам крепчайшего здоровья и хорошего настроения. Здравствуй, радио Казак-ФМ. Варенички сегодня, не сегодня, 4 мая в семье Савченко Максима и Оксаны из Липецка родился второй сыночек Федор. Дорогие родители, от души поздравляем вас с рождением вашего чудесного сыночка. Это событие наполнено радостью и гордостью, и мы хотим пожелать вам огромного счастья, безмерной любви к вашему малышу. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и теплыми моментами. Желаем, чтобы ваш сын рос здоровым, сильным, умным, чтобы его глаза всегда светились от счастья и любопытства. Счастья вам, дорогие родители. Много-много счастливых мгновений вместе с вашим сыночком. С любовью и наилучшими пожеланиями все ваши многочисленные родные. Казак-ФМ тоже вас приветствует, поздравляет. Добро пожаловать в этот мир, маленький человек. Здравствуй, радио Казак-ФМ, передача «Варенички». Сегодня свою 59-ю весну встречает наша двоюродная сестренка Цимбал. Галина Григорьевна, дорогая, от всего сердца поздравляем и желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья и бесконечного. Конечной удачи. Пусть каждый твой день будет наполнен яркими моментами, улыбками и приятными сюрпризами. Исполнение всех заветных мечтаний желаем. Успех во всех начинаниях и много счастливых мгновений. С любовью и теплом, твои сестры Валентина, Лариса, Ирина, Валентина и все наши семьи. И Казак-ФМ тоже присоединяется. Так, поехали дальше. Добрый день, Казак-ФМ. Хочу передать привет Старокорсунскую моей маме Набока Елене Валентиновне, бабушке Таисе Ивановне и своей доченьке Полиночке. Угу. Это у нас от Юли сообщение. Так, спасибо большое за настроение. Московская область. Мария, спасибо. Приветствую вас. Валентина Андреевна Иванова из Плодородного. С днем рождения. Здоровья, покрепче, лучистых улыбок, долголетия. Всегда солнечного настроения и Божьей любви на все времена вам и вашим близким. Ценим, обнимаем, целуем. Все мы из хутора Труд. Здравствуйте, Казак-ФМ. В день Святого Георгия Победоносца поздравляю всех слушателей, команду «Казачка» с этим праздником, а также, так как Георгий является покровителем воинов, то передаю горячий привет всем бойцам за ленточку, здоровья, удачи, военного фарту и чтобы над головой было только мирное небо. Это от Александра, спасибо большое, какой замечательный привет и поздравление. Поздравляю с Днем Радио всех сотрудников Казак-ФМ. Побольше вам веры, надежды, любви. Пусть день будет добрым. Пусть успехи будут в нем. Что задумано свершится. Пусть удача приключится. Спасибо, Валентина Павловна. Так, Александр передает привет рыбачке Кристине. Всем рыбакам Ейской косы. Сегодня отличная погода. Всем хорошего настроения. Желаю нашим рыбакам рыбы и четкого клева. От Александры из Ейска. Хорошего клёва, хороших уловов. Чечину Елену поздравляю с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, всего самого наилучшего. От Елены из Ивановска. Эту любимую подружку Елена поприветствовала. Ну что, друзья, вот теперь все. Все сообщения дочитаны. Если какие-то еще не долетели, они будут зачитаны уже в вечерней программе «Варенышки» с 20 часов. Программа по заявкам вновь распахнет свои гостеприимные двери. Ну и вы тоже оставайтесь на нашей волне в течение дня. Все самое любимое звучит только здесь, на волне Казак-ФМ. Меня зовут Алексей Орлов. До завтра. Пока.

0: Рак FM.
1: На Кубани 13 часов. К этой минуте Казаку стало известным, что семьям в крае автоматически приходит, какой орден Туапсе 6 мая получил и где имя ученика года назвали. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. В этом году на Кубани уже выдано свыше 5000 сертификатов на материнский капитал. Теперь их получение стало проще. Оформление проходит автоматически, без необходимости посещать отделение социального фонда. А доступ к электронной версии документа есть и в личном кабинете матери на портале госуслуг. Средства материнского капитала для семей с детьми до 3 лет можно использовать на ежемесячные выплаты, погашение кредитов или первоначальных взносов при покупке и строительстве жилья, оплату дошкольного образования. По достижении ребенком 3 лет средства можно направить на оплату дополнительного образования, участие в долевом строительстве или на формирование накопительной пенсии матери или отца. 6 мая 1981 года Туапсе был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Его вручили за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Туапсе во время Великой Отечественной войны стал важным стратегическим объектом для фашистской Германии, ведь там был порт, а это значит выход к морю. К тому же в Туапсе располагался единственный на побережье центр нефтепереработки. Боевые действия на данном направлении продолжались около 6 месяцев. Туапсе не был взят врагом. В феврале 1943-го войска Черноморской группы нанесли поражение немецким частям и началось освобождение Северного Кавказа. В Армавире назвали ученика года 2026. Звание получила Вероника Кожевникова. Финал муниципального конкурса собрал творческих ребят, чтобы они продемонстрировали свои способности. Сначала ученики представили портфолио достижений и эссе на тему «Как оставить свой след в истории». По результатам жюри назвало финалистов, на счету которых наибольшее количество побед в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. На второй этап ребята представили самопрезентации и выполнили конкурсное задание «Я лидер». Вероника Кожевникова показала лучший уровень подготовки, творческий подход и целеустремленность, за что и получила звание «Ученик года». Сезон джигитовки в Атамане стартовал. Это не просто живые традиции от дедов и прадедов. Это сила, ловкость и отвага, воплощенные в каждом движении всадника и лошади. Всех желающих увидеть джигитовку ждут в выходные в выставочном комплексе Темрюкского района. Казаки покажут перевороты в седле, прыжки, трюки на полном скаку и многое другое. Также будут танцы с холодным оружием и выступления лошадей. Что еще станет известно казаку, узнаете в 14 часов. Далее о погоде расскажу. В Краснодаре довольно тепло, но во второй половине дня возможен дождь. Сейчас на улице 22 градуса, а вечером до 17. Тепло и слабый дождь сегодня на Кубани до 22 градусов. И осадки в Кущевске и Славянске на Кубани. 21 градус в Абинске, Каневской и Тимашевске. До плюс 20 сегодня слабый дождь по прогнозу в Белой Глине, Горячем Ключе, Крымске, Кореновске и Усть-Лабинске. До 19 градусов в Апшеронске, Белореченске и Тихорецке. Плюс 18 сегодня в Армавире, Кропоткине, Лабинске и Мостовском. Привет от синоптиков. Летит в станицу Сергиевскую Кореновского района. Сегодня возможен слабый дождь. На улице 20 градусов и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак FM».
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
4: Хорошо с Казак FM. Казак FM. Когда душа поет.
5: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: «Частушка для казака» от Лиди Васильевны из села Сергеевского.
1: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем.

0: Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии, лечение витриоретинальной патологии, катаракты любой сложности, в том числе с подвывихом и вывихом хрусталика. Операции проводит Александр Васильев. Новороссийск, Видово 16, 8800-600-603. Сайт clkz123.ru.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
9: Отворяй ворота! Гости приехали!
10: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
11: Друзья, завтра, 7 мая, в 12 часов, в рамках проекта «Гости приехали», в нашей студии лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, хрустальный голос Красноярского края, певица Алина Гаврилова. Видеотрансляция на нашей официальной странице во ВКонтакте и на канале радиостанции в Рутюб. До встречи!
9: Отворяй ворота! Гости приехали!

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Любови Чернышовой из хутора Северин.
2: Будет жить моя Кубань, славится веками, казаками всех времен и добрыми делами.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
4: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Молодычка!
0: Молодычка – танец черноморских казаков. Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянии. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии. Вообще «Молодычка» собрала в себе много народных элементов. В ней, как и в других казачьих танцах, внутренняя сдержанность,

0: и дробь ногами, и необычайная легкость в поступе, и движение руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и бесшабашности. Они, как сама душа кубанского казака.
1: Когда душа поет.

0: мой.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Дорогой, мне необходимо уехать на 2 недели.
3: Ну, что, хорошо.
2: Ты что, не хочешь даже спросить, куда и зачем?
3: Да что ты, дорогая, счастье не спрашивают, откуда оно свалилось.
1: Частушка для казака от казачки Зинаиды из станицы Каневской.
4: Покраснела вся клубника, скоро будет урожай. Никитюк, родная Мика, есть варенье, приезжай.
1: Реклама на Казак ФМ.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
8: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
7: Подробности на сайте pds.napf.ru.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

нас и русских 300 миллионов, а без русских – полгрузовика. Так говорят сербы, считающие русский народ старшим братом. Полгрузовика – это 12 миллионов. Столько сербов насчитывается во всем мире, а в Краснодарском крае их около 250. О происхождении этой нации есть несколько версий. Птолемей причислял их к сарматам, что жили на Волге и Северном Кавказе. Современная наука утверждает, что они – ославяненные племена древнего балканского населения. Как бы там ни было, многие еще помнят братскую республику Югославию, распад которой привел к созданию независимой Сербии. Вообще сербы гордятся тем, что они сербы. Своей историей, известными предками, начиная со святого Саввы, основателя их православной церкви, и заканчивая изобретателем Николой Теслой. Гордятся они отношениями с Россией, говоря, что в каждом сербе есть капля русского. Они вправду похожи. Такие же импульсивные, искренние, мужественные и терпеливые. Узнать в соседи серба несложно. Почти все мужчины у них высокие, статные, темноволосые и кареглазые, с правильными чертами лица и орлиным носом. Они считаются хорошими мужьями, ведь семья – это святое. Женщин они уважают, а детей невероятно любят, балуют и нежат. С такой же любовью они принимают гостей. Если вы заглянули к сербу, не удивляйтесь, что вам сначала предложат выпить кофе, потом покушать, а потом еще раз кофе. Чай у них не в почете. А вот кофе пьют и в жару, и в холод. К нему подают варенье, сладко, пироги с начинками, питы или кнедли. Готовят их как вареники, заворачивая сливы в картофельное тесто и отваривая в кипящей воде. Но есть одна особенность. Уже отваренные их обваливают в панировочных сухарях и обжаривают в масле. Неожиданно, но очень вкусно. Вообще, сербы очень любят покушать, поэтому запаситесь терпением. В гостях вас ждут не только закуски, но и парочка главных блюд, а потом еще и десерт. А вот недоесть и забыть поблагодарить в гостях у серба значит обидеть хозяина. Так же, как поесть, сербы любят поговорить о политике. У них много анекдотов про то, что лучшие сербские политологи – таксисты. Рассуждения их идут, что называется, от Адама до Потсдама. Но приходит все, как правило, к одному. Сейчас все плохо, но скоро точно будет лучше.

вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
3: Моей жизни спешит

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 14 часов. К этой минуте Казаку стало известно, сколько в крае земских учителей работает, что в Краснодаре гвоздиками украшают и чему проект «Родные» сегодня будет посвящен. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. В этом году в России на участие в программе «Земский учитель» подали заявки более 8 тысяч учителей. Планируется закрыть свыше 1200 вакансий, в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Благодаря программе «Земский учитель» в села и малые города приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги, отметил вице-премьер. Участники программы получают единовременно 1 миллион рублей. В прошлом году все 599 вакансий в регионах России были закрыты. Краснодарский край в лидерах, а за 5 лет действия программы на Кубани начали работу 372 земских учителя. Далее о важном в Краснодаре. В детских садах города к Дню Победы проходят патриотические акции и встречи с ветеранами. Садики украсили символами Победы, бумажными голубями, гвоздиками, а в окнах зажглись огни памяти. Творческие способности ребята проявили в фестивале рисунков, в конкурсе песни и в чтении стихов. Запланированы в садиках также акции «Бессмертный полк» и парада военной техники. С георгиевскими лентами и портретами своих героев воспитанники в форме пехотинцев, моряков и летчиков пройдут строем во дворах садиков. Приходят к детям ветераны боевых действий. Дошкольники на примерах защитников Отечества узнают о мужестве и героизме. На Кубани спортивной акробатикой занимаются около 6500 человек. Из них свыше 3000 ребят в 15 отделениях по всему региону. Высокий уровень мастерства акробаты доказывают на ковре. Не так давно на международных соревнованиях кубанские спортсмены завоевали 5 комплектов наград. Как отмечает министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Новых, кубанская школа спортивной акробатики год от года укрепляет свою репутацию, и успехи наших спортсменов – лучшее тому доказательство. Главный центр спортивной подготовки сосредоточен в Краснодаре, но сильные отделения также работают в Новороссийске и Армавире, Северском, Динском, Тимашевском районах и Туапсинском округе. Проект «Родные» на Казак-ФМ сегодня будет посвящен Дню радио, который отмечается 7 мая. Ведущая Татьяна Стволовая за одним столом соберет весь коллектив радиостанции. Говорить будем о проектах и споем любимые песни. Программа начнется в 17 часов. Ее можно будет не только слушать по радио, но и смотреть на страницах Казак-ФМ в социальных сетях. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 15 часов. Далее о погоде расскажу.
2: Спонсор прогноза. За погоды Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах на улице завтра будет комфортно. До 16 градусов днем в Анапе, Туапсе и Ейске. В Геленджике, Приморско-Ахтарске и Темрюке до плюс 18. 20 выше нуля будет в Новороссийске, в Сочи до 14 градусов. Привет от синоптиков. Летит в поселок Морской Ейского района. 17 тепла завтра, без осадков и легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио Казак-ФМ.
2: У вас катаракта? В «Санталь Адыгея» все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией, внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: А, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Частушка для казака от казачки Татьяны из

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Кумушка, а поехали на природу?
7: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
6: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
7: Огород? Это где?
6: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выйдем.

0: Въезжаем!
1: Торговый комплекс «Огород».
0: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса. Офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
2: Теща зятя пригласила, шашлыками угостила, а потом как будто крот, он вскопал весь огород.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
7: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: ви бачили, що це?
1: Ми спросили у прохожих, що, по їх мненню, означає слово «отстеньки».
0: Ти бач, як оно!
2: «Отстеньки»? Ну, это, может, какие-то рюмочки маленькие.
3: Отстеньки – угол стены, комнате или даже на улице.
4: Отстеньки. Это раньше оценивалось что-то, как вроде в денежном эквиваленте вот это вот. Оценивалось. И так она и называлась раньше. Отстеньки.
5: Отстеньки, возможно, рыбацкие сети, в которых рыбу улавливали.
2: Отстеньки. Крючочки, запонки для одежды, какие-то, может быть, застежки.
6: Отстеньки. Да это, наверное, последний отстойный человек, плохой.
7: Вот надо что-нибудь откусить. Или провод там, или какую-нибудь проволоку. Вот. Ну, вот, в виде щипцов.
1: Действительно, на кубанском диалекте отстеньки – это инструмент для сжимания, раскалывания и захватывания чего-либо. Это могли быть всевозможные щипцы и кусачки, необходимые в любом хозяйстве. Также отстеньками называли простых лесных клещей. Оце так.
0: А вы бачили, что це?

0: Казак FM. На Казак FM анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вот понял, кто такой идеальный муж. Идеальный муж – это тот, что все время вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. То есть вывод – идеальный муж – это жена.
2: Частушка для казака от

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Дорога – одно из самых непредсказуемых мест для вашего ребенка. Знание правил дорожного движения поможет избежать детских травм и ужасных трагедий. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
3: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 15 часов. К этой минуте казаку стало известно, изменения в какие законы депутаты края поддержали, где элеватор к сезону приемки готовится и как сердца народов края объединили. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. Депутаты Законодательного собрания края на заочной сессии поддержали 31 федеральный законопроект. В их числе изменения в налоговый, жилищный, трудовой, семейный, бюджетный, градостроительный кодексы России. Изменения касаются промышленной политики, государственной поддержки кинематографии, дорог, водоснабжения. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко рассказал, что, например, особую актуальность имеет совместная инициатива коллег из Архангельской области, Карелии и Санкт-Петербурга по внесению изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия народов России. Корректировка предполагает дополнение перечня работ, которые проводят, чтобы сделать такие объекты современными, но при этом сохранить их уникальность. На Кубани таких памятников немало, начиная от античных городищ до зданий постройки 19-20 века. К сезону приемки в Услабинском районе ладожский элеватор готовится. Он наращивает мощности по хранению зерна. Сейчас на предприятии восстанавливают склады напольного хранения вместимостью 5000 тонн. Несколько лет их не использовали. Уже выполнен демонтаж старых бетонных конструкций, проведено армирование и установлена опалубка. Начали заливку нового основания. На сегодняшний день готовность предприятия к сезону практически 100%. Уже проведено обслуживание всего ключевого оборудования. Жители Новороссийска могут город к лучшему изменить. Для этого надо принять участие в голосовании по выбору территории для благоустройства. Его проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году за победу борьбу ведут в парк имени Ленина, сквер имени Карла Маркса, аллея по улице Советов от Кутузовского кольца до улицы Новороссийской Республики. Голосование проходит на портале Госуслуги до 12 июня. Проект, который победит, будет реализован в следующем году. Сердце России в ее народах. Мероприятие с таким названием прошло в Сочи в Лазаревском центре национальных культур. Оно было посвящено Дню коренных малочисленных народов, который в этом году в

И по прогнозу и в Белореченске термометры днем покажут плюс 21 до 21 градуса. Завтра в Каневской, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке и Услабинске.

Кущевской воздух прогреется до 23. Привет от синоптиков. Летит в село Киевское Крымского района. Завтра днем без осадков, 22 градуса и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак-ФМ».

0: для казака. От Татьяны Журенко из поселка Мостовского.
1: Утром я глаза открою и включу Казак FM. Настроение настрою, быть веселой целый день.
0: Реклама на Казак FM.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
9: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
12: Отворяй ворота! Гости приехали!
13: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
14: Друзья, завтра, 7 мая, в 12 часов, в рамках проекта «Гости приехали», в нашей студии лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, хрустальный голос Красноярского края, певица Алина Гаврилова. Видеотрансляция на нашей официальной странице во ВКонтакте и на канале радиостанции в Рутюб. До встречи!
12: Отворяй ворота! Гости приехали!

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ага, я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
2: Написала я частушку про любимую подружку. Дружим с ней уж много лет. Казаку мы шлем привет.
1: Реклама на Казак FM.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
12: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
13: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж, уходя утром на работу, предупредил жену: «Я сегодня приду поздно».
2: «Ой», — отвечает ему жена, — «опять же, наверное, пьяный придешь». «Вот пьяный придешь, 100 пудов, ну 100%.
1: И тут, значит, проходит время, 3 часа ночи, в квартиру вваливается, естественно, пьяный муж и гневно кричит своей жене: «А, дура, видала, накаркала!»
0: Чистушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
3: Наварю вареничков, напеку ватрушки, под гармошку с казаком будем петь чистушки.
0: Реклама на Казак FM.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин, Оберайн, 2-300-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Для соседа.
9: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа.
0: На Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Поскреби русского, найдешь татарина. Так говорят в народе. И не случайно. На Кубани татары появились еще во время движения Золотой Орды на запад. И сейчас в Краснодарском крае проживает около 25 тысяч представителей этой национальности. Этот народ, издавна разбросанный по всему миру, приспособился жить в разных природных условиях и уживаться с любыми соседями. Именно поэтому язык, обычаи и даже кухня сибирских, астраханских, казанских, крымских и других татар будет иметь свои особенности. Например, один путешественник почти 400 лет назад писал, что астраханские татары воблу едят вместо хлеба, готовят плов из осетровых рыб, едят много овощей и любят арбузы. Сибирские татары были славными охотниками на таежных зверей. Поволжские добывали мед диких пчел и готовили много продуктов из коровьего молока. У них даже есть пословица: «У кого есть корова, у того и угощение». А уж угощать гостей умели все татары, без исключения. В приходе гостя в дом татарин видит доброе предзнаменование. Гость для них всегда почетный, уважаемый и дорогой человек. Если нет угощения, приласкай гостя словом, учит татарская народная пословица. Однако, если вы заглянете в дом к соседу татарину, то он непременно накроет для вас стол праздничной скатертью и выставит лучшие угощения: щербет, липовый мед и, конечно, душистый чай. Чайный стол – душа семьи, говорят татары. Без чаепития невозможно представить ни одного их праздника – свадьба, сватовство, сабантуй это или рождение ребенка. Чай пьют крепким, горячим, иногда разбавляя молоком или сливками. На званных обедах в напиток по желанию гостей добавляют курагу, урюк, изюм или ломтики свежих яблок. Мы так давно живем по соседству с татарами, что отдельные блюда национальной кухни умеет готовить чуть ли не каждая российская хозяйка. Бешбармак, беляши, пельмени. Ну а кто из нас не знаком с чак-чаком? А ведь приготовить его может даже самая юная хозяйка. Для этого нужно только терпение и немного продуктов. Яйца, молоко, сахар и мука. Из них готовят мягкое тесто, потом скатывают маленькие шарики, прожаривают их в растительном масле и заливают густым медовым сиропом. Наконец, из этого строительного материала сооружают пирамиду. Все, татарское чудо готово. Пальчики оближешь.
1: Добрые соседи.
0: Когда...

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 16 часов. К этой минуте КЗАКу стало известно, как работу автошкол будут оценивать, где библиотека бережливой технологии внедряет и когда фестиваль «Краснодар. Дом молодежи» пройдет. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. В России в конце мая начнут действовать новые критерии оценки автошкол. Эффективность их работы будут определять по числу кандидатов в водители, которые успешно сдали экзамены с первой попытки. Также будут учитывать аварии, которые произошли по вине выпускников школ. Формирование перечня показателей, оценки эффективности станут проводить один раз в год. Приказ МВД вступает в силу с 28 мая нынешнего года. О героях в белых халатах рассказала вице-губернатор края Елена Воробьева. Это наши врачи, выпускники Кубанского государственного медицинского университета, которые лечили людей на передовой. Их историями замглавы края поделилась на своих страницах в социальных сетях. Роман Лопухин после окончания вуза добровольцем ушел на фронт. В 1941 году попал в плен. В концлагере спасал людей подручными средствами – известью, дегтем, солью, хвойными отварами. Константин Соколов на оккупированных территориях работал врачом, помогал партизанскому отряду, снабжал его медикаментами. Джабур Мамедов, военный врач третьего ранга, в ноябре 41-го под Москвой проводил операции прямо под огнем противника. Как отметила Елена Воробьева, мы помним, гордимся и наследуем подвиг наших героев. Учреждения культуры Ленинградского округа эффективнее начнут работать. Поможет в этом участие в национальном проекте «Эффективная конкурентная экономика». Команда библиотеки внедряет лучшую практику, чтобы ускорить документооборот. Эксперты Центра компетенции помогают освободить сотрудников от излишней бумажной работы, чтобы они могли посвящать больше времени живому общению с читателями. Внедрение бережливых технологий позволяет выявить и сократить потери, упростить процессы и повысить качество обслуживания. В завершение событий в Краснодаре. Завтра в городе пройдет патриотический фестиваль «Краснодар. Дом молодежи». Он начнется в 18 часов в сквере Сердца Губернского на улице Домбайской. Там соберутся люди разного возраста, от ветеранов до школьников. Для гостей будет работать полевая кухня. Можно будет присоединиться к плетению маскировочных сетей, написать письмо солдатам или создать сувениры. Также пройдет концерт, а завершится фестиваль лазерным шоу. Что еще станет известно КЗАКу, узнаете в 17 часов. Далее о погоде расскажу.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах завтра на улице будет комфортно, до 16 градусов днем в Анапе, Туапсе и Ейске. В Геленджике, Приморско-Ахтарске и Темрюке до плюс 18. 20 выше нуля будет в Новороссийске, в Сочи до 14 градусов. Привет от синоптиков. Летит в поселок Виноградный Темрюкского района. 17 градусов завтра, без осадков и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио Казак ФМ.
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: Казак FM.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
2: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему, когда меня мама ругала, у меня лицо стало красное?
3: О, дочь, это, наверное, потому что тебе было стыдно?
0: Ну да, но я не хотела, чтобы оно было красное.
3: А это происходит самопроизвольно, и контролировать этот процесс невозможно. Это уникальная способность человека. Никакие другие животные так не умеют. Ученые называют ее поведенческой реакцией. Причем проявляется она только в присутствии других людей. В одиночестве покраснеть не получится, как бы стыдно не было.
0: А откуда эта краснота берется?
3: Это кожа приливает кровь по маленьким капиллярным сосудам. Происходит это при сильных эмоциях. Когда мы волнуемся, то наш организм как бы защищается. В ситуации опасности у нас обычно два варианта поведения. Либо драться, либо убежать. В обоих случаях нужно быстро привести организм в состояние боевой готовности. И вот наша нервная система перераспределяет энергию так, чтобы большую ее часть получали мышцы. Она ускоряет дыхание и частоту сердцебиения, сужает сосуды, замедляет процессы пищеварения, расширяет зрачки. И кожа на лице поэтому краснеет.
0: А когда еще человек краснеет?
3: Когда ему стыдно, или когда обманывает, или что-то недоговаривает, когда злится. Если стесняется или, наоборот, не может скрыть свои чувства. Причем это может быть как ненависть, так и симпатия. Психологи считают, что люди, способные краснеть, обладают эмоциональным интеллектом. Он как раз развивается в детском возрасте, когда ребенок начинает общаться с другими людьми.
0: Так вот почему Дима всегда краснеет, когда ко мне подходит. Влюбился, чё ли?
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе. Уключай.
5: Казак ФМ.
6: Мы друг для друга дышим.
7: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: Да вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то неправильно. Ты тут в тепле на гармошке играешь, а она на морозе дрова рубит.
2: Не, ну а что я могу поделать, ежели она на гармошке играть не умеет?
0: Частушка для казака. От казачки Татьяны из Краснодара.
3: Я сегодня рано встала, сразу радио включала. Жду хороших новостей и концерт родных людей.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
4: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анинков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? В выходной же!
7: Здорово, Николай! Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
6: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
7: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
6: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
8: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Маяк ФМ.
1: Кубани 17 часов. К этой минутике Казаху стало известно, какую акцию в Краснодаре провели, где студенты-строители практику проходить будут и кто сегодня участником проекта «Родные» станет. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. На Кубань доставили огонь памяти. Частицы вечного огня, зажженного у могилы неизвестного солдата в Москве, встретили в Краснодаре и Новороссийске. Их привезли участники автопробега движения «Народный фронт за Россию». В краевую столицу мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы провели патриотическую акцию «Огонь памяти». Частицу пламени из Александровского сада соединили с пламенем, которое горит часть защитников Краснодара. Патриотическая акция объединяет города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. В преддверии 81-й годовщины Победы огонь доставит 29 городов России и Беларуси. В Краснодарском крае студенты-строители будут проходить практику на реальных социальных объектах. Соглашение об этом подписали региональный департамент строительства и отделение российских студенческих отрядов. Теперь молодежь сможет работать на стройплощадках школ и детских садов. В прошлом году студенты уже участвовали в строительстве школ в станице Маренской и Лабинске. Более 22 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Анапе. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в следующем году одну из общественных территорий муниципалитета благоустроят. В конкурсе участвуют проекты станицы Благовещенской, хутора Красного, села Джигинка и поселка Витязева. Онлайн-голосование продлится до 12 июня на портале Госуслуги. После выпуска новостей в эфир выйдет проект «Родные». Мы посвятили его Дню радио, который отмечают 7 мая в России. В студии соберется большая и дружная семья «Казак-ФМ». Вместе с ведущей Татьяной Стволовой будем говорить о наших проектах, поделимся историями и, конечно, споем любимые песни. Присоединяйтесь к нам. Программу можно будет не только слушать по радио, но и смотреть на страницах «Казак-ФМ» в социальных сетях. Что еще станет известно «Казаку» узнаете в 18 часов. Больше новостей на сайте «Казак.фм». Далее расскажу о погоде. В Краснодаре завтра утром облачно до 11 градусов. Днем солнце будет светить и до плюс 22, вечером 14 тепла. На Кубани завтра переменная облачность, местами осадки. В Абинске, Белой Глине, Крымске, Славянске, на Кубани и Тимашевске до 22 градусов. В Армавире, Обширонске, Горячем Ключе, Лабинске, Мостовском днем будет плюс 19, возможен слабый дождь. Осадки по прогнозу в Белореченске. Термометры днем покажут плюс 21. Столько же завтра в Каневской, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке и Усть-Лабинске. В Кущевской воздух прогреется до 23. Метеопривет отправляется в поселок Северный Павловского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 20. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. Сегодня 6 мая на календаре. Я его ведущая, стволовая Татьяна, кубанская казачка. И давайте разбираться, кто же такие наши родные. Ведь это не только те люди, которые являются нам родными по крови. Бабушки, дедушки, папы, мамы, дяди, тети, братья, сестры. Ведь также родными мы можем назвать тех людей, которые близки нам по духу, по убеждениям. Кого мы считаем вообще своей семьей? Это наши душевные связи, вот несмотря на отсутствие кровных уз. Это те люди, конечно, которые занимают особое место в нашем сердце, которые нас поддерживают и горят общим делом, что очень важно. И вы знаете, что в нашей студии мы всегда встречаем дружные семьи со всей Кубани, делимся своими традициями, добрыми советами, поем песни. В общем, очень хорошо и тепло проводим это время. И сегодня в нашей студии встречается настоящая радиосемья. Это семья наших родных, семья радио «Казак-ФМ». И, как вы знаете, в любой семье есть руководитель, да, это папа, мама, которому все прислушиваются, тот, кто заботится, тот, кто поддерживает, создает атмосферу, вот такого доверия, тепла. И кто же это для нас, спросите вы? А это генеральный директор радиостанции «Казак-ФМ» Яна Валентиновна Старожук. И мне очень здорово, что сегодня мы поговорим. Яна Валентиновна, еще раз
1: приветствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: С предстоящим днем радио, наша большая радиосемья.
0: Да, и вот вопрос, почему же мы сегодня решили собраться нашей радиосемьей? Раскройте немножечко карты.
1: Сегодня мы решили, что в преддверии нашего профессионального праздника мы хотим рассказать, конечно, о нашей большой радиосемье. Это, как правильно, Татьяна, ты всем сказала, это мы, Казак-ФМ, это наши слушатели, которые с каждым годом прибавляются в нашу радиосемью. И мне очень приятно, что мы имеем сегодня такую возможность поговорить о нас, о наших любимых слушателях, о наших коллегах. Сегодня в этом эфире будут те, кто делает радиостанцию «Казак-ФМ» для каждого нашего слушателя, кто старается. Сегодня будут в эфире голоса, которые были еще практически 15 лет назад в эфире, а «Казак-ФМ» в этом году 15 лет. И вот эти голоса звучат и сегодня. Ведь действительно, это все, у нас все на «Казак-ФМ» как в семье. Да, безусловно, есть и та самая атмосфера, о которой, Татьяна, ты сказала. На «Казаке» она, мне кажется, самая особенная. Гости об этом, друзья об этом, все об этом нам рассказывают. Мы любим своих гостей, мы любим друг друга, что самое главное. И в этот день, конечно, завтра он будет, но сегодня, пользуясь случаем, я, конечно, хочу поблагодарить наших слушателей, поблагодарить коллег наших, нашу команду «Казак-ФМ» и вас за то, что мы есть у друг друга, что мы рядом, что мы доверяем друг другу, что мы можем громко спорить, что мы очень шумные, громкие, иногда грозные.
0: Точно, да.
1: Иногда грозные. Но мы любим друг друга, мы действительно искренне к друг другу относимся, и мы понимаем, что работа – это работа для нас, она наша жизнь. А как в семье, да? Бывает же не всегда праздник, хотя на «Казак-ФМ» для гостей всегда праздник.
0: Ну, для гостей,
1: вот у нас,
0: да.
1: И разбор полетов, и разбор праздников у нас есть. Но, тем не менее, мы все действительно, мне кажется, честно, вот похвалюсь, наша радиостанция, у нас очень классный коллектив, потому что как бы мы с друг другом не спорили, где-то не отвечали друг другу, мы, во-первых, не боимся спорить друг с другом, и все выкладываются на все 105%.
0: Мы делаем одно большое общее дело.
1: Безусловно. Да. И мы очень искренни в этом во всем. Как, даже мы, когда шумим, мы шумим искренне. Знаете, как поорем и пойдем развлекать нашу родную Кубань.
0: А вот радио, это же, конечно, музыка, это настроение, это мелодия. И мне очень хочется понять, а какие песни вам нравятся на радио «Казак-ФМ»?
1: Откройте. Вы знаете, я скажу откровенно, что до момента, когда я не была так тесно связана с радиостанцией, я не была ее слушателем. Но когда я пришла на радио «Казак-ФМ», я поняла, что по той музыке, которая здесь сегодня, это моя станция. Моя, в смысле, моя как слушателя. И я теперь очень понимаю наших слушателей, которые С утра до вечера непрерывно целый день могут слушать радиостанцию «Казак-ФМ». И стоит сказать, что такого длительного слушания, как у «Казак-ФМ», в крае нет ни у одной станции, как и такой самой большой радио-аудитории, радио-семьи.
0: Ну вот интересно, в какие моменты вы можете включить радио «Казак-ФМ»?
1: Всегда оно у меня играет.
0: То есть всегда?
1: Конечно.
0: Прям вот такой...
1: Особенно знают об этом утренние ведущие, поэтому я максимально внимательна в утреннем эфире. Еще не сильно много звонков, радио не приглушается, потому что я именно утреннее время, с 7 как бы утра не очень-то люди хотят друг друга тревожить. Это не на руку нашим утренним ведущим. Конечно, утренние

0: Не, и для жителей края тоже.
1: Да, нас действительно любят, слушают. Я всегда включаю...
0: А столько писем кому, Татьяна,
1: пишут? Писем сколько пишут. Я включаю радио, чтобы поднять себе рабочее настроение. Я работаю в огороде, всегда слушаю Казак-ФМ, очень люблю. Да, это действительно поднимает такое рабочее настроение. А если коснуться одной песни? Мы сегодня, кстати говоря, друзья наши радиослушатели, все будем петь, представляете? Все наши радиоведущие, люди, которые делают радио, будут петь свои любимые песни. А если коснуться одной? Яна Валентиновна...
0: Вы знаете, вот мы недавно запустили очень классный проект с Андреем Мартынюком «Добрые соседи». У нас есть короткая межпрограммка «Добрые соседи», а сейчас у нас такой классный проект. Uh-huh. Это проект про межнациональную дружбу. И, конечно, он начался именно с казачьих песен. И когда проект завершился, мы за пределами уже проекта сели и спели те песни, которые мы поем. И вы знаете, вот я сейчас вот вспоминаю, раз какая любимая, одна из самых любимых. Это, наверное, песня «Конь» в исполнении наших дорогих артистов, которые сегодня будут семьи Гороховых, кстати. «Ойся ты, ойся» мне тоже очень нравится. И вообще я, вы знаете, вот сейчас очень много классных песен. Я люблю музыку. Я вообще человек, который, хотя мне говорят, что вроде как в телевидении мне как бы вроде как лучше, может быть. Как сказать? Веду я, наверное, получше в экране. Mm-hmm. Не так, как вы на радио, да? Mm-hmm. Но я на самом деле радио люблю больше. Потому что там очень много музыки. Я не могу без музыки жить. И, наверное, именно поэтому я счастлива, что я есть здесь. Потому что здесь очень много музыки. А дома без музыки я вообще не могу.
1: Друзья, ну что, сегодня нас действительно ждет много музыки, много хороших песен.
0: Много радиосемьи Казак-ФМ. Да. И всех поздравляю с завтрашним праздником.
1: Друзья, мы уходим на короткую рекламу и сразу, как встретимся вновь, начнем песни распевать наши любимые. Никуда не уходите.

0: «Частушка для казака» от Николая из Краснодара.
1: Утром встал, протер глаза, чем бы мне заняться? А включил «Алло, село», начал разминаться.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам, наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящий колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин. Убирай 120-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
10: Семейное счастье, разговоры, улыбки.

0: нежный, искренний. Его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка. И сегодня, да, в нашей студии встретится наша большая радиосемья. И вы услышите все наши голоса, и мы вообще просто проведем вместе очень хорошо это время. Ну что, с чего начинается радио, Яна Валентиновна сказала. Конечно же, утром, в 7 утра вы включаете радио и слышите голоса этих людей, которые уже находятся в моей студии. И с нами сегодня Андрей Мартынюк, да, человек, который начинает этот день. Кирюшина Юлия, его соведущая. Андрей Зиттер. И хочется услышать ваши громкие голоса. Ребят, давайте поздороваемся с нашими радиослушателями.
1: Хочется сказать доброе утро, но говорим добрый вечер.
0: Мне тоже хочется иногда вам сказать доброе утро, ребята. Ну так сейчас.
2: Добрый вечер, Танечка. Добрый вечер, все наши любимые радиослушатели. Да, очень приятно выйти в эфир именно в это время. Это здорово.
0: Это точно. Ну что, как начинается ваш день? И он не всегда же начинается прям так бодро, вы такие сразу проснулись, на коня вскочили. Эй, вы же такие же люди, как и все, да, сонные, иногда не выспавшиеся. А как бодрите себя, как поднимаете себе настроение по утрам?
1: У меня, например, лучший заряд энергии – это мой соведущий. Потому что когда мы только попадаем на территорию нашей студии, мы сразу как будто бы просыпаемся, и у нас всегда есть о чем поговорить, мы друг другу поднимаем настроение. И вот, наверное, вот хорошая компания – это всегда заряд.
3: Да, радио «Казак ФМ» — это настоящее радио, и утреннее шоу, которое начинает эфир, оно действительно должно быть наполнено самыми такими лучшими эмоциями, настоящими и добрыми. Поэтому все по-доброму, все со смехом между собой, и все получается.
0: Отлично.
2: А так, меня с утра
0: Андрей
2: будет,
0: Зиттер,
2: конечно, волна радио «Казак ФМ», потому что просыпаешься сонный, надо раскачаться как-то, включаешь музыку, подпеваешь, ведь есть любимые песни, которые помогают как раз вот зарядиться той энергией, чтобы потом ее отдавать в эфире.
0: Хорошо. Друзья, у нас в студии находятся не только утренние наши радиоведущие, но еще и наш замечательный звукорежиссер, которого вы, может, не слышите, да? Но те, кто подключается к видеотрансляциям постоянно, вы можете его видеть. Это Василий Спиридонов. Аплодисменты тебе, Василий. Сегодня мы тебя... Ну, давайте услышим вообще твой голос. Твой голос. А ну-ка, скажи нам что-нибудь.
4: Дорогие...
0: Дорогие.
2: Я, кстати, неоднократно хотел, да, это услышать, чтобы Василий заговорил в эфире.
4: Дорогие радиослушатели.
3: Василий говорит.
0: Хороший голос у Василия. Друзья, ну и еще, конечно...
4: Я рад приветствовать всех на радио «Казак ФМ».
0: Это было прекрасно. Друзья, еще в нашей студии находится наш замечательный артист. Это человек, который пришел сегодня не один, а со всей своей семьей. Андрей Горохов. Аплодисменты Андрею. Андрюш, мы сегодня будем петь с тобой вместе, а ты нам будешь помогать. Андрей сегодня со своим инструментом. И мы можем услышать голос Андрея?
5: Добрый вечер.
0: Вот
2: какой
0: так мы слышим голос Андрея. Хорошо, вот вы услышали инструмент, давайте про песни поговорим. Какие же песни, Андрей, тебе нравятся,
2: Андрей Зиттер,
0: которые звучат?
2: Да,
0: Андрей Зиттер.
2: Ты знаешь, самое, что бодрит на самом деле, это когда едешь на эфир, первое, что вот сажусь в машину, первое, слушаю в 6 утра, это, конечно, гимн Кубани. Тут хочешь, не хочешь, уже так, знаешь, прям бодрость такая, она просыпается. А потом уже, конечно, наши любимые исполнители, авторы, которые приходят к нам в концертную студию, Андрей Гукалов.
3: Песня про тещу.
2: Про тещу. Да, да, хорошая песня. Да, все слышат ее, да. Теща, сделаю, что хочешь, полюбила я твою дочь, и тебя я люблю, и люблю я тоже очень. Ну, как тут нет? А знаете, одно время у меня зависала в голове песня, месяц, наверное, целая. Жениться, надо, Вань, жениться. И я долго, ну, как ее заменить-то, вот эту песню, знаешь? Я думаю, может, это знак какой-то свыше, но многоженство же никак у нас нельзя, поэтому вот такие песни звучат на «Казаке», от которых отвязаться невозможно, потому что они постоянно находятся, ну, с тобой. Черноморское побережье рядом. Это же здорово, да. И Агутин, Леонид Николаевич, песня «У самого синего моря».
0: Ну, напой, напой,
2: красота.
0: Раз ты уже.
2: Ну, как бы я такой не певец, но сходите, услышу, что напою. «У моря, у синего моря, с тобою мы рядом, с тобою».
3: Да. Вот и все, солнце светит, да, лишь для нас с тобой. Целый день поют прибой.
0: Отлично. Кстати, Юлечка, вот ты прямо сейчас можешь загадывать желание, потому что смотри.
1: Я сижу между двумя Андреем.
2: Да, я, кстати, хотел тебе сказать, загадай желание, только так, масштаб не думай, потому что в прошлый раз загадала средства передвижения, купила ролики.
0: И Андрей Горохов, вообще три Андрея у нас сегодня.
1: Три Андрея.
2: Да, давай, масштабнее.
1: Вот это мне сегодня повезло. Можно, что я сильно масштабная загадала.
0: Так, друзья, Юлия.
2: И песня сразу тебе может прозвучать. Привет, Андрей.
0: Привет, Андрей.
2: Все же знаем эту песню.
1: Ну, конечно, знаем.
0: Ну, а еще любимая песня, которую вот Андрей Мартынюк сегодня готовил, прям собирался с духом. Взял даже гитару в руки. Друзья, вы видели когда-нибудь Андрея Мартынюка?
3: Вообще первый раз.
0: В руках с гитарой.
3: Как всегда гитаристы говорят, что тысячу лет не держал гитару в руках, но если поддержит слушатели, если поддержится ведущий и вся наша радиостанция...
0: То ты нам споешь,
3: ну,
0: да?
3: Все вместе.
0: А давайте,
3: да?
0: Давайте.
3: Конечно, хорошая. Да. У нас же наши исполнители звучат, и любовь в том числе, и такая патриотичная песня, и классная. Ну и все вместе.
1: И нам Андрей еще поможет немножко, да?
3: Попробуем.

0: Ой!
1: А теперь...
0: Ой! Вот такие, друзья, у нас голоса, и звучим, и поем, и говорим. Но, конечно же, радио – это наши радиослушатели, и вам по утрам всегда очень везет. У вас очень много гостей, всегда ярких, разных, интересных, наших любимых. А сколько звонков вам всегда поступает? А ну-ка давайте, делитесь своими яркими моментами, которые всегда с вами.
1: На самом деле, вот утреннее шоу «Лосило», оно уникально, что каждый будний день к нам приходит человек, либо группа людей, которые чего-то добились. Это самые интересные люди. Люди нашего края, нашей России, поэтому ну, это счастье, когда ты через этих людей что-то новое открываешь. И это такой большой-большой плюс работы, и это максимально заряжает. Ну, я получаю от этого информацию.
2: Полезная информация для всех радиослушателей услышать от профессионала своего дела, да, какие-то интересные шутки приходят. Я люблю, я за юмор всегда. То есть я люблю шутки, даже вот если взять, допустим, нашу постоянную радиослушательницу Ингу Петрову, если зайти сейчас в социальную страницу радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте, под видео трансляция там, ну, там реально столько шуток, что можно, ну, программу
1: книгу
2: сделать,
1: писать, да.
2: Да, там книгу можно написать. Ирине Кудашевой тоже хочется огромный привет передать, то, что Оренбургская область, она всегда с нами на связи, что в наши эфиры, что в эфиры ребят, поэтому всех хочется обнять. Но это двое, а ведь нас слушают тысячи людей.
3: На самом
2: всем,
3: деле
2: всем
3: очень много, и у нас тоже есть наши прекрасные слушательницы, которые по утрам присылают нам видео с дельфинами, красивейшие пейзажи, плюс к этому всему пирожки красивые.
0: Угощения, свои цветы, да, на подоконнике, а
3: это
0: потом
3: это просто невероятно, и нас это, да, заряжает, нас это радует, и мы каждый день хотим получать еще больше отклика.
2: В целом создается ощущение такое, что ты не просто вот сидишь за столом перед микрофоном, а что это большая семья. Потому что каждый делится своими эмоциями, своим настроением. Опять же, да, как Юля говорит, присылает фотографии, картины, кто за грибами сходил, по грибы ведь, вернее, да, кто там у кого цветы расцвели в огороде. Мы все знаем. Они о нас, мы о них. Мы открыты.
0: Хорошо. А есть какие-то особые такие люди, которые звонят только вам в эфир? Поклонницы?
2: Есть. Подождите, Таня, подожди. Я вспомнил такой случай. У нас был... Звонит мужчина. Не будем называть имена. Значит, и он и к ребятам звонит. Он к нам тоже звонит. И он всегда говорит, да мне не надо призов и подарков. Он всегда говорит, отдайте там женщинам все там призы
0: все
2: и
0: цветы,
2: так далее. Он,
0: да,
2: говорит, я просто хочу с вами поговорить, поиграть. И человек играет. А это же здорово, понимаешь? Просто услышать ведущих, вживую поговорить. А ведь просто слушатели звонят. Звонят, просто делятся своими эмоциями, просто вне эфира позвонили, рассказали. Поэтому я считаю, это дорого стоит на самом деле.
0: Друзья, ну вот смотрите, какая прекрасная есть возможность сегодня писать нам, потому что сегодня весь наш большой коллектив, наша дружная семья в радиоэфире, поэтому напоминаю номер телефона плюс 7-928-401-2020. Давайте-ка, одарите нас своими сообщениями, добрыми, теплыми, пишите вообще. Да, и мы вам сегодня еще обязательно споем. Ребят, спасибо, что пришли прямо сейчас. А у нас будет следующая, да, смена гостей нашей родной семьи. И пока короткая реклама, никуда не уходите от нас.

0: Частушка для казака от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
1: Теща зятя пригласила, шашлыками угостила, а потом как будто крот, он скопал весь огород.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
11: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
12: Тогда важно, где проект собираете.
11: И где?
12: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
11: То есть можно собрать весь проект сразу?
12: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Каждый день на Казак-ФМ душа поет, а

0: Друзья, дорогие наши родные, на Казак ФМ самый теплый, самый семейный, душевный проект «Родные». И сегодня мы встречаемся с нашей дорогой радиосемьей Казак ФМ. И вот внутри нашей радиосемьи, сразу скажу, есть люди, которые вот по-настоящему официально зарегистрировали свой брак. Это Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Да?
0: Здравствуйте, родные.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Хорошо,
3: привет.
0: Да? А еще у нас в студии сейчас находится Юлия Сорока. Да, Юлия Сорока, именно ее голос 15 лет назад прозвучал впервые на Казак ФМ. По-моему, первый голос, который вообще услышали радиослушатели, да?
3: Первый выпуск новостей на Казак ФМ, да. Это был первый живой голос. А это вот был мой голос. Это... Я не помню, как это было. Я вообще не помню тот день, потому что все было волнительно, но эмоции остались.
0: Ну, поприветствую наших радиослушателей так фирменно, как ты это можешь делать.
3: Да, я так не могу, я не на том месте сегодня.
0: Нужно поменяться с нашим Василием Спиридоновым, да, за звукорежиссером.
3: Конечно.
0: Так, да, прозвучит. Ладно, а ребята тоже вот стояли у истоков, запускали радио «Казак ФМ». Давайте вот перенесемся на 15 лет назад и вспомним вот то состояние, тот день, когда вы знали, что вот завтра зазвучит радио «Казак ФМ», вы что-то предвкушали, что-то ждали.
3: Мы не спали.
2: Это да,
3: мы
2: это
3: не спали.
0: Ну, давайте, поделитесь.
3: 00:00, да, 15 лет назад запустилась радиостанция «Казак ФМ» на волне 105.2, и это был шок. Мало того, что людей, которые привыкли слушать рок на этой волне, это было для нас большое волнение, потому что мы, например, с Лешей, Юль, ты тоже, да, в стартапе впервые участвуем. Это не то ощущение, когда ты пришел на устоявшуюся радиостанцию со своей аудиторией, уже понятно все. Здесь просто нечто новое, и это был... Ну как, вот даже не бомба, это такой фейерверк, праздник у нас, а у людей шок и непонимание. К этому слушатели очень долго привыкали. И нам пришлось зарабатывать авторитет. Вот в этом случае очень большая роль руководству и команде отводится. И благо, что сразу были призваны, да, к радиовещанию профессиональные люди, и мы запустились очень мощно и ярко. Это правда, потому что в первые 3 года, ребята, вспомните, да, мы, по-моему, все награды, которые... Uh-huh. вообще возможно взять в сфере радиовещания, они были наши.
0: Мы взяли, да.
3: Мы взяли их, и это признание не только профессионального сообщества, люди стали слушать. Понятно, что тут и обратная связь есть, да, хейтеры. Хейтеры, конечно, были, но как без этого? Нет успеха без хейтеров. Если бы не было хейтеров, я считаю, что это все бы прошло очень незаметно, гладко. Это не тот формат радиостанции, которая планировалась изначально. Вот когда когда я узнала, что успех радиостанции, это 100% попадание, и мы вышли на большой уровень. Это не то, ребят, когда мы взяли наград, очень много, и радовались здесь, и отмечали. Это все для нас большое событие, каждая награда. Это то, когда я ехала по Москве в такси, кстати, за наградой из очередного конкурса, таксист включил радиостанцию «Казак ФМ».
0: В Москве?
3: В Москве. Он через интернет... Я не знаю, как он это сделал. Через мобильный, через интернет вещание. Я точно не помню, но я точно не вру. Это потому, что для меня было потрясение. Он включил радиостанцию «Казак ФМ», я слышу всех своих, я слышу родные мои. В смысле, я в Москве, слушаю «Казак ФМ» как? В такси.
0: Представляете, да?
3: И
0: какая
3: мне популярность. Таксист говорит, я говорю, а что вы слушаете такое?
0: Ага.
3: Он такой, это радио «Казак ФМ», послушайте, очень крутое радио, вы послушайте. И он мне всю дорогу, конечно, не призналась, я сидела, остолбенела, смотрю, тут Кремль, собор Спаса на крови, я еду «Казак ФМ».
0: И звучит наш «Казак ФМ».
3: Обычно, да, Москва, регион слушает Москву, а здесь было, что Москва слушает регион.
4: Очень редко, когда радиоведущих могут узнать на улице по голосу. Но это действительно очень редкий случай. И у меня такое в жизни было, как Настя говорит, народное признание. Я шла по улице и разговаривала со своей собакой. И мужчина мне говорит, вы Юлия Сорока?
0: Юля, ну это точно признание.
4: Я сначала опешила. Ну да, он, ой, вы же на Казак ФМ работаете. Я, да, он, а я же вас слушаю, я же вас знаю. Я понимаю, что я с собакой разговаривала не так, как я разговариваю.
0: Говорила и «Казак ФМ»,
4: вообще,
0: да, собачка?
4: Но он меня узнал. И это действительно любовь народная, когда ведущих, не видя их, по голосу
0: слышат
4: узнают.
0: Голоса. Да. И это правильно, это нормально. Вот Настя с 3 лет, да, занимается народным творчеством, поет в разных коллективах. А на «Казак ФМ» вот такие проекты, как «Вы бачили шоссе», «Народные традиции». Да, вот голос твой узнаваем, частушки звучат каждый час. И мы слышим, как ты их пропеваешь, это очень здорово. Вместе с Алексеем Орловым звучит наш любимый проект. Это для детей, когда вы сказки озвучиваете, когда ты поешь колыбельные. Это же просто, ну, любовь наша. А давайте запоем, Настя. Очень хочется маленький фрагмент вот той самой колыбельной, которая тебе дорога, которую ты поешь своему сыну.
3: Я хочу ремарочку сделать. Первый засыпает в нашей семье Орлов. Под эту колыбельную. Он выучил все колыбельные, потому что если мамы вдруг нет, и мы укладываемся, он заставляет петь папу колыбельную. Он такой: господи, почему? За что мне это? За что? Потому что мой ребенок без колыбельной действительно не засыпает.
0: Ну давайте кусочек подарим нашим радиослушателям прямо сейчас.
3: Так, только не засыпайте, пожалуйста, особенно тех, кто за рулем.
0: Нет, мы спать не будем, обещаем.
3: Так, Леш, давай.
1: Мою любимую, у кота или у кота?
3: Нет, давай другую, а там про все.
2: Младенец мой прекрасный, баюшки баю, тихо смотри.

0: Вот так, друзья, вот так и растет сыночек. Напомните, как зовут сына вашего?
1: Артем Алексеевич.
0: Артем Алексеевич тоже уже был у нас на радио. Казак-ФМ участвовал, я помню, в новогоднем эфире.
2: Да.
0: Хорошо себя чувствовал.
2: Он очень, я, Таня, хочу сказать, что он очень любит Казак-ФМ. Во-первых, он всегда узнает, когда мы едем в машине и слушаем нашу волну. Он говорит, папа, это Казак-ФМ. И практически каждое утро, вместо того, чтобы идти в садик, он говорит, папа, я хочу с тобой на Казак-ФМ.
1: Да, он очень любит, просится на Казак,
2: он любит,
1: правда.
2: Да, я хочу на твою работу, сначала он говорил, а теперь он говорит, я хочу на Казак-ФМ. Тань, я хочу тоже сделать небольшое отступление, пока мы начали говорить про сказки. Я хочу рассказать слушателям, что в данный момент мы с Настей завершаем работу над новым циклом сказок. Они посвящены году, который объявил президент, год единения народов. Да, и это будут национальные сказки, любимые, народные, нашей многонациональной страны. И вот с 1 июня, насколько я знаю, в эфире появится вот новый, совершенно цикл. Новый цикл сказок.
0: Вот
2: поэтому
0: интересно.
2: Призываем всех слушать.
0: Это будет интересно, потому что у меня ваш диск, вот, не знаю, одни из первых лежит.
1: Это
0: я выпрашивала у Алексея старинные до сказки. Мне очень нравится. Это 13 лет назад было, когда как раз...
1: Но мы выросли, мы... считаю, да? это время, да. Потому что для нас это был новый жанр, новый формат.
0: Очень интересно.
1: И... было сложно вначале, и мы искали очень долго разных персонажей.
0: Какие глубинные.
1: Здесь отдельная, да, история. Можно просто буквально секунду скажу, что у меня ребенок, вот если ему ставишь с флешки, там, с колонки, сказки нами же записаны, он такой, нет, все хорошо, да, там, Казак-ФМ, там, Алексей Орлов, Анастасия Нагайкина, он мне, моя Нагаечка называет меня сын почему-то. Ну, да. Говорит, мама, какая у меня фамилия? Спрашивает. Ну, мама Нагайкина, папа Орлов. Мам, какая у меня фамилия? Говорит, сынок, это сложный вопрос. Ты подрастешь, я тебе потом все расскажу.
0: Потом расскажу, какая фамилия.
1: Я хочу ротиковые сказки. Угу. В смысле, ротиковые. Ну, ротиком не надо мне ваши записи ставить.
0: Чтобы
1: ротиком.
0: По-настоящему, да?
1: Поэтому, да, у нас ротиковые сказки по вечерам.
0: А вы не хотите новшество вести? Там в основном Настя поет колыбельную, а чтобы Леша запел колыбельную?
1: Он знает все слова уже, да.
0: Алексей Орлов, чтобы запел своим голосом. Он всегда говорит, нет, я не пою.
1: Голос,
0: ну, это же это, мы же все
1: это
0: понимаем,
1: солист,
0: да?
1: Это солист Темрюкские казаки.
2: Ну, из нашего трио профессионально поет только Нагайкина.
0: Так, Алексей Орлов.
2: Мы
0: давайте, у нас сегодня...
1: Не надо съезжать с темы.
0: Андрей Горохов сидит. Скучает вон там в уголочке. А хочет чего, Андрей? Чтобы Алексей Орлов с девчатами запел песню какую-нибудь хорошую, да? Потому что Алексея Орлова мы знаем по разным проектам. Он 15 лет уже на радио Казак-ФМ. Да, и очень много добрых слов, добрых, хороших проектов у Алексея. Ну, а сегодня мы услышим, как Алексей поет, да?
1: Мы казачьи или что-нибудь такое? Вот на чем мы выросли? Как у нас по времени?
0: Может, это не вечер? Давайте.
2: Ну, давайте, да, чуть-чуть, да?
1: Буквально кусочек, да? Уже все.
2: Ну, подпевайте.
1: Поехали. И всем слушателям тоже. Подпевайте, друзья.

0: понравилось.
1: А что привиделось, узнаем.
2: А сейчас следующее.
0: Слушайте, вот хитрец взял такой, как настоящий дирижер.
2: Снял
0: наше такое шикарное исполнение. Слушай, Алексей, тебе нужно вести вообще музыкальные проекты. У тебя очень много проектов. Мы хочу напомнить, что к Алексею приезжают званые гости. Да, в проект «Гости приехали».
1: И, кстати, завтра будет гостья. Хрустальный голос Красноярского края. Алина Гаврилова. Сибирский бриллиант. Очень молодая, но очень замечательная певица, с которой завтра в 12 часов мы встречаемся. Поэтому сразу всех приглашаем в гости.
0: Вот видите, уже реклама. Да.
2: В чем бонус, да, быть радиоведущим? Всегда можно проанонсировать свою работу бесплатно, можно сказать.
0: Да, также Алексей Орлов у нас ведет очень такие важные, полезные проекты. «Я фермер», да, «Разговор за жизнь». То есть, ну, прям голос-голос. А сколько уже лет ты поздравляешь людей добрыми словами, и со свадьбой, и с днем рождения, и с рождением. То есть, ну, тебя любят, и это очень здорово.
3: А можно я отмечу профессионализм Алексея Орлова? Я его знаю с 2008 года, и Настю тоже. Мы с Лешей работали вместе на одной радиостанции, потом на другой, и вместе пришли на «Казак-ФМ». Ну, и Настя была тоже в нашей жизни, но она была в жизни Леши, соответственно.
2: В той же радиостанции.
3: Да, это все у нас было общее. Я видела, как Леша рос. То есть изначально это был ведущий развлекательных программ, а теперь это очень классный журналист. И не зря ему присвоено звание было «Заслуженный журналист Краснодарского края». Когда я Леша об этом говорю, он: «Ой, ну что ты». Но, Леш, я действительно горжусь этим, потому что ты мой друг, и я горжусь, что у тебя такое звание.
2: Да, Настя, теперь
1: секундочку.
2: Я просто про вот этих двух перелетных птиц. Это, понимаешь, да, сорока и орлов.
0: Давайте.
2: Вот две птицы, вот они кочуют. Слава богу, что они оседлые уже. То есть они здесь уже и зимуют, и все хорошо. Про что хотел сказать? Про новости, да, вот как по традиции у нас новости. Откуда ты узнаешь? Сорока новости принесла. Да, на хвосте.
0: Прямо
2: вот
0: на хвосте,
2: здесь так
0: да?
2: и сложилось. Прямо. Все, они здесь навсегда.
0: Ой, друзья, знаете, у нас...
2: Я вас очень люблю,
0: у нас еще
2: Юлечка, Лешенька.
0: Рекламного отдела, да, сейчас будет говорить о том, что время рекламы, но мы еще не спели. Маленький фрагмент «Музыка нас связала», ведь песни «Казак-ФМ» связали нас всех вместе. А давайте запоем быстренько.
2: Раз, два, три.
1: То, что нас связывает здесь, музыка.

0: важно. Очень важно. Пол секундочки. Там, дальше, дальше, дальше.
1: А дальше? Вот видите, друзья, Анастасия хочет дальше, а мы не можем.

0: да и так
1: друзья,
0: далее.
1: Смотрите, мы спели самые важные слова про то, что нас тянет на Казак ФМ. Впереди у нас реклама, а дальше мы продолжим петь хорошие песни и встречать нашу радиосемью.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
2: Ждем радио! Ура!
4: И что бы ни случилось, и где бы мы ни были, всегда нас поддержат наши родные.
5: Частушка для казака от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
6: Говорят, в станице нашей труженик народ живет. Еще солнышко не стало, уж копали огород.
5: Реклама на Казак-ФМ.
7: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение близорукости и астигматизма, удаление катаракты, детская офтальмология. Первичный прием от 2500 рублей. Запись по телефону 8 800 600 603.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
10: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
9: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: родные.
1: Друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ, в которой я, столовая Татьяна Кубанская, казачка, встречаю дружные семьи. И сегодня у меня очень дружная семья. Это наша родийная семья. Это наши труженики радиостанции Казак-ФМ. И мне очень приятно, что уже летят сообщения. Вот Виталий Забинска написал, Мила из Севастополя. И даже сравнили нас, девчата, с пчелками, которые трудятся каждый день на благо нашим радиослушателям. А у меня сейчас вот появились действительно пчелки, да еще и красавицы какие. Давайте сейчас встретим. Это Ольга Мороз, наша пчелка, продюсер, которая встречает всегда гостей. Это Виктория Никитюк, наша любимая сваха, ведущая Вареничков. Да, кстати, Виктория по почерку может отгадать любое письмо, которое мы возьмем, и вот так почти...
2: Если оно не впервые пришло.
1: Да, она все читает, все знает, вас по почерку узнает. Наша красавица Екатерина Полукарова, ведущая новостей. И, девчата, ну, это здорово, что мы вот дружим, общаемся и за эфиром, и вообще у нас такая теплая атмосфера всегда. Кстати говоря, знаете, с чего начинается радио «Казак-ФМ»? Оно начинается с телефонного звонка нашего продюсера. Алло, вы к нам в гости придете, мы вас ждем. И это Оля Мороз. Олечка, хотим услышать твой голос и в эфире.
3: Здравствуйте всем.
1: Да, вот как театр начинается с вешалки, так и все, что происходит на Казак-ФМ, это гости, которые приезжают. Да. Это, да, всяческие наши проекты, которые ты вызваниваешь своей кропотливой ручкой. Как давно ты с нами, расскажи.
3: Мой путь на Казак-ФМ начался 4 года назад. Как бы так, спонтанно, не запланировано, совершенно случайно, но я считаю, что не бывает случайностей, и в принципе, люди, которые здесь трудятся, работают долго, они не случайные ни в коем случае, потому что, ну, плохие люди никогда не задерживаются. У нас только веселые, классные, все трудолюбивые. Вот. И Казак-ФМ вот в мою жизнь ворвался, да, и 4 года я уже здесь, рада, что вообще, в принципе, жизнь меня сюда направила, привела.
1: Дорогие радиослушатели, Оля встречает наших звезд. Вот как ты первый раз встретила какую-нибудь яркую звезду? Вспомни тот момент.
3: Да, я помню. Это был Авраам Руссо. Вы представляете, вот в подростковом возрасте, когда ты слушал песни, да, напевал песню про там, «Рассветы в белом платье», и тут мне приходится... То есть поступает такая задача пригласить Авраама Руссо к нам в студию на проект к Алексею Орлову «Гости приехали». Ну, конечно же, это какой-то такой мандраж немножечко, но мой звонок его директору закончился тем, что мне просто Сергей сказал, да, супер, мы приедем. Я, честно, я сама не верила. Серьезно, придет Авраам Руссо. Я говорю, да, класс, Авраам Руссо будет. И когда он пришел к нам на проект, то есть, ну, до последнего наша встреча во дворе, нашей радиостанции, и он мне говорит, у тебя классные сапоги. Я говорю, спасибо, у вас тоже.
1: Обменялись комплиментами.
3: Да, настолько все это классно,
1: солнечно. Вот Оленька встречается угощениями. У нас очень красиво. И каравай, и самовар стоит. В общем, все
3: для наших любимых гостей,
1: тому,
3: конечно.
1: Чтобы к нам приезжать в гости. Да,
3: да, и, да. И все заходят и говорят, ребята, как у вас красиво. Ну вот и честно, артисты, даже наши местные группы, да, которые мы приглашаем к нам на концерты или на какие-то программы, все ребята приходят и говорят, классно, у вас так тепло, спасибо вам огромное за то, что вы нас так встречаете. А мы это делаем, потому что нам действительно это в удовольствие.
1: Поделись сейчас, какая у тебя любимая песня и какого артиста самое главное? Мы сегодня поем, хотим услышать.
3: Ну вот, чтобы не в обиду всем остальным, но мое сердце, конечно, с Виктором Сорокиным.
1: Вот.
3: Эта песня
1: всегда,
3: хорошка, да.
1: С поэтому Виктором если Сорокиным. Вот... И есть песня очень хорошая у Виктора Сорокина, которую мы прямо сейчас, девчата, давайте запоем, а Горохов Андрей нам поможет.
3: Да.

0: Отлично. Смотрите, как хорошо девчата поют. Тут вот, знаете, слухи ходят по радиостанции. Нашептали, что Екатерина Полукарова, оказывается, владеет скрипкой. Знали вы это,
1: девчата? И скрипкой, и фортепиано, да.
0: И на фортепиано
1: она играет. И 8 лет я вот на этом всем отыграла.
0: Ой.
1: Все соседи меня просили. Не замолчать, заметьте, а играть.
0: Екатерина, и не останавливаться. Как очень харизматичную, яркую ведущую новостей. Она очень быстро влетает в студию и уже готова дарить нам самые позитивные новости. Да. И Катя сегодня тоже нам споет свою любимую песню, да, которую очень хочет. А, кстати, у нас еще есть наш звукорежиссер Василий Спиридонов. Он тоже обладает музыкальным образованием и почти таким профессиональным слухом, да?
2: Почему почти?
0: Абсолютно. Василий, смотри, в окружении красивых девушек ты должен какую-то песню нам подарить, такую прям очень нежную, наверное.
3: Дарить девушкам, конечно, всегда приятно. И песни, и... Ну вот песни, которые мне бы хотелось сейчас прям сказать. Угу. С ней очень много связано и в моей жизни. Но мне кажется, она даже отражает именно вот какую-то душу «Казак-ФМ».
0: Ну давай, ну не вот... томи, хочется уже услышать.
3: Давайте. Она как бы так... Ну, сначала давайте лучше сначала стихами, а потом мы все подпоем. Потому что эту песню знают все, и сейчас вы ее узнаете.
0: Давай.
3: «Я тебя в прихожей обниму».
0: Так это про Олю, она всех обнимает в прихожей.
3: «Ты прошепчешь фартук теребя». «Любишь?» «Нет, конечно». «Почему?» «Да просто обожаю я тебя».
0: И мы поем.
3: Обожаю.

0: все, подождите, да. Это не все. У нас вот Виктория Никитюк вообще из одной песни сделала практически гимн, да, потому что у нее с этим связана некая история.
1: Вик, но поделись. Я хочу сказать, что Натали песня «Облака». «Облака летят, как лебеди». Пишите письма, да?
0: Да.
1: Вот. Я вела программу «Варенички» по письмам, наверное, на 5-й год уже программы, читая письма, и как-то я сижу в студии перед прямым эфиром и слышу, что эта песня... Я прислушалась, думаю, это же прямо гимн «Варенечков» по вашим письмам. Пишите мне, о чем сердечко бьется. Почему? Потому что пишут обо всем. Кто кого любит, кто от кого ушел, кто родился, кто крестился, кто расстался, кого с кем помирить. И поэтому я думаю, пишите мне, о чем сердечко бьется. Это точно.
0: Это та самая
1: нас.
0: Песня,
1: которая... Это та самая программа.
0: Да, и прям подходит. Да, давайте ее тоже напоем, да? Фрагмент. Давайте. Андрюш, наиграй.

0: Вот так, друзья, пишите нам побольше, почаще. Девчата, спасибо, что забежали к нам на огонек. Друзья, вы знаете, что радио «Казак ФМ» — это как раз-таки наша большая семья, где гости, которые приходят, это наши артисты, они тоже становятся нашей большой семьей, частью нашей семьи. И в проекте «Родные» вот все артисты, которые к нам приходили со своими детками, они остаются с нами на долгие годы, потому что мы продолжаем с ними взаимодействовать. И сейчас в наш эфир заходят две красавицы. Вот прям вот подключитесь сейчас к видеотрансляции, вы видите. Да, это девчата нашего Андрея, семья Гороховых. Андрюша, дочка-то Злата подросла, а жена-то похорошела. Да, мы не представляем нашей жизни без наших артистов. А вот вы, скажите, представляете свою жизнь без нас? Или все-таки «Казак ФМ» тоже где-то в сердечке глубоко?
1: Вы знаете, уже вы вот родные прям для нас стали.
0: Это очень приятно слышать. Да, потому что все ваши изменения в семье, улучшения, мы всегда с радостью встречаем и принимаем. И, конечно, гордимся нашими семьями, крепкими, дружными, хлебосольными. Ну, а если вы гордитесь «Казак ФМ» и гордитесь тем, что вы с нами знакомы, да, Злат?
2: Да.
0: Вот смотрю, как ты подросла уже за время. А вы, кстати, были одними из первых наших гостей, которые пришли на проект «Родные». Да,
1: познакомились. Нам очень приятно было.
0: Познакомились с вами. Ну, поющая красивая семья, такая артистов. Давайте-ка нам песню тоже вот подарите.
2: Давайте.
0: Для всех наших радиослушателей.

0: слава Богу за все.
1: Это семья Гороховых. Андрей Горохов привел своих девчат любимых, да, и Злату, да. Что, Андрюш, вот Василий тебе руками машет, наш звукорежиссер, и ты к нам тоже.
2: Присоединяйся.
1: Присоединяйся к нашему эфиру, садись вот на почетное такое вот кресло красивое.
2: Сегодня все звуковое сопровождение было Андреем, конечно, это просто... Это просто великолепно, и мы, конечно, аплодисментами вас одариваем, Андрей.
1: Громкие-громкие аплодисменты. Ну и давайте еще нашим радиослушателям подарим песню, которая греет душу, которая часто звучит на радио «Казак-ФМ».
0: Злата.
1: Так, микрофончик папе, баян должен быть подзвучен.

Чорна, моя дівчина, все.

0: два, три голи на чорнявая дівчина, сану як дервала, парися раз, два, чорнявая дівчина, сану як дервала, парися раз, два, три голи на чорнявая дівчина, сану як дервала.
1: Вот такие звуки. Вы знаете, можно продолжать бесконечно петь песни, общаться. Сегодня замечательный эфир. Вся радио наша семья и слушала, и присутствовала в радиоэфире. Спасибо, семья Гороховых. Спасибо, Андрей, что так замечательно помог нам попеть.
2: Спасибо за доверие.
1: И вообще приходите почаще. Василий, как мы справились? Задачей.
3: Это было просто великолепно, очень чудно, душевно. И все равно, конечно, все те теплые слова, которые сегодня звучали в адрес Казак-ФМ, это не просто слова, это то, что поет душа.
1: Вот так, это звучит как тост, друзья. Поет душа, и пусть ваша душа поет и наслаждается. Это был проект «Родные» на Казак-ФМ. Его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка. И мы услышимся совсем скоро, уже в следующую среду. Всем вам желаю мира, добра вашим семьям.

0: Рак ФМ.
1: На Кубани 18 часов. К этой минуте казаку стало известно, какие федеральные законопроекты депутаты ЗСК поддержали, где сети водоснабжения обновляют и когда в Краснодаре масштабная историческая реконструкция пройдет. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Депутаты ЗСК на заочной сессии поддержали 31 федеральный законопроект, в их числе изменения в налоговой, жилищной, трудовой, семейной, бюджетной и градостроительной кодексы России. Изменения касаются промышленной политики, государственной поддержки кинематографии, дорог, водоснабжения. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко рассказал, что, например, особую актуальность имеет совместная инициатива коллег из Архангельской области, Карелии и Санкт-Петербурга по внесению изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия народов России. Корректировка предполагает дополнение перечня работ, которые проводят, чтобы сделать такие объекты современными, но и при этом сохранить их уникальность. На Кубани таких памятников немало, начиная от античных городищ до зданий постройки 19-20 веков. На Ладожском элеваторе наращивают мощности хранения зерна. В этом сезоне предприятие возвращает в работу два склада общей вместимостью 5000 тонн. Они позволят увеличить общий объем хранения с 60 до 65 тысяч тонн, почти на 9%. Это даст возможность принимать и хранить больше зерна, в том числе новых культур, например, ячменя. Работы планируют завершить к 29 мая, чтобы к началу уборочной кампании элеватор был полностью готов к пиковым нагрузкам. В станице Павловской обновят 10 километров сетей водоснабжения. Капремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». После модернизации участка сети качество питьевой воды улучшится для порядка 2500 жителей станицы. Всего в этом году по нацпроекту в крае капитально отремонтируют 40 объектов. Обновят сети водоотведения, водо- и теплоснабжения в 34 муниципалитетах. На эти цели из бюджетов всех уровней направят более 2 миллиардов рублей. В завершении новость Краснодара. Ко Дню Победы в Краевом центре пройдет масштабная историческая реконструкция. Она состоится завтра в сквере имени Льва Толстого. Начало в 18:30. Зрителям покажут ключевые периоды войны в форме театрализованной постановки. Исторический экскурс охватит битвы за Москву и Сталинград, блокаду Ленинграда, освобождение Краснодара. В финале состоится реконструкция боя за Берлин. Что еще станет известно казаку, узнаете в 19 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Не разогнаться по Тургеневу от Власова до Калинина и по Российской от Петрометальникова до Гаражного переулка. Придется постоять на Солнечной от Тополиной аллеи до Ростовского шоссе и на Кирилла Росинского от Лаперуза до Переославской. Скучают водители на Ростовском шоссе от Зиповской до Солнечной, на Ялтинской и Северной от Уральской до Школьной. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: В Кубанских морских берегах на улице завтра будет комфортно. До 16 градусов днем в Анапе, Туапсе и Ейске. В Геленджике, Приморско-Ахтарске и Темрюке до плюс 18. 20 выше нуля будет в Новороссийске. В Сочи до 14 градусов. Метеопривет отправляется в село Гайдук под Новороссийском. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 19. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: из станицы Шкуринской.
1: Ах, полюбила казака, милые подружки. Сочиняю для него с юмором частушки.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: доктор, представляете? Я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
0: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской академии радио.
3: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
5: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
6: Где?
5: В огороде.
6: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
7: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
5: Поехали, а?
8: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, почему я все время хочу пить?
3: Это здорово, Нина, что ты много пьешь. Нашему организму для жизни очень нужна вода. Ведь кровь человека больше, чем на 90% состоит из воды, и ее запасы нужно постоянно пополнять. Вода помогает крови доставлять клеткам разных органов питательные вещества, переносить кислород, выводить отработанные вещества через почки, а еще поддерживает температуру и водно-солевой баланс. В общем, без воды человек долго прожить не может.
0: А сколько может?
3: Это зависит от окружающей температуры и влажности, а также насколько человек активно двигается. Ученые изучали возможности человеческого организма и пришли к выводу, что если человек находится в состоянии покоя в тени при комфортной температуре 16-23 градуса, то он может не пить 10 дней. Чем выше температура воздуха, тем больше потребность в воде. Например, при температуре 30 градусов без воды можно прожить неделю. А вот в пустыне, где больше 40 градусов жары, максимум 2 дня, и то, если не двигаться.
0: А что будет, если пить мало?
3: Самочувствие ухудшится, может начать болеть голова. Хуже будет работать желудок и кишечник. В организме будут скапливаться вредные вещества, которые отфильтровывают почки. А они хорошо работают только с помощью воды. Так что мы с мамой очень радуемся, когда ты во время еды просишь налить тебе воды. Это привычка, которая помогает тебе расти здоровой.
0: Папочка, налей мне, пожалуйста, водички. Буду здороветь.
2: Папа знает.
4: Все мы разные, но на одной волне. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Закодировался как-то мужик, ну, от этого дела. Ну, вы поняли. И вот месяц не пьет, второй, третий. И вдруг вечером закодированный мужик приползает домой на карачках. Жена, вызывай полицию.
2: А, что случилось?
1: Меня взломали.
0: Частушка.

0: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать!
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
7: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес». 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
10: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
9: Подробности на сайте pds.napf.ru.
11: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Рак FM.
1: В Кубани 19 часов. К этой минуте казаку стало известно, сколько сертификатов на материнский капитал в крае выдали, где завтра в Краснодаре проезд перекроют, и каких успехов кубанские спортсмены добились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В этом году на Кубани выдали свыше 5000 сертификатов на материнский капитал. Теперь их получение стало проще. Оформление происходит автоматически, без необходимости посещать отделение социального фонда. А доступ к электронной версии документа есть в личном кабинете матери на портале госуслуг. Средства материнского капитала для семей с детьми до 3 лет можно использовать на ежемесячные выплаты, погашение кредитов или первоначальных взносов при покупке и строительстве жилья, оплату дошкольного образования. По достижении ребенком 3 лет средства могут направляться на оплату дополнительного образования, участие в долевом строительстве или на формирование накопительной пенсии матери или отца. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в двух школах Краснодарского края провели ремонт. О реконструкции школьной площадки попросил житель станицы Новолокинской на встрече главы региона с активом Белоглинского района. Работы провели в 2025 году по программе развития физической культуры и спорта. Из бюджета края выделили более 13 миллионов рублей. Теперь в распоряжении учеников школы современная многофункциональная площадка с тренажерами и воркаут-зоной. А в поселке Щербиновском в здании школы капитально отремонтировали крышу. На эти цели направили 18 миллионов рублей, в том числе 16 миллионов из регионального бюджета по программе развития образования. Всего в Краснодарском крае в 2025 году отремонтировали почти 700 образовательных учреждений. Далее новость Краснодара. На улице Орджоникидзе завтра частично ограничат движение. Это связано с мероприятием, которое пройдет в музыкальном театре. Для проезда закроют участок Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать с 6 утра до 16 часов. На это время улицу освободят от припаркованного транспорта, а для автомобилистов организуют объезд по соседним дорогам. Водители просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Далее о спорте. Кубанские акробаты на международном пьедестале. Турнир провели в Подмосковье. В нем приняли участие 200 спортсменов из 8 стран мира. Честь региона защищали 30 акробатов. Наши атлеты завоевали 2 комплекта золотых медалей, комплект серебряных и 2 комплекта бронзовых. Многие ребята, выступавшие на этих состязаниях, в сентябре отправятся на первенство мира в Италию. Отличились и кубанские теннисисты. Они показали высокие результаты на 2 всероссийских турнирах среди юношей и девушек до 15 лет. Первый проходил в Хабаровске и собрал теннисистов из 8 регионов страны. Дарья Кравцова из Сочи завоевала серебро в одиночном разряде. На турнире во Владивостоке выступали спортсмены из 10 субъектов России, в том числе 2 представителя Краснодарского края. Теннисисты из Сочи вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. Что еще станет известно казаку, узнаете в 20 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе продолжают расти. 6 баллов в краевом центре. По 40-летию Победы не разогнаться от Юнатова до Восточно-Кругляковской, по Российской от Проточной до Гаражного переулка. Придется постоять на Промышленной от Седина до Садовой и на Красной от Калинина до Авроры. На Кубанской набережной скопился транспорт от Ленина до Кожевенной, на Тургенева от Власова до Калинина. Скучают водители на Коммунаров от Путевой до Офицерской, на Северной от Базовской до Передовой. И дорожный затор на Дзержинского от Лузана до Грибоедова. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. Завершение выпуска о погоде. В Краснодаре завтра утром облачно до 11 градусов. Днем солнце будет светить и до плюс 22, вечером 14 тепла. На Кубани завтра переменная облачность, местами осадки. В Абинске, Белоглине, Крымске, Славянске, на Кубани и Тимашевске до 22 градусов. В Армавире, Обширонске, Горячем Ключе, Лабинске и Мостовском днем будет плюс 19, возможен слабый дождь. Осадки по прогнозу и в Белореченске. Термометры днем покажут плюс 21. Столько же завтра в Каневской, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке и Усть-Лабинске. В Кущевской воздух прогреет до 23. Метеопривет отправляется в хутор «Оазис» Северского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 22. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
2: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар.

0: казачки Татьяны из Краснодара.
1: Ой, подруга дорогая, про нас знает весь народ. Без тебя никто не спляшет, без меня не запоет.
0: Реклама на Казах-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkz123.ru.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Акции действуют до 31 мая 2026 года.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
7: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
11: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
13: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
15: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
16: Отворяй ворота! Гости приехали!
17: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
18: Друзья, завтра, 7 мая, в 12 часов, в рамках проекта «Гости приехали», в нашей студии лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, хрустальный голос Красноярского края, певица Алина Гаврилова. Видеотрансляция на нашей официальной странице во ВКонтакте и на канале радиостанции в Рутюб. До встречи!
16: Отворяй ворота! Гости приехали!

0: для казака от Милани Клещевой из Краснодара.
1: Зятя я своего люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус с настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: ООО «Мартин». Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
9: Тогда важно, где проект собираете.
8: И где?
9: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
8: То есть можно собрать весь проект сразу?
9: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Казак!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Шичипшин — это старинный струнный музыкальный инструмент адыгов. Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют на шичипшине иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивает к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера-адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шичипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Он носит тревоги и заботы.

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про самого, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казачка.

Я только рядом, нет его. Верно, друга казачка, тай ночью вошил

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
4: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
5: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Маяк ФМ.
1: Кубани 20 часов. К этой минуте казаку стало известно, где санаторий ремонтируют, кому социальный контракт с бизнесом помог и кто бережливые технологии осваивает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Реконструкция исторического санатория «Волна» в Сочи вышла на финишную прямую. Площадку осмотрели губернатор Вениамин Кондратьев и руководитель компании-инвестора Андрей Молчанов. Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума в 2022 году. На территории дворцово-паркового ансамбля санатория капитально ремонтируют существующие корпуса, а также с нуля возводят новый, сохраняя единый архитектурный стиль. Глава региона отметил, что многие десятилетия Сочи является главной здравницей страны. Уникальная бальнеологическая база курорта развивает и помогает укреплять здоровье гостей в любое время года. Именно такие проекты новых санаториев и отелей делают Сочи курортом мирового уровня, уверен Вениамин Кондратьев. В рамках подписанных соглашений инвестор также построил с нуля первый за 25 лет санаторий в Сочи. Комплекс начал принимать отдыхающих в ноябре прошлого года. Медицинский центр сочетает современные технологии с вековыми традициями бальнеологического лечения. Социальный контракт помог жительнице Белоглинского района исполнить мечту. Благодаря государственной поддержке Екатерина Бойко открыла юридический кабинет. На полученные 350 тысяч рублей она приобрела оргтехнику и офисную мебель. Как отмечает сама Екатерина, открытие своего юридического кабинета позволяет ей развиваться в этой сфере и при этом получать доход. Жители Кубани могут заключить социальный контракт по следующим направлениям. Поиск работы, открытие ИП, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. Оформить его можно через портал госуслуги, Управление соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. Учреждения культуры Ленинградского округа эффективнее работать начнут. Поможет в этом участие в нацпроекте «Эффективная конкурентная экономика». Команда библиотеки внедряет лучшую практику, чтобы ускорить документооборот. Эксперты Центра компетенций помогают освободить сотрудников от лишней бумажной работы, чтобы они могли посвящать больше времени живому общению с читателями. Внедрение бережливых технологий позволяет выявить и сократить потери, упростить процессы и повысить качество обслуживания. В Армавире с Днем Победы поздравили 103-летнего ветерана. Надежда Шведова с 1942 года и до Победы служила в составе зенитно-артиллерийского полка в должности командира отделения радистов. За героический вклад в Победу Надежда Сергеевна достойна многочисленных наград. У ветерана большая и дружная семья. Трое детей, четверо внуков и семеро правнуков. Итоги дня подведу в 21 час. Больше новостей на сайте kazakh.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе потихоньку разъезжаются. 3 балла в краевом центре. По Тургеневу не разогнаться от Власова до Калинина, по 1 мая от Ангарской до Черкасской. На Российской придется постоять от Проточной до Гаражного переулка, на Ялтинской и Северной от Уральской до Школьной. Скучают водители на Коммунаров от Гаврилова до Офицерской и на Калинина от Брюсова до Тургенева. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: В кубанских морских берегах на улице завтра будет комфортно. До 16 градусов днем в Анапе, Туапсе и Ейске. В Геленджике, Приморско-Ахтарске и Темрюке до плюс 18. 20 выше нуля будет в Новороссийске. В Сочи до 14 градусов. Метеопривет отправляется в хутор Аджановка Приморско-Ахтарского округа. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 20. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
2: У вас катаракта? В Санталь-Адыгея все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Казак ФМ.

Здравствуйте, варенички в эфире, в прямом эфире. +7 928 401 2020. Пишите в Макс ваше сообщение. +7 928 401 2020. Дозванивайтесь в студии. Я, Виктория Никитюк. И сегодня 6 мая, среда, день святого Георгия Победоносца. Поздравляем с этим замечательным днем. Кроме того, на календаре Юрий Вешний и Егорьев день. Именины, между прочим, в этот день отмечают Валерия, Анатолий, Александр, Афанасий, Иван, Георгий, Софья, ну и, конечно же, Юрий и Егоры. Вас приветствуем и поздравляем. Друзья, началась наша программа. Хочется пожелать вам всего самого-самого доброго, хорошего настроения. Звоните, пишите, если удобно, на электронный адрес вареник@казак.фм. Отправляйте ваши сообщения. Ну и мы с вами в преддверии нашего общего программы. Праздника День радио будем отмечать на радиостанции «Казак ФМ». Уверена, с нашими постояннейшими радиослушателями, кто с нами все 25 часов в сутки, завтра. Завтра наш профессиональный праздник. И уже сегодня хочется послушать песню Дмитрия Прянова «Казак ФМ». Добрый вечер.

0: для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: А под казак ФМ ложимся, под него мы встаем. Ой, подружки дорогие, как мы весело живем!
0: Реклама на казак ФМ.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные

0: Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Друзья, дорогие мои, мы с вами нагадали весну, говорили все дни, ну что это так хмурится, так холодно, мы замерзли, мы хотим, чтобы у нас было тепло, и вот уже тепло, и сегодня многие в футболках по Краснодару, небо такое голубое, но знаете, с тяжелыми белыми облаками, я люблю говорить, они как подушки такие нависшие над городом, как, знаете, подушки на диван, вот они сегодня думали-думали и к вечеру решили поплакать, да, мои коллеги накинули какие-то плащики, вот эти вот легкие, вместо зонтиков, и побежали домой. Попрощались, говорим, ну не намокните. А что будет со мной без зонтика, не знаю. Завтра расскажу. Друзья, пишите, пожалуйста, в Макс плюс 7-928-401-2020, как у вас погода, какие сюрпризы она вам преподносит. Ну и кроме того, дозванивайтесь 401-2020 через 928. Это Варенички на Казак-ФМ. Наша постоянная радиослушательница Наталья из Краснодара. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Ведущая Виктория. Крепчайшего здоровья.
3: Спасибо.
4: Поздравляю всех вас с великим нашим праздником, Днем Победы. И желаю нашим крепчайшего здоровья, поболезням. Кланяюсь вниз к нашим ветеранам, много лет, которые они открыли.
3: В общем, Наталья, ой, что-то со связью у вас, и причем вот как-то на ваших звонках, Наташа, я поняла, всех ветеранов, всех участников войны, тех, кто работал в тылу во имя победы, детей войны, каждого гражданина нашей великой России поздравляем. Все тех, кто с нами, с Россией, поздравляем с этим победным праздником. Кристина Арбакайте песней «Тучи в голубом» продолжает программу.

0: Вареночки на Казак-ФМ.
1: Это Варенички. Добрый вечер. Говорим вам. Плюс 7-928-401-2020. Мы в прямом эфире до конца часа. Давайте перекликнемся. Вижу, что Крым уже с нами. А вот Дарья из Хадыженска за ленточку отправляет свой привет и говорит: спасибо вам, наши защитники. Храни вас Господь. А Виталий из Краснодара пишет: добрый вечер, Казак. Всех с Днем Радио. С наступающим Днем Великой Победы. Плохой погоды не бывает. Каждая погода хороша. Всем мира и добра. Виталий, милый мой, ну кто же спорит? Я просто хочу сказать, что, например, холодно, да, я вообще не капризничала, что холодно, потому что боюсь устать от жары. У нас же всегда рано весна, а тут холодно, но ничего, и это пережили. Действительно, у природы нет плохой погоды. Во всяком случае, пусть не будет у природы плохой погоды. Новокубанск, Светлана, наша веточка сакуры. Добрый вечер.
2: Аппарат абонент.
1: Ах, Светлана, Светлана.
2: Нет,
1: Света, вот что-то не в зоне действия сети. Светлана, перезванивайте. Ну, Александр Домогаров песней «За волю» продолжает программу. От Дарьи, защитникам, от всех нас, каждому из защитников, пожелание всего самого доброго. Победы, ангела-хранителя. Ребят, благодарим вас. Благодарим вас за ваш труд, за вашу службу.

0: Частушка для казака.
1: От Светланы Безденежной из Краснодара.
2: Слушал я казаки ФМ и вязал я венички. А Викуля Никитюк стряпал варенички.
0: Реклама на Казак ФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: 105,4 FM Павловская. Включай. На Казак ФМ.
1: Почитаем ваши сообщения. Они прилетают в том числе на наш Макс. +7 928 401 2020. Не вижу моих тех, кто перекликается, соскучилась. Пишите, пожалуйста. Светлана Веточка пишет, что вот так получилось. Я хотела поздравить с наступающим уже завтра Днем Радио. И всех с наступающим Днем Победы. Парням на СВО желаю здоровья, веры. Победа будет за вами. Всем нам мира, света. Присоединяюсь к каждому вашему слову. Ленуська из Ивановской. Так, Елена подписывается. Всем шлет большой привет. И Виктория вам, и вам мой тогда в ответ. Но было бы неправильно мне ответить вам, дорогая моя. Что и делаю. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мама, бабушка Галина Григорьевна Цимбал. Дорогая именинница, от всего сердца поздравляем. Ты наша радость, поддержка и вдохновение. Мы благодарны судьбе за каждый момент, проведенный с тобой, за твою нежность, заботу и любовь. Ты не только прекрасная жена, но и замечательная мать и дочь. Твоя доброта, твои мудрость и красота делают наш мир ярче и светлее. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, радостью, успехом, крепкого здоровья, исполнения всех заветных мечтаний, благополучия во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь будет наполнена приятными сюрпризами. Рядом всегда будут самые близкие и любимые. С любовью и теплом, муж Николай, сыновья Дмитрий, Николай, их семьи, мама Вера Михайловна, сестра Наталья, все родные Среднего Челбаса, Октябрьского, Павловской и Краснодара. Поздравляем вас, Галина Григорьевна. У нас же Галина Матвеевна из Майкопа в гостях. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогая наша любимая Виктория Валерьевна. Я полностью поддерживаю слова нашей Светланы Веточки Сакуры. Я тоже поздравляю коллектив «Казачка» и лично Викторию Валерьевну с большим праздником завтрашним.
1: Спасибо.
2: Днем радио. Наших дорогих радиослушателей с этим праздником, особенно постоянных радиослушателей, которые давно на этой волне. И я хочу передать большой-большой привет ребятам на СВО, их близким привет передать. Передать привет большой Татьяне Ивановне Ломбарской, Светлане Веточке Сакуры. Я слышала, Света, привет от вас 27 числа. Вика зачитала. Вот. И Наташе Бибик, Ирине Владимировне. Всем желаю здоровья, главное здоровье, держаться, мира, весны, любви в ваши дома и в ваши сердца. И всего доброго, всего хорошего, мои родные, мои хорошие радиослушатели. Берегите друг друга, берегите себя, берегите Викторию Валерьевну.
1: Ой, Галина Матвеевна, засмущала до конца. Я хочу сказать вам спасибо за поздравления. И опять слышится, насколько вы, радиослушатели, друг друга слышите, насколько начинаете узнавать посредством эфира друг друга как близкие, дорогие люди. Это так приятно. Нам всегда приятно, когда мы дарим вам эту связь, вот, когда вы начинаете даже посредством эфира общаться, это же так здорово. Валентина Яковлевна дождалась своего Сергея Бескаравайного с СВО. Мы передаем вам привет. Я в варенчиках, как и обещала. Дорогие, мирного неба над головой, счастья, радости, всего-всего вам доброго. Вот знаете, любите друг друга, и пусть вся благость будет в вашу семью вот от вашей любви. Мы послушаем положительный заряд. Песня о радио. Мы считаем, что оно и про Казак ФМ в том числе. Всех с наступающим праздником, с Днем Радио.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: К вашим сообщениям. Добрый вечер, дорогое радио из Крыма. Особенно наша Галина Александровна, тезка моей мамочки, пишет. Сегодня очень хочу поздравить с днем рождения свою сестру Кен Лену. Но для меня она всегда будет так... Мореходова Лена. Как в детстве и в юности. У нее две взрослых дочери и сын. В этом году Господь подарил ей долгожданного внучка. Сестра, поздравляю тебя. Держись, родная. Знаю, что тебе непросто сейчас, но все будет хорошо, уверена. Мы все тебя целуем, обнимаем. Ой, Галина Александровна, поддерживаем вашу сестренку Лена. Не знаю, какие обстоятельства, но знаете, что вы сильная. А значит, совсем-совсем справитесь. Привет из Попутной. Мы три сыночка и Лапочка-дочка. Привет вам. Хотим поздравить наших родителей Василия и Галину Ульяновых с перламутровой свадьбой. Между прочим, это 42 года вместе. Мы гордимся. Желаем вам крепкого здоровья, любви, взаимопонимания. Пусть ваш дом всегда будет полон любящих вас сердец, детей, внуков, друзей. Желаем вместе встретить и золотую свадьбу. Молодцы, уже осталось немножко. А с любовью ваши дети, внуки, правнуки. Спасибо, любимое радио, и вас с наступающим праздником. Василий и Галина от радио Казак ФМ вам горько. Будьте счастливы. Живите под мирным небом в любви и согласии всю свою жизнь. Любовь Павловна из хутора Северино. Здравствуйте, я вас приветствую.
2: Добрый вечер, Викулечка, и все радиослушатели. Хочу поздравить сегодня с наступающим праздником, завтра день радио. Я фанатка вашего этого радио и моего. Давно, с первого дня с вами. Желаю вам успехов больших, здоровья, мира, всего-всего хорошего и в семье, и в работе, и вообще по жизни. Дай Бог вам всего хорошего и мою любимую песню.
1: Любовь Павловна Чернышова, от души. Вспоминаю сейчас, ну, ко дню радио уже могу рассказывать истории всякие. У нас был праздник, и... Нет, да, Любовь Павловна как-то после какого-то праздника нашего выездного Казак-ФМ передала нам свои вязаные, вот эти, знаете, кружочки вязаные, половички. Вот, мы привезли на радиостанцию. Они у нас были для гостей на диванчиках. Помню, Юлька Сорока сидела на таком, и я. И золотые ручки. Я потом говорю, Любовь Павловна, как востребованы были ваши вот эти вот... коврики, кружочки. Она говорит, да я вам передам, у меня целый сундук. Ну, Любовь Павловна, а вот заедьте, говорит, Любовь Павловна, мы вас тоже любим, знаем. Знаю ваш почерк, вы постояннейшая наша активная такая радиослушательница. Ваша любимая песня звучит сегодня для нас всех.

0: казака. От Бут-Валентины из станицы Батуринской.
1: Ой, миллионок говорит, ох, головушка болит. Так включи Казак ФМ и поправишься совсем.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
12: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
13: О, Мартин. Убирай тут парень 391 24 93 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
14: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
15: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
16: Кумушка, а поехали на природу?
17: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
16: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
17: Огород? Это где?
16: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
17: Торговый комплекс «Огород».
16: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
17: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
18: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
19: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
21: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
22: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
23: Ну вот, о погоде никто не рассказал мне, не рассказали, как кого поздравлять будете. Я напомню, завтра Алексей Орлов в своей программе «Гости приехали» с 12 до часу будет ждать гостью. Поэтому завтра, варенички, вы уже не попадете в дневной выпуск, если нужно кого-то поздравить, а вечерний может не хватить времени. Поэтому звоните сегодня и с наступающими поздравляйте. Плюс +7 928 401 2. 20-20. Время есть. 17 минут до конца часа. Не знаю, почему молчит телефон. Да, Руслан из Ярославля поздравляет всех с наступающим праздником Победы в Джедуховскую. Привет! Показывает улицы красивые Ярославля в цветах. Вот какая весна в Ярославле. Да, спасибо. Краснодарский край и Света, веточка сакуры. Вас, Руслан, приветствуют. Пишет, у нас плюс 20 было. Ну и замечательно. С днем радио поздравляю. У нас плюс 21, Руслан. Желаю здоровья и побольше слушателей. Ну вот так вот. Идет звонок. Давайте попробую взять в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте.
0: Алло.
23: Да, откуда вы? Здрасте, как зовут вас?
0: Добрый вечер. Это Виталий, Краснодар.
23: Очень приятно, Виталий.
0: Да, так. Виктория, добрый вечер.
23: Добрый вечер. Говорите. Вы в эфире.
0: На всех... Всех хочу поздравить с наступающим днем радио. В первую очередь вас, Казак ФМ. Наше любимое радио, которое вещает да на весь мир. По-любому. Ну, всех с наступающим днем Великой Победы нашей еще раз. Я поздравляю. И для всех жителей этой огромной страны песню Гарика Сукачева «Месяц май».
23: Хорошо.
0: Все-таки соответствует и погоде нашей. Сегодня прекрасная погода была. Сейчас небо ясно, звезды. Просто вообще. Еще бы, если бы солнышко посветило вечерком, было бы вообще классно.
23: Хорошо, Виталий. Всем привет, всем поздравления. Так, ну я вот у нас вижу песню, сейчас скажу, как она называется, тоже Гарик Сукачев, простите, и Александр Скляр. Ну, давайте послушаем ее.

0: на Казак-ФМ.
1: Ну вот такая песня прозвучала. А я вот хочу сказать, как не рифмуй, любовь она и есть любовь. Сегодня только читала. Не могут объяснить ученые, не научные труды никакие, что такое любовь, как она возникает, что это вообще такое, что только не говорили. И какая-то химическая реакция, но все-таки вот последние работы говорят, непонятно, что это, как оно случается. Ну вот, видимо, две души встречаются и понимают, что вот это оно самое, то самое. Лариса Петровна из поселка Горные Туапсинского района, я вас приветствую, добрый вечер.
2: Привет, Викулечка. А любовь, я тебе скажу, это состояние души.
1: Вот я так и сказала, я с вами согласна полностью.
2: Но... Вот мы с подруньками тут, ну, немножко присели.
1: Так.
2: Вот, поставь нам песню про подруг.
1: Да, я поняла. Лариса Петровна, у вас сегодня небольшой девичник. И каждый из вас, я хочу пожелать веры, любви и надежды. Веры в самое лучшее, чтобы вы были любимы, сами влюблялись бесконечно. Потому что, говорят, от этой реакции именно и молодеют. Девочки, дружбы вам, хорошего настроения. И сейчас попойте вместе с Раисой Отрадной, Екатериной Голицыной. Ну, хотя бы подпойте. Всего вам доброго.

0: 98.2 FM в Геленджике. Уключай!
1: Вареночки!
0: На Казак-ФМ!
2: Валерий написал: «Здравствуйте, пишу в первый раз, хочу поздравить соседа, зовут Андрей, с днем рождения». Андрей, с днем рождения вас! Знаем, что вы любите песни Добрынина. Что ж вы, Валерий, пишете в первый раз, а дозвониться сегодня вечером не попробовали? Как я призывала? Звоните, звоните, где вы, где вы? Руслан, так, Руслан показал мне фотографию своего дома, в котором жил, в Бжедуховской, а теперь скучает. Смотрю на свой дом и плачу. Уехал в Ярославль. Приезжаю теперь раз в год. А вы не плачьте, почаще приезжайте, Руслан пишет. Спасибо вам за настроение, которое вы дарите каждый вечер. Руслан, поддерживаю вас. Ностальгия должна быть, но вы же выбрали свой путь. У нас всегда есть выбор. Думаю, вы со мной согласны. Семья Харченко поздравляют своих родных. Кравченко Валерию, Харченко Глеба, Швыденко Екатерину из Петропавловской, Шишкову Елену из Ставрополя, с днем рождения. Счастья им бескрайнего, исполнения желаний и больших возможностей. Мы вас любим. Вот такой у нас богатый май, пишет семья Харченко. Поздравляем всех майских именинников сегодня. Идет звонок, возьму в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ну вот, что-то не получилось. Да, говорите, как вас зовут?
3: Хочу поздравить свою куму с днем рождения. 80 лет ей.
2: Так.
3: Луговая Раиса Матвеевна. Барыча Кореновский хутор.
2: Вас как зовут?
3: Она живет одна, но она всегда только с радио. Радио всю жизнь включает. 80 лет ей.
2: А как вас зовут?
3: Меня зовут Людмила.
2: Людмила, а вы где живете?
3: Бабича
2: Кореновская. Так, я хочу поздравить нашу дорогую Ларису Матвеевну от радиостанции Казак-ФМ. Спасибо, что вы с нами. Мы любим, когда нас любят. Мы тоже вас любим, Лариса Матвеевна. Крепкого здоровья, несмотря на года. Много двигаться, петь вместе с Казак-ФМ, подпевать нам, приплясывать, чтобы настроение с утра и до самого позднего вечера, как мы говорим, 25 часов в сутки, было таким, как само радио Казак-ФМ. «Гуляй, душа». Для вас прозвучит наша последняя песня программы сегодняшней «Варенички» в прямом эфире. Морошка, Сергей Войтенко и Виктор Сорокин. Меня зовут Виктория Никитюк. Прощаюсь, услышимся завтра в день радио в 20 часов «Варенички». Не забывайте, у Алексея Орлова завтра гости приехали. Пока.

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 21 час. В ближайшие минуты узнаете, чем запомнился казаку этот день. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. На Кубань доставили огонь памяти. Частицы вечного огня, зажженного у могилы неизвестного солдата в Москве, встретили в Краснодаре и Новороссийске. Их привезли участники автопробега движения «Народный фронт за Россию». В краевую столицу мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы провели патриотическую акцию «Огонь памяти». Частицу пламени из Александровского сада соединили с пламенем, которое горит в честь защитников Краснодара. Патриотическая акция объединяет города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. В преддверии 81-й годовщины Победы огонь доставит 29 городов России и Беларуси. Сегодня Народный фронт отмечает важную дату. Движение появилось 15 лет назад по инициативе президента. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сегодня оно объединяет людей со всей страны для решения важнейших вопросов. Активисты Народного фронта одними из первых приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов участникам специальной военной операции и мирным жителям, а также поддерживают ветеранов и восстанавливают мемориалы. За 15 лет Народный фронт стал эффективным механизмом общественного контроля и обратной связи между гражданами и властью. Инициативы движения легли в основу решения социальной газификации, расширения использования материнского капитала, ограничения платы за детские сады. Глава региона поблагодарил Народный фронт за активность и неравнодушие. «Только объединив усилия, удастся решить все стоящие перед нами задачи», сказал Вениамин Кондратьев. Далее о Краснодаре. Более 38 миллионов рублей от туристического налога получил с начала года бюджет города. Этот показатель в 4 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщает деловая газета «Юг». Краснодар продолжает привлекать туристов из разных регионов страны. Но чаще всего гости приезжают к нам из соседних, таких как Республики Адыгея и Крым, Ростовской и Волгоградской области и Ставропольский край. В детских садах Краснодара ко Дню Победы проходят патриотические акции встречи с ветеранами. Детсады украсили символами Победы, бумажными голубями, гвоздиками, а в окнах зажглись огни памяти. Творческие способности ребята проявили в фестивале рисунков, в конкурсе песни и в чтении стихов. Запланированы в садиках также акции «Бессмертный полк» и парады военной техники. С георгиевскими лентами и портретами своих героев воспитанники в форме пехотинцев, моряков и летчиков пройдут строем во дворах садиков. Приходят к детям ветераны боевых действий. Дошкольники на примерах защитников Отечества узнают о мужестве и героизме. Необычный эфир проекта «Родные» сегодня прошел на Казак-ФМ. В студии собралась наша большая и дружная радиосемья. Вместе с ведущей Татьяной Стволовой мы говорили о проектах радиостанции, делились историями и спели любимые песни. Такой сюрприз для слушателей мы приготовили в честь Дня радио, который завтра отметят в России. Присоединилась к эфиру и семья Гороховых из ансамбля «Славица». Андрей, Лилия и их дочка Злата – давние друзья Казак-ФМ. Они часто участвуют в наших проектах. Запись программы «Родные» можно посмотреть на страницах Казак-ФМ в социальных сетях. Что еще станет известно казаку, узнаете завтра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о погоде. В Краснодаре завтра утром облачно, до 11 градусов. Днем солнце будет светить и до плюс 22, вечером 14 тепла. На Кубани завтра переменная облачность, местами осадки. В Абинске, Белоглине, Крымске, Славянске, на Кубани и Тимашевске до 22 градусов. В Армавире, Обширонске, Горячем Ключе, Лабинске и Мостовском днем будет плюс 19, возможен слабый дождь. Осадки по прогнозу и в Белореченске. Термометры днем покажут плюс 21. Столько же завтра в Каневской, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке и Усть-Лабинске. В Кущевской воздух прогреется до 23. Метеопривет отправляется в хутор Красноармейский городок Славянского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 20. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 1189 детей. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, не каждая опасная мечта должна сбываться.
1: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший.

слов невестки. Галя, ну как там мой сыночек? Да как? Пьет ваш сыночек, не работает. На диване целый день лежит. Ох, слава богу, лишь бы б не болел.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус. Говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не мужик, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Частушка для казака от Евгении Кротовой из поселка Искра.
2: Что за птица, что за зверь? Залетела прямо в дверь. Сразу петь охота всем. Это ж наш Казак ФМ.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Из первых уст на Казак ФМ.
1: Это программа «Из первых уст». Юлия Вознесенская с вами. Здравствуйте. О здоровье будем говорить ближайшие полчаса. У нас в гостях топ-мастер массажа Александр Николаев. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сразу с вопроса. Я слышала о пользе лечебной физкультуры. Как именно ЛФК может помочь мне, ну, например, если есть боли в спине, скованность в суставах?
2: Это, во-первых, база. База, которая укрепляет мышечный корсет, снимает нагрузку с позвоночника и суставов, улучшает подвижность, улучшает кровообращение, убирает мышечные спазмы, частую причину боли в спине.
1: А какую роль играет массаж, если еще и сочетать его с ЛФК? Они дополняют друг друга или все-таки их по отдельности лучше использовать?
2: Я считаю, что это самый лучший результат сочетания двух видов, и массаж, и ЛФК. Массаж снимает спазм, подготавливает ткани. ЛФК закрепляет результат, предотвращает возврат боли.
1: И сразу обратная сторона. Есть ли какие-то противопоказания к занятиям ЛФК или массажу, о которых нам стоит знать?
2: Противопоказания, ну, конечно, это острое воспаление, температура, сильная боль поясничного отдела или неясного происхождения, травмы в острой фазе, онкология, здесь все-таки разрешение врача, и серьезные проблемы с сердцем. При сомнении обязательно нужно, конечно, продиагностироваться, потом начинать это все действие.
1: Да, конечно, здесь только с консультацией специалистов никакого самолечения и самоназначения не может быть. Александр Владимирович, можете прямо сейчас вот в эфире дать нам какие-то рекомендации, назвать конкретные упражнения, которые легко можно выполнять дома?
2: Базовый минимум – это мягкая растяжка позвоночника. А все мы знаем упражнение кошечек. Это самое элементарное, что я вот могу сразу сказать. Дальше укрепление корсета, планка в упрощенном варианте. Это просто напряжение любой группы мышц. Это уже приводит. И главное упражнение – это все-таки подвижность тазобедренных суставов. Наш сидячий образ как раз вот спровоцирует это. И самое главное боли для любых действий – это отсутствие рывков и без болевых ощущений, чтобы это было. Это должно быть расслабление, это должно быть кайф, это должно быть...
1: В удовольствие.
2: Да, так точно.
1: А как понять, что все эти упражнения, о которых вы говорите, я правильно делаю и навредить себе уже здесь не смогу?
2: Первое – это отсутствие какой-либо боли. После каких-либо упражнений, которые вы делаете, обязательно должна быть легкость, а не ухудшение здоровья, не ухудшение самочувствия обязательно. Если боль усиливаться будет и состояние эмоциональное, конечно, нужно поменять технику и снизить нагрузку. И постепенно учащать подвижность. Нельзя стоять на месте. Мы должны понимать, что наш организм так устроен, что ему нужно постоянное увеличение какой-либо нагрузки.
1: А сколько времени обычно вообще занимает курс ЛФК или массажа для достижения уже видимых результатов?
2: Первые достижения, изменения человек почувствует спустя 2-3 недели. Устойчивый результат – это 5-6 недель до 8. Ну и выраженный стойкий эффект – это минимум 3 месяца работы.
1: Александр Владимирович, а если чувствуешь себя очень уставшим после занятий, это нормально или ты делаешь что-то не так?
2: Норма – легкая усталость, тепло в мышцах. Не норма – это разбитость, боль, ухудшение состояния. Значит, идет перегрузка, значит, нужно уменьшить нагрузку.
1: А есть ли какие-то заболевания, при которых вот массаж – это вот прям такая волшебная палочка?
2: Ну, конечно. Сидячий образ жизни. У нас в организме очень много застоев. И именно легкая гимнастика, ходьба, она как раз нам поможет избежать вот этих проблем.
1: Я еще очень много слышала о пользе ходьбы. Нам часто говорят, 10 тысяч шагов в день – это обязательно. Вот насколько она действительно важна для здоровья, какие преимущества дает?
2: Ну, сейчас у нас у всех есть проблемы с сердцем. Поэтому улучшение работы сердца и кровеносных сосудов – это в первую очередь нам даст ходьба. Второе – страдаем весом. Снижение веса однозначно происходит. Укрепление суставов. И как минимум, вот не только моя рекомендация, это уже, я думаю, все, что минимум в день надо проходить 3-5 тысяч шагов. Как бы более уже, когда человек начал заниматься, ему уже можно и до 10 тысяч шагов проходить. Но максимально больше 30 тысяч шагов, ну как бы я бы не советовал этого делать. Это уже будет очень большая нагрузка для организма и для суставов.
1: А есть разница между обычной ходьбой и, например, скандинавской ходьбой? Что лучше?
2: Обычная ходьба, она доступна всем, а скандинавская, она как бы уже включает в себя и верхний мышечный корсет, и здесь уже нужно подготовиться к скандинавской ходьбе, потому что здесь работает и верх. При проблемной спине скандинавская ходьба даже лучше.
1: Всем ли возрастом она покорна? Или какие-то ограничения по возрасту здесь могут быть в расстоянии, во
2: времени? Я бы сказал так, что до 30 лет можно не ходить. А вот после 30 лет с каждым годом надо увеличивать ходьбу.
1: И до бесконечности?
2: Да, я думаю, что в 93 года я бы всем советовал уже ходить не 60 минут, ну, полтора часа минимум.
1: Ну вот, кстати, а как правильно ходить, особенно людям старшего возраста, чтобы получить и максимум пользы, и не навредить суставам?
2: Для начала нужно выпрямить спину. Молодежь, конечно, не видела, но я вот видел в фильмах везде девушки ходили со швабрами и с книжкой на голове.
1: Так.
2: Это очень хорошее упражнение. Прямо вот советую уже девушкам после 30. Потом нужно обязательно не шоркать ногами, а делать от бедра, начинать хождение, чтобы у нас участвовало и бедро в этом, не только ступня. И обязательно нужна мягкая амортизация стопы, чтобы у нас стопа не передвигалась, как современная модная обувь, она сплошная подошва, она не гнется совсем. Поэтому стопа не работает. Естественно, от этого возникает и отечность, и автрофтация мышц идет. Поэтому обязательно нужна прямая спина, шаг от бедра и мягкая ступня.
1: А вот как раз если проблемы есть со ступней или с коленями, можно как-то безопасно ходить? Какие здесь особенности? Что может помочь?
2: Ну, здесь в первую очередь продиагностировать, почему это происходит. Либо это у нас солевые отложения, это как в народе шпоры там всевозможные говорят, либо подвздошная косточка нарушена, нужно посмотреть большой палец, как стоит, либо просто натяжение мышц идет, спазмирование. То есть здесь вот как раз нужно подключить массаж, продиагностироваться, посмотреть, снимки сделать, и тогда уже понять, в чем причина. А потом уже дальше непосредственно начинать курс лечения, либо это будет нагрузка дополнительная, либо какое-то уже медикаментозное лечение.
1: Вы уже озвучили лишний вес, тоже многие подвержены. Как ходьба может помочь в борьбе с лишним весом?
2: Первое, это уберет отечность. Во-вторых, кровеносное снабжение будет увеличиваться, плюс доступ кислорода будет. Начинается правильный обмен веществ в организме. В 7 классе мы все изучаем анатомический поезд. Уроком биологии, где у нас в ночное время к нам приезжает паровозик, привозит нам водичку, аминокислоты, у нас формируется клеточка, питается и так далее. Соответственно, ходьба – это первое, то, что помогает снижению веса. Ну и, конечно, снижение веса нет панацеи без правильного питания. Нужно договориться с холодильником, правильно питаться.
1: И ходить вокруг холодильника, не открывая его, да?
2: Ну, это договориться надо, да, с ним. Он с ним сложно договориться.
1: А как еще можно сделать ходьбу более интересной, мотивирующей?
2: Первое, не нужно ходить по замкнутому кругу. Всегда путешествуйте, наблюдайте. Даже если вы идете по одному и тому же кварталу, то каждый день в нем какие-то изменения. Где-то занавески поменяли, цветочек новый появился, горшок стоит в окошке. Совершенно небо каждый день разное. Солнце встает у нас тоже в разных местах, потому что идет движение. Поэтому, когда вы ходите, вы наблюдаете вокруг, слушаете пение птиц, у вас намного происходит все интереснее.
1: Что делать тем, у кого есть собственный автомобиль? Поставить его в гараж?
2: Ни в коем случае. Цивилизация, она только должна идти прогресс вперед. На машине это чудо, это комфорт, это кайф. Просто ставьте машину за километр от работы. И решение вопросов. Стоянка дешевле, все проще.
1: Хороший лайфхак, спасибо, конечно, большое. Помимо ЛФК, помимо ходьбы, какие еще аспекты здорового образа жизни вы считаете наиболее важными?
2: Я всем советую спать правильно.
1: Правильно это как?
2: Мы все люди привязаны к фазам Луны, а не к часам. Поэтому нам нужно обязательно высыпаться. Самый хороший сон у нас с 10 вечера до 4 утра. Если мы ложимся в 12 часов спать, то, естественно, мы нормально не выспались. Мы встали разбитые. Поэтому я очень советую всем ложиться в 10 часов спать и вставать пораньше, с рассветом солнышко. Ну и обязательно нужно следить, стресс-контроль себе прямо осуществить. Потому что вот гаджеты современные, они сделаны для того, чтобы помогать нам развивать. А мы становимся рабами. Мы постоянно ждем СМС. мы постоянно ждем звонка. Взять себе в правило просто с 9 до 10 вечера выключать телефон. Это называется стресс-контроль, современное такое понятие. И это уже совершенно другое. И я думаю, что без сна и без стресс-контроля ЛФК не поможет.
1: А правильный сон равно правильная подушка?
2: Вопрос отличный. Подушка, она не просто регулирует сон, она и создает нам осанку. Если вы ляжете и передавите какую-то артерию, соответственно, у вас не будет поступать кровь, не будет приносить питание, кислород, и у вас просто на утро будут головные боли. А есть специализированные магазины, рекламу не будем им делать, где померяют ваше расстояние от плеча до головы, положат, какую высоту выбрать, именно как вы на спине, на животе хотите спать, и вам подберут очень удобную подушку. Это очень важный аспект. Ну и сразу за дешевым не надо гнаться. Хорошая подушка должна стоить хорошо. Она не на один день.
1: А вот, кстати, о позах. Есть ли какие-то позы сна, которые помогают отдохнуть, в том числе позвоночнику, нашим суставам?
2: Конечно, нужно стараться все-таки спать на спине. Но все-таки, если это невозможно, ложиться вовремя. Это лучше, чем менять позы. Лучше спать своевременно.
1: Двигаемся дальше.
2: Да.
1: Питание. Как оно связано с эффективностью и ЛФК, и общим состоянием здоровья? Есть ли какие-то продукты, которые стоит включить в свой рацион, чтобы поддержать мышцы, суставы?
2: Прежде всего, ходьба и похудение работает тогда, когда есть дефицит калорий и регулярность. Вот без контроля питания вообще в любое, что вы начинание не делали, оно работает плохо. В основном для мышц нужен белок.

0: Это настоящий коллаген. А сейчас мы его покупаем на Озоне, но он, извините, это не коллаген уже. Поэтому советую просто варить холодец и кушать.
1: Александр Владимирович, а что нужно точно исключить из своего рациона?
0: Я бы ничего не исключал.
1: Ограничим тогда?
0: Ограничить, да. Вот это отличное слово. Первое – сахар. До 17 года, даже до 45 года человек съедал максимум 50 килограмм сахара за год. Сейчас просто посчитайте, он 50 килограмм съедает его за месяц. Второе – переработанные продукты. Слово «переработанные», они уже говорят о чем-то, да? Это полуфабрикаты, это фастфуды, которые есть. То есть нам нужно есть натуральные продукты. То есть чтобы они не были переработаны уже. Избыток алкоголя, он тоже как бы не нужен.
1: А какие напитки нужны? Как пить правильно воду в течение дня? Особенно, если ты еще и тренируешься, ходишь.
0: Наш организм состоит на 70% из воды, поэтому люди считают, если воду не пьем, то отечность спадает. А оно наоборот. Без воды появляется отечность. Лимфа, это вторая наша кровеносная система, она не выводит у нас шлаки организма, которые пролучаются в процессе метаболизма. Поэтому воды нужно выпивать минимум 1,5-2 литра в день для человека, а при тренировке дополнительно еще нужно пить воду, не менее литра.
1: Мы сейчас живем в такое время, без стресса, к сожалению, сложно. Вот стресс, как он влияет на наше тело, как с ним бороться, чтобы самочувствие улучшить?
0: Ну, хронический стресс, он всегда усиливает боль, ухудшает восстановление. Что нужно? Ну, первое движение, оно стресс убирает. Дыхание. Дышать мы стали очень быстро, а надо дышать медленно, чтобы наши плеврочки в легких успевали кислород захватить. Поэтому нужно прямо учиться дышать, очень большой делать глоток воздуха и медленный выдох. Ну и режим сна, мы о нем уже говорили.
1: Попрошу еще раз вас дать такие общие рекомендации по питанию, которые подойдут большинству людей. Есть ли такие? Или все-таки здесь нужно индивидуально обращаться к специалистам, к диетологам?
0: Вы знаете, в советское время были институты целые по питанию. И они, в принципе, разработаны. Есть диеты всевозможные. Обращаться модно сейчас заводить диетолога, но я бы все-таки обратился к книжкам по питанию, которые были разработаны институтами. Там есть все столы, там стол 1, номер 2, 3, 5, и в них прописаны все диеты. Они обалденные. У кого не хватает определенных веществ в организме, там это все дополнялось. Я бы все-таки вот питание обязательно свое как бы сформировал. Не просто относиться плохо к нему. Ну и без результата сформированного питания, результат занятием спорта, снижением веса, увеличение своей активности, оно практически невозможно.
1: Давайте подытожим. Правильное питание, отказ от вредных привычек, упражнения каждое утро, ходьба, и будет нам счастье.
0: Первое, нужно просыпаться с улыбкой. Второе, чтобы я посоветовал всем, утром просто кисти повернуть по часовой стрелке 10 раз в одну сторону, против часовой в другую.
1: Что это нам дает?
0: Суставчики ног, ступни повернули. Потом мы повернули, локоточками поработали.
1: То есть поработали все суставчики.
0: Что это нам даст? Наш организм спросит: о, сустав начал шевелиться, надо ему дать смазочку в суставы. У нас в суставах появилась смазочка. Мы с вами встали с кроватки, у нас уже в суставах появилась смазка. И мы пошли, у нас смазанное все. А если бы мы этого не сделали, мы встали, там смазки нет, у нас на сухую суставы трутся. Дальше мы можем разгрузить позвоночник очень легко. Лечь спокойно на спинку, ручки положить за голову и ножку перекидывать через ножку. У нас будет разгрузка позвоночника. Это все можно делать с закрытыми глазами и еще спать как бы 5 минут, но уже сделать упражнение. Вот мой первый совет, что нужно сделать.
1: Спасибо вам большое. Именно так будем начинать каждое утро. Вам тоже желаем здоровья и благодарю за участие в программе. Делаем зарядку, друзья, хорошего настроения и продолжаем слушать радио «Казак-ФМ».
2: Из первых уст на «Казак-ФМ».
3: Хорошо-то как!

0: «Пушка для казака» от Алены Рыжковой из Армавира.
1: Ох, я казак, FM-волну просто обожаю. Под нее и сладко сплю, и день с ней начинаю.
0: Реклама на «Казах FM».
2: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
3: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Когда душа поет.

хочу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Чеда.
1: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак FM». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

На Кубани час ночи. Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: почему не зовешь?
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой. Лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: На Кубани 3 часа ночи. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции.